Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда. Но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Доктор, я пишу вам, потому что я в отчаянии. После 6 лет этой болезни моя жизнь превратилась в ад. Это повлияло и на мою социальную жизнь, и на работу, а еще на мою психику. В последнее время я правда боюсь за себя, за то, что я могу с собой сделать.
3: Я обнаружила, что с некоторых пор избегаю людей, которые мне действительно нравятся, или тех, с которыми хочу познакомиться. Иногда я даже отказываюсь от приглашений на встречи. Бывают дни, когда я просто не могу смотреть на собеседника, потому что мне очень стыдно за свою внешность. При этом я 27-летняя жена бизнесмена, мать 2 детей, которые учатся в начальной школе, а еще я сама учусь в колледже. Кроме того, болезнь причиняет мне профессиональную боль. Я пытаюсь развиваться как художница и как дизайнер-консультант, и это требует уверенности в себе. Но ее нет.
4: За последние 16 лет я сменил 8 врачей. Ни один не смог найти лечение. В итоге я уволился с работы и теперь могу быть только ночным сторожем.
5: Эти 3 письма, а на самом деле еще десятки похожих писем, в 1970-е и 80-е годы получил американский доктор Джеймс Фултон. Как вы думаете, какая у него специальность? Может быть, он психиатр, ведь один из пациентов намекает на суицидальные мысли. Или диетолог, вот вторая пациентка жалуется на неприятие своей внешности. А может, сомнолог, последний мужчина говорит, что теперь может работать только по ночам. Нет. Джеймс Фултон – дерматолог. И не просто дерматолог. Он был одним из первых в мире врачей, кто предложил действенное лечение от акне или угревой сыпи. Именно от тяжелых форм акне страдали все авторы писем. Вообще, угри – очень распространенная болезнь. По разным оценкам, чуть ли не 85% людей в возрасте от 12 до 24 лет страдают от той или иной формы акне. Пик проблем с кожей обычно приходится на возраст с 16 до 19, но это не только подростковая беда. По данным 2015 года, с акне в мире живет 633 миллиона людей разных возрастов, как мужчин, так и женщин. И это около 9% населения планеты. Хотя прыщи сами по себе не смертельны, болезнь сильно влияет на качество жизни и психическое здоровье. Во-первых, у тех, кто страдает самыми тяжелыми формами акне, на коже на всю жизнь остаются рубцы. Во-вторых, акне повышают вероятность развития тревожного расстройства и депрессии, а еще увеличивают риск суицидальных мыслей и попыток. Ну а неправильное лечение от этой безобидной на первый взгляд болезни вполне может покалечить и даже убить. Ожоги от тока, раковые опухоли от рентгеновского облучения, истощение от диет – все это было реальностью для пациентов еще каких-то 30-40 лет назад. Более того, некоторые врачи не умеют лечить угри до сих пор. Например, назначают диеты, грубые скрабы или агрессивные средства для кожи со спиртом. Хотя сегодня мы точно знаем, что это не работает и даже вредит. Но есть и хорошие новости. Теперь мы точно знаем, как лечить акне. Во многом благодаря тому самому доктору Фултону, а еще его учителю и коллегам. Правда, эти знания достались нам дорогой ценой. Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом эпизоде будут прыщавые фараоны, стыдливые девственники, бесправные американские заключенные, тесты на кроличьих ушах и много-много витамина А. Мы поговорим о том, как и почему настолько банальная болезнь, что на латыни ее даже называют «акне вульгарис» – угри обыкновенные, столько тысяч лет оставалась неизлечимой, и о том, как лекарства все-таки нашлись. Сценарий этого эпизода написала я, а отредактировала Женя Щербина. Этот эпизод мы сделали при поддержке нашего партнера, сервиса Отелло. В середине выпуска мы расскажем о них подробнее. Сперва давайте разберемся с понятиями. Акне или угревая болезнь – это синонимы. Угри и прыщи – плюс-минус тоже. При этом они бывают очень разными, как и степени акне. Жизнь прыща начинается в волосяном фолликуле. Иногда его по ошибке называют пора, но на самом деле пора – это только выход сального или волосяного фолликула на поверхность кожи, отверстие, которое мы можем увидеть. Сам волосяной фолликул – это что-то типа мешочка, в котором формируется волос. Находится он в дерме, на минус втором этаже кожи, под слоем эпидермиса. волосяном фолликуле рядом с волосом мирно до поры до времени живут анаэробные бактерии. А снизу или сбоку к этому мешочку подключена сальная железа, которая вырабатывает кожное сало. Его еще называют себум. В норме себум частично служит пищей для бактерий, а в основном как раз дренируется волосом. То есть по волосу жир выходит из волосяного фолликула на поверхность нашей кожи. И тут отвлекусь на забавный факт. Некоторые ученые предполагают, что механизм с выработкой себума и его дренажем – это атавизм, доставшийся нам от далеких предков. Смазывать волосы жиром, чтобы они отталкивали воду и лучше сберегали тепло, имело смысл, когда тело было покрыто шерстью, а одежды не было. При этом для нас с вами сегодня себум тоже вроде как не бесполезен. Он помогает сохранять влагу внутри кожи, а еще служит пищей для микробиома, так называют полезные бактерии, которые живут на поверхности всего нашего тела, ну и, как мы уже знаем, в фолликулах и даже в самих сальных железах. Еще в себуме содержатся особые молекулы с запахом, по которому мы выбираем себе партнеров, грудные дети узнают мать, а собаки – хозяев. Но вот, например, у тех же младенцев, а еще у кастрированных мужчин, себума вырабатывается совсем мало. При этом кожа у многих из них все равно нормальная, и собаки их узнают. Получается, не так уж он и нужен, этот себум? Отсюда гипотеза об атавизме. Вы, наверное, удивились, при чем тут младенцы и кастраты. И тут еще одна важная деталь. Процесс выработки кожного сала запускается гормоном тестостероном. У мужчин он производится в тестикулах, так что логично, что у евнухов этот процесс останавливается. А вообще тестостерон – гормон, который запускает половое созревание. Он наращивает мышцы, пробуждает либидо, грубит у мальчиков голос и делает волосы на всем теле гуще. И, да, заставляет наши сальные железы работать в усиленном режиме. У мужчин тестостерона вырабатывается в десятки раз больше. Именно поэтому в подростковом возрасте, когда организм перестраивается, от акне чаще страдают парни. Но у женщин он тоже вырабатывается, так что от прыщей никто не застрахован. Теперь про еще один процесс, который важен для понимания акне. Каждый день с нас с вами осыпается примерно один слой омертвевших клеток кожи. Эти клетки называются кератиноциты, потому что при жизни они производили белок кератин, из которого состоят волосы, ногти и, собственно, верхние слои кожи. Но иногда и у некоторых людей случается так, что кератиноциты застревают в волосяном фолликуле. Они запирают выход для себума и смешиваются с ним. А иногда туда еще добавляется маленький волосок, который так и не пробился на поверхность. И это состояние закупорки называется фолликулярный гиперкератоз. Содержимое фолликула становится питательной средой для тех самых анаэробных бактерий, которые и так в норме живут в нашей коже. Ну а если бактерии получают много пищи, они начинают быстро и бесконтрольно размножаться. В ответ на это в фолликул направляются бодигарды нашего организма – лейкоциты, которые борются с бактериями. И так начинается воспаление с гноем. На всех этапах этого процесса возможны разные сценарии. Например, у некоторых людей вообще ничего такого не происходит. Ну или происходит крайне редко. Почему так, мы еще обсудим. Если у вас просто закупоренный мертвыми клетками фолликул, поздравляем, это открытый комедон. Выглядит он как черная точка. Вы точно слышали этот термин в рекламе косметики и наверняка видели такие штуки у себя на лице. Еще бывают закрытые комедоны или папулы. Это если ваша точка диаметром 1-2 мм и у нее белая или покрасневшая головка. Если начался процесс воспаления, у вас выскочит пустула, по-простому гнойный прыщ. Ну а если стенка вашего фолликула не выдержала и под давлением гноя разорвалась в дерме, образуется болезненный подкожный узелок. Иногда таких узелков рядом оказывается сразу несколько, и их содержимое сливается в единую полость, образуется киста. Тяжелая форма акне – это как раз когда у человека много таких вот кист. Именно после них на лице и теле остаются рубцы. Сам доктор Джеймс Фултон, с которого мы начали эту историю, мучился от кистозной формы акне с подросткового возраста и до 20 с лишним лет. Он родился в Америке в 1940 году и испытал на себе влияние чуть ли не всех существовавших в середине прошлого века мифов о природе прыщей. Например, ему говорили, что прыщи появляются от сладкого, молока, жирной пищи и чего только не. Однажды один врач даже выписал Фултону диету строго из дикого риса и мяса кролика на 3 месяца. Но это не помогло.
1: Вот я работаю доктором там, чуть больше 20 лет. Все эти 20 лет пациентам пытаются что-то запретить есть, и каждый раз разное.
5: Объясняет дерматолог Анастасия Угрюмова.
1: Ну, одно время были исследования, которые показывали, что гипотетически молочные продукты могут влиять на течение угревой болезни. А потом были исследования, которые это опровергли, но пациенты по-прежнему периодически перестают есть молочные продукты. Потом, там, последние годы модные безглютеновые диеты, да, и пациентам кажется, что вот я перестану есть глютен, и все будет хорошо. Но на самом деле, если проблемы с кожей есть, то что будет глютен, что не будет глютена, все равно они останутся. Поэтому реально нету никакой корреляции с пищевыми продуктами. Опять же, если пациент получает адекватную терапию, то что он будет что-то есть, что не будет, все пройдет и так. А если не получает, ну, от диеты, конечно, ничего не пройдет. Питание играет роль у пациентов с ожирением, потому что у них нарушен обмен глюкозы, и, соответственно, на их коже чаще размножаются бактерии, и это чаще приводит к появлению гнойничков и каких-то воспалительных элементов. Чаще всего пациенты, к сожалению, немножко перебарщивают с употреблением быстрых углеводов. В данном случае это может играть роль. Всегда кто-то есть, да? И если, например, человек видит четко, что вот когда он не ест глютен, у него идеальная кожа, как только он съедает кусочек хлеба, он весь покрывается прыщами, ну да, тогда, конечно, не надо есть глютен этому пациенту, да? Но если это бывает так, что вот я два раза хлеб съел, все хорошо, потом два раза хлеб съел, все плохо, потом опять два раза съел, и все хорошо, то нет, конечно, хлеб тут не играет никакой роли.
5: Еще молодому Фултону говорили, что прыщи – это грязь. В юности Джеймс по совету врачей до крови тер лицо мочалками и пемзами. Тут вы можете удивиться, но не зря же черные точки черные. Что это, если не грязь? На самом деле наш себум просто темнеет под воздействием воздуха. А еще кератиноциты, которые забивают фолликул, часто бывают более пигментированными, чем другие клетки кожи, потому что за жизнь они набирают много пигмента меланина. Окей, но ведь в формировании акне задействованы бактерии, они-то точно от грязи. Но я уже сказала, что бактерии, питающиеся себумом, в норме живут в нашей коже. Конечно, если не соблюдать гигиену, можно занести себе что-нибудь похуже, и это усугубит ситуацию. Но это совсем не значит, что человек с акне плохо моется. Как и то, что кожу надо сушить и мыть до скрипа. В какой-то момент очередной врач хитро улыбнулся Фултону и сказал, что он-то уж точно знает, в чем проблема. Конечно же, дело в том, что Джеймс, по подозрениям доктора, слишком часто мастурбировал. Другой популярный миф гласит, что прыщи появляются у молодых парней, которые, наоборот, воздерживаются от мастурбации. Ну иначе почему у некоторых людей акне проходит в старшем возрасте? Ясное дело, после свадьбы, когда половая жизнь становится регулярной. К сожалению или к счастью, это так не работает. Ни с половой жизнью после свадьбы, ни с прыщами. На акне, как вы уже знаете, действительно влияют гормоны. Но наличие или отсутствие секса тут ни при чем. В общем, Джеймс Фултон обошел кучу врачей, но так и не нашел подходящее лечение. Это подтолкнуло его к выбору медицинской профессии и определило тему научных исследований, которую он разрабатывал всю жизнь. Уже будучи опытным доктором, Фултон в соавторстве с журналисткой Элизабет Блэк, она тоже сильно пострадала от акне и некомпетентных врачей, написал популярную книгу «Пошаговая программа доктора Фултона по очищению от угрей». Первое издание вышло в 80-е, а в начале нулевых опубликовали версию с апдейтами. В книге Фултон и Блэк не только разбирают природу акне и способы лечения, но и делятся опытом своим и множеству пациентов. И это душераздирающие истории. Из-за того, что врачи веками ассоциировали акне с грязью, мастурбацией, плохими пищевыми привычками и бог знает с чем еще, миллионы людей стеснялись даже не просто своего внешнего вида, а самих себя. Например, доктор Фултон вспоминает пациентку, которая поднималась в его кабинет на лифте, заполненном людьми. На 5-м этаже, как гласила надпись у кнопки, была клиника по лечению акне, а на 6-м клиника абортов. Пациентка предпочла публично нажать 6-й этаж, а потом спустилась к нему пешком.
6: «Акне – это болезнь», –
5: пишет доктор Фултон в своей книге.
6: «Это не условие или неизбежная стадия, которую надо пройти на пути к зрелости. Это не наказание за то, что вы сделали или не сделали. Вы не выбирали это. Вы не вызывали у себя прыщи. Вы не заслуживаете этого. У вас это просто есть. Но лечение существует, и оно очень доступное и недорогое. Никто больше не должен страдать».
5: Так как же это лечение появилось? Начнем, как мы любим в этом подкасте, издалека. пожалуй, первый известный по историческим источникам пациент с акне – это фараон-подросток Тутанхамон. Он вступил на престол в возрасте около 10 лет, а умер в 18, на пике славы, власти и акне. В его гробнице нашли кучу флакончиков из-под кремов и мазей. Среди возможных компонентов, которые использовались в Древнем Египте от прыщей – мед, сера и пачули. По теории гуморов, которую мы упоминаем чуть ли не в каждом выпуске, поры кожи были воротами, по которым из организма выходили, собственно, излишки этих гуморов – крови, флегмы, желтой и черной желчи. Считалось, что прыщи появляются у человека, в чьем организме нарушен баланс. Соавтор теории гуморов римский медицинский светило Гален различал два типа высыпаний – мягкие и твердые. От мягких в его времена советовали мед, а от твердых – чистящее вещество на основе щелочи. По сути, это такое протомыло. Еще в ходу у античных лекарей были серные лосьоны и очень царапающие скрабы и пемзы. Справедливости ради, серу в дерматологии используют до сих пор. Вот только это совсем не первая линия терапии акне и никак не самостоятельное лекарство. Скрабы и пилинги сегодня тоже применяют против гиперкератоза. Такие средства называют кератолитиками, по-простому отшелушивателями. Но все-таки современные дерматологи следят, чтобы кожа не травмировалась, потому что это только усугубляет проблему прыщей. А еще может вести к раздражению и заражению вредными микробами. Вместо грубых физических скрабов с царапающими частицами сегодня предпочитают химические растворители рогового слоя кожи, которые работают более деликатно. Например, средства на основе кислот – салициловый, гликолевый, азелаиновый и многих других. А вот древнеримский способ борьбы с прыщами, который был вообще оторван от жизни. В V веке лекарь Марцелл Эмпирик предлагал:
2: «Следите за падающей звездой, а затем мгновенно, пока звезда еще тлеет в небе, вытрите прыщи тканью или чем-то, что есть у вас под рукой. Только будьте осторожны и не трите голой рукой, иначе прыщи перейдут на нее».
5: Совет странный, но были еще страннее. В средневековой Европе, например, предлагали прикладывать к прыщам пропитанные мочой детские подгузники. А польский доктор Джон Джонстон в 17 веке писал:
7: «Прыщи – это маленькие твердые бугорки на коже лица, сгустки твердого густого сока. Их легко узнать. Они размером с конопляное зернышко и появляются у молодых людей, склонных к любовным утехам и плодовитых, но целомудренных и воздержанных».
5: Да-да, миф о связи сексуальной жизни и акне довольно древний. Удивительно, но он оставался силен, даже когда изобрели микроскопы, и человеческие поры, а затем и фолликулы, наконец-то удалось рассмотреть как следует. Ну а в ходу тем временем были натирки на основе серы, уксуса, свинца и даже мышьяка, а еще кровопускание и слабительные. Короче, традиционные, универсальные, надежные средства от всех болезней. Дальше было два века врачей, которые уже понимали, что прыщи образуются в фолликулах, но не понимали, как именно и почему. Помимо мастурбации и звезд, обвиняли запоры, усталость, склонность к азартным играм или что-то совсем рандомное. Например, что пациент с акне пьет много холодной воды. Лечение было в основном топическое. Это значит с использованием средств для кожи. В ход шли мыло, карболовая кислота, спирт, камфора, а еще салициловая кислота, выделенная из ивы, и вещество под названием резорцин. Кое-что действительно подсушивало прыщи, отшелушивало омертвевшие чешуйки кожи и на время улучшало ситуацию. Резорцин и салициловую кислоту, например, до сих пор используют в косметике. Первое как антисептик и отшелушивающее, а второе как отшелушивающее и противовоспалительное. Но стабильного и стойкого эффекта, да еще и у всех пациентов с разными типами акне, добиться не удавалось. Ну а в конце 19 века медицина, как вы хорошо знаете из нашего подкаста, просто взорвалась на открытие. И с тех пор на пациентах с прыщами пробовали чуть ли не каждое прорывное изобретение. Один из главных научных прорывов 19 века – микробная теория. У нас в третьем сезоне был эпизод «Мелочи жизни» про ученых Луи Пастера и Роберта Коха. Благодаря им мир узнал, что во многих болезнях виноваты крошечные микроорганизмы, которые живут буквально повсюду. И вот в 1897 году дерматолог Реймон Жак Адриен Сабуро извлек содержимое из сальных желез нескольких пациентов и изучил его под микроскопом. Сабуро увидел там те самые анаэробные бактерии, которые живут в порах и которые я упоминал в начале выпуска, и предположил, что в них-то все и дело. Их даже назвали Bacillus acnes. Правда, потом такие же бациллы нашли и у людей без прыщей, то есть что-то явно не сходилось. Из-за этого бактерию много раз переименовывали, и совсем недавно она получила название Cutibacterium acnes. Некоторые врачи, несмотря на то, что такие бактерии есть у людей с чистой кожей, все равно сваливали на них всю ответственность за прыщи. От Bacillus acnes, ну или от Cutibacterium, даже пытались придумать вакцину. Проблема в том, что прыщи от таких прививок никуда не девались. В 1901 году врач из Чикаго Уильям Аллен Пьюзи заметил, что очередная новинка медицины, рентгеновское облучение, уменьшает выработку кожного сала. К 20-м годам это знание стало общим местом, и им попытались воспользоваться дерматологи. Прыщи сначала вроде и правда пропадали, но где-то через месяц после облучения благополучно возвращались. Став ученым, наш герой доктор Фултон вместе с коллегами даже проверял метод экспериментально. Они закрывали одну часть тела пациента свинцовой пластиной, а другую облучали X-лучами. Эффект был, ну, очень скромным и недолговечным. Самому доктору Фултону в юности тоже провели 10 рентгеновских процедур. Можно сказать, что ему повезло, потому что его облучали минимальными дозами радиации и коротким курсом. В начале 20 века, когда про радиацию знали совсем мало, пациентов с акне доводили до рака кожи или рака щитовидной железы. Следующий тренд в терапии прыщей относится к 30-м и 40-м годам, то есть ко времени, когда ученые открыли, а потом мы научились искусственно синтезировать стероидные гормоны. Они контролируют в нашем организме обмен веществ, половое созревание и много чего еще. В 1939 году в продаже появился синтетический эстроген. Это женский половой гормон, который, среди прочего, уменьшает выработку тестостерона. Как вы уже знаете, именно тестостерон запускает процесс полового созревания и часто приводит к появлению прыщей. Естественно, новый препарат стали предлагать пациентам с акне. И угри, правда, исчезали. Проблема была в том, что у мужчин от такой терапии еще и увеличивалась грудь и переставала расти борода. А у женщин большие дозы эстрогена в долгосрочной перспективе вызывали тромбозы, то есть закупорку сосудов плотными сгустками крови. Выяснилось это, когда врачи испытали, а потом мы выпустили в продажу первые противозачаточные таблетки, тоже с эстрогеном. В них содержались просто огромные дозы гормона, и побочки были очень тяжелыми. У нас, кстати, про это был эпизод «Та самая таблетка». Обязательно послушайте. Современные противозачаточные имеют меньшие дозировки и работают гораздо более аккуратно. И, кстати, некоторые средства по-прежнему помогают женщинам в борьбе с прыщами. Но и тут есть проблема. Как только женщина заканчивает их принимать, уровень эстрогена, а с ним и тестостерона, обычно возвращается к прежним показателям. А это значит, что прыщи тоже возвращаются. Следующее важнейшее медицинское открытие – антибиотики. Про них у нас был эпизод в самом первом сезоне. База тоже советую послушать. Помните бактерии, которые обнаружил Сабуро? Тут как бы сам Бог велел попробовать убить их пенициллином. Но при внутреннем приеме лекарство просто не доходило до кожи. Так что от прыщей антибиотик не помогал. Все изменилось в 50-е, когда изобрели тетрациклин. Этот антибиотик уже вроде как умел подавлять рост акне бактерий, и следующие 30 лет его выписывали на Западе чуть ли не всем пациентам с акне. Фултон пил тетрациклин 7 лет, а его соавторка 8. Несмотря на побочки вроде тошноты и изжоги, а еще того факта, что тетрациклин уничтожал и полезные микроорганизмы тоже. У некоторых пациентов это вызывало проблемы с пищеварением, а у женщин еще и молочницу. Доктор Фултон в книге вспоминает, что не бросал тетрациклин только потому, что врач уверял его, что прыщей на фоне препарата стало меньше, хотя сам он видел, что это не так. Постепенно ученые открывали новые антибиотики. Например, выяснилось, что клеоцин тоже проникает в кожу, и даже в больших концентрациях, чем тетрациклин. И бактерии тоже убивает. Правда, побочек у него еще больше. Спазмы в животе, диарея и колиты, вплоть до фатальных. Ситуация чуть улучшилась с появлением топических антибиотиков, то есть не таблеток, а мазей. Частично они помогали от прыщей, но опять не всем и не всегда. В общем, поиски лекарства продолжались. В первой половине 20 века ученые открыли витамины, и мир буквально сошел по ним с ума. Не поверьте, про это у нас тоже был выпуск. Он называется «Не панацея, с чего мы взяли, что витамины лечат от всего». В акне тоже тут же стали винить недостаток витаминов. Гипотеза подтверждалась некоторыми наблюдениями. Например, после Второй мировой войны американские военные, содержавшиеся в японских тюрьмах, вернулись домой истощенные и с очень сухой шелушащейся кожей. Для общего восстановления им стали давать сверхдозы витаминов. Кожа у многих и правда восстановилась. и врачи связали улучшение с витамином А. Совсем скоро я расскажу, что это было очень близко к истине. Но все-таки массовым лекарством от прыщей витамины тогда не стали. Тем более у военных от сверхдоз витаминов возникали адские побочки вплоть до проблем с суставами. Да и механизм работы был непонятен. Прежде чем мы перейдем к отгадке, еще пара удивительных средств от прыщей. С древних времен люди замечали, что на качество кожи влияет солнце. Во-первых, меняется ее цвет. Мы называем это загар. От загара и покраснения вокруг прыщей становятся менее заметными. Во-вторых, у некоторых людей на солнце прыщи пропадают. Правда, по статистике, которую позже собрал Фултон с коллегами, оказалось, что на 80% его пациентов солнце не влияло никак, 10% становилось лучше, а еще у 10% прыщей становилось только больше. Как бы то ни было, в 60-х и 70-х в каждом офисе американского дерматолога была УФ-лампа. Однажды Элизабет, соавторка книги про прыщи, уснула под ней на час вместо двухминутной процедуры. Она заработала ожог кожи третьей степени и надолго угодила в больницу. А еще акне прижигали электрическими искрами. Очень больно, вызывало шрамы, не помогало. Фактически к середине прошлого века у врачей уже были все детали головоломки акне. Было ясно, что в процессе как-то участвуют гормоны, кожное сало, мертвые клетки и бактерии, которые слишком быстро размножаются. Было еще одно очень важное наблюдение. Дети часто наследуют акне у своих родителей. А если у одного близнеца прыщи, вероятность, что они будут у второго, очень велика. С лечением тоже вроде бы были подвижки. Резорцин, салицил, сера и другие подсушивающие и отшелушивающие средства вроде бы помогали некоторым пациентам. Поэтому прыщи лечили всевозможными лосьонами и мазями на их основе. В конце 19 и начале 20 века дерматологи смешивали свои авторские коктейли кто во что гораст. Но постепенно стали появляться массовые коммерческие препараты. Пожалуй, один из самых известных брендов на этом рынке – Клеросил. Ну, реклама у него точно была одной из самых запоминающихся.
8: Клеросил только что потерял Тома Делэни как покупателя, и Клеросил очень счастлив. Когда Том стал подростком, у него начались проблемы с дефектами кожи. Ему даже было неловко приглашать девушек на свидание. Но затем Том узнал факты. Он осознал, что чистая кожа требует времени, дисциплины и помощи серьезной медицины. Это Клеросил. Он помогает подсушить высыпания, контролировать бактерии кожи и впитывать жир, который вызывает проблемы. Правда ли Клеросил помогает? Спросите Тома Делэни. Время, дисциплина и Клеросил.
5: Ну а вы можете помнить ролик из российских 90-х про Пашу, который умывается мылом, и Сашу, который использует гель для умывания Клеросил.
9: Надо же, у Паши появились прыщи, а у Саши, сами видите, Паша гуляет в шлеме, а Саша гуляет с Дашей. Попробуй гель для умывания Клеросил, результат налицо.
5: Сегодня ясно, что с ранними коммерческими гелями и лосьонами очень многое было не так. Во-первых, слишком агрессивные формулы. В одном средстве могли быть и сера, и резорцин, а еще спирт. Вся эта ядерная смесь уничтожала не только лишний себум и бактерии, но и защитный барьер кожи. Прыщи, может, и подсушивались, но на смену им приходило шелушение, а у некоторых людей даже химические ожоги кожи. Ну а потом воспаления возвращались с новой силой. Во-вторых, топические лосьоны и гели влияли только на поверхность кожи. Но в акне еще задействованы гормоны и воспалительные механизмы. А об этом информации у большинства обычных людей просто не было. Проблема с информацией в случае с такой распространенной болезнью, как акне, вообще очень важная.
10: Ни один способ лечения акне никогда не был официально признан бесполезным.
5: Сетовал отец акнеологии и учитель Фултона доктор Альберт Клигман, другой важный герой нашей истории. Всегда был кто-то, кому вроде как помогало лечение, каким бы нелепым оно ни было. Во-первых, считал Клигман, срабатывал эффект плацебо. Во-вторых, природа самих прыщей. Они иногда и правда просто проходят. А пациент думает, что это чудо-врач и чудо-средство. Но Клигман, который стал ученым-медиком в 40-х годах, был первопроходцем доказательной медицины, опирающейся на эксперименты. Чтобы найти эффективное средство от акне, ему нужны были испытуемые и как можно больше. И он их нашел.
10: Прошли годы, прежде чем власти узнали, что я проводил различные исследования на заключенных добровольцах. Тогда все было проще. Информированное согласие было делом неслыханным. Никто не спрашивал меня, что я делаю. Это было замечательное время.
5: Так говорил Клигман в одном из своих многочисленных интервью. Дело в том, что с 1951 по 1974 год команда под руководством доктора работала на базе тюрьмы Холмсбург в Филадельфии, штат Пенсильвания. Изначально руководители учреждения пригласили ученых, чтобы они помогли разобраться со стригущим лишаем. Но Клигман сразу понял, что попал в просто идеальное место для своей работы.
10: Все, что я видел перед собой, когда впервые оказался в тюрьме, это акры кожи. Это было как для фермера увидеть впервые плодородное поле.
5: Формулировку «акры кожи» можно считать квинтэссенцией отношения Клигмана к участникам его экспериментов. После лишая он переключился на грибок стопы, а потом стал принимать коммерческие заказы на испытания средств. Фармкомпаниям типа Pfizer и Johnson & Johnson, а еще химическим корпорациям и даже армии США было очень удобно сотрудничать с доктором, у которого было много испытуемых, готовых участвовать в любых экспериментах. Клигман предлагал заключенным тюрьмы небольшое денежное вознаграждение. Для большинства это был единственный источник дохода, так что они с радостью соглашались. А многие еще и были неграмотными и просто не понимали, что написано в бумагах и на что конкретно они соглашаются. Пользуясь тем, что концепции информированного согласия не существовало, Клигман делал с заключенными все, что хотел. Например, патч-тесты. На кожу спины, лица и рук наносили непроверенные кремы и токсичные вещества. Одно из них, например, ядовитая смесь дефолиантов и гербицидов «Агент Оранж». Его использовали правительства Великобритании и США для уничтожения тропических лесов во время войн в Малайи, Вьетнаме и Камбодже. Власти хотели знать, как вещество влияет на кожу людей, ну, если вдруг оно попадет на кожу не местного населения, а американского солдата. Для других экспериментов заключенных заражали герпесом и стафилококком, а для третьих вшивали им в кожу фрагменты ткани от трупов, чтобы проверить, смогут ли они прижиться. У многих подопытных Клигмана на всю жизнь остались шрамы. И, поверьте, это были самые безобидные из всех их проблем со здоровьем. Одним из средств, которые Клигман пробовал на людях, была ретиноевая кислота, производная витамина А. До этого с ней уже экспериментировали немецкие коллеги доктора. Они выяснили, что ретиноид помогает при ихтиозах, то есть болезнях, при которых нарушается процесс ороговения кожи и эпидермис становится толстым и сухим. Ну а Клигман решил проверить, какие еще есть свойства у средства и что будет, если нанести кислоту на кожу в очень высокой концентрации.
10: Я чуть не убил людей, прежде чем смог увидеть реальную пользу.
5: Так Клигман хвастался журналисту Philadelphia Magazine. Несмотря на ужасные побочки в виде раздражения и ожогов, доктор не остановился и продолжил человеческие испытания ретиноидов. Так, кстати, в общем называют средства, производные витамина А. К середине 60-х он убедился, что они помогают от прыщей. Оставалось только подобрать идеальный состав и рабочую дозировку, которая бы никого не покалечила. Клигман перенес эксперименты с ретиноидами из тюрьмы на кафедру дерматологии Пенсильванского университета. Там он создал целый научный центр, который разрабатывал и оценивал лекарства от прыщей. И там же как раз проходил ординатуру молодой доктор Фултон. Они познакомились с Клигманом и вместе продолжили исследование ретиноидов, правда, уже с более информированными участниками. Фултон подтвердил, что ретиноевая кислота – это отличный раздражитель. Сначала она вызывала шелушение и покраснение кожи. Зато через несколько недель закрытые комедоны исчезали. Поры открывались, и себум начинал свободно выходить на поверхность кожи. А через 3-4 месяца, если пациенты, несмотря на шелушение, придерживались терапии, наступало улучшение акне. Правда, у многих пациентов в первые недели еще и прыщей становилось больше. Но это тоже надо было просто перетерпеть. Ученые продолжили эксперименты с составом жидкости и через пару лет пришли к компании Johnson & Johnson с готовым средством. Так был зарегистрирован ретин А, он же третинаин. В 1971-м средство одобрило FDA, Федеральное агентство США, отвечающее за безопасность продуктов и лекарств. Это положило начало новой эре лечения акне. Третинаин стал первым одобренным ретиноидом, и его используют до сих пор. Это средство ускоряет деление клеток в верхних слоях кожи и стимулирует отшелушивание. А еще влияет на воспалительные рецепторы и делает так, что к прыщу направляется меньше лейкоцитов. Ну а при длительном применении он еще и снижает выработку себума. Слава Пенсильванского университета как мозгового центра США в борьбе с акне росла все 60-е годы. И в 68-м маленькая компания Texas Pharmacal Inc. отправила в лабораторию Фултона и Клигмана экспериментальный образец лосьона с бензоилпероксидом, Мол, проверьте вот это тоже. Вещество было известно еще с начала 20 века. Его пытались использовать для лечения кожных язв. Кстати, довольно успешно. А в 60-е годы канадский дерматолог Уильям Пейс попробовал его на пациентах с акне и заметил, что им средство тоже помогает. Фултон с коллегами обнаружили, что вещество вызывает шелушение, как и ретиноевая кислота, только без обострения прыщей в начале лечения. А еще бензоилпероксид не вызывал покраснений. Ученые назвали его эффект «белой кожурой», в отличие от красной кожуры у пациентов на ретиноидах. Но Фултон и Клигман были так увлечены третиноином, что восторга от бензоилпероксида не испытали. К его изучению Фултон вернулся спустя несколько лет, уже на новом месте работы, в университете Майами. Исследование он делал вместе с доктором Харви Бланком. Сначала они попробовали растворить вещество в спиртовом лосьоне, а потом в геле на водной основе. Выяснилось, что на второй вариант кожа реагировала лучше. А еще, что бензоилпероксид, в отличие от третиноина, уничтожает бактерии и расщепляет себум, которым они питаются. Он лучше помогал людям с гнойными воспалениями, в то время как третиноин отлично работал с комедонами. Ну а людям, у которых были и комедоны, и гнойники, хорошо подходил комплекс двух препаратов. Еще одно важное наблюдение, которое сделали Кригман и Фултон. Когда они использовали в качестве вспомогательных веществ для новых лекарств некоторые масла, у пациентов ситуация с прыщами ухудшалась, несмотря на лечение. Так они сформулировали концепцию комедогенности. Комедогенные вещества – это те, которые за счет разных механизмов способствуют появлению прыщей. Чтобы комедогены не попали в лекарства, доктор Клигман в начале 70-х использовал тест на ушах кроликов. Уши животных смазывали разными веществами, а потом смотрели, появятся ли на них прыщи. Дело в том, что кожа на кроличьих ушах пронизана плотной сетью сальных желез и волосяных фолликулов, что, как вы понимаете, очень удобно для появления прыщей. Правда, со временем выяснилось, что она даже более чувствительная, чем человеческая, так что результаты часто были ложноположительными. Из-за этого сегодня такие тесты не проводят. Но не только из-за этого. Мучить кроликов, к счастью, сегодня считается неэтичным. Клигману, впрочем, так не казалось, хотя часть животных погибала, а другие болели и чесались от экспериментальных веществ. Ну, после экспериментов на живых людях не очень удивительно. Так или иначе, бензоилпероксид и топические ретиноиды стали двумя важнейшими изобретениями в истории борьбы с прыщами. Но людям с очень тяжелыми формами акне они не всегда помогали. Так что победа ученых была не окончательной. Напомню, что этот эпизод подкаста мы сделали при поддержке сервиса бронирования отелей «Отелло». Почему мы еще живы, мы рассказываем про медицинские открытия и приглашаем вас в путешествие во времени. А «Отелло» зовет перемещаться по миру. И прямо сейчас. Кстати, сценарий этого эпизода про историю борьбы с прыщами я начала писать как раз во время путешествия. Я ездила в Южную Корею. И это была, правда, очень вдохновляющая поездка для нашей темы. Когда я гуляла по Сеулу, мне казалось, что вокруг меня сплошные люди из рекламы Клеросила, такая чистая у всех кожа. Только в Корее есть свои средства, и гораздо лучше Клеросила. Корейская косметика – это национальная гордость и очень прибыльная индустрия. Все главные активные ингредиенты там плюс-минус те же, что и везде. В частности, там много средств с кислотами, ретиноидами, бензоилпероксидом и всеми другими компонентами, которые я сегодня упоминала. Но при этом корейцы обожают изобретать новые форматы продуктов с необычными текстурами и формулами. Например, из Кореи к нам пришли кушоны. Такие подушечки, пропитанные кремом. От воспалений, от солнца, ну или просто тональником. Такая конструкция помогает экономить средства и заносить в него меньше бактерий при использовании. Короче, Корея в плане средств для здоровой кожи живет примерно в 22 веке. И очень многие проблемы там решаются на раз-два. Если вы тоже хотите отправиться в путешествие, ну, например, за вдохновением для работы, но подступиться к этому сложно, начните с простого. Зайдите на «Отелло». Здесь позаботятся о том, чтобы вы не просто нашли, где остановиться, но и получили от поездки максимум впечатлений. Побродили по знаковым местам или, наоборот, заглянули в скрытые от туристов уголки города. На сайте есть удобные подборки, где можно найти классное направление для поездки и сразу посмотреть, какие интересные локации есть рядом. «Отелло» зовет не просто в отпуск, а в приключения. Листайте подборки и выбирайте, что нравится. А еще разные тематические подборки мест для путешествий можно найти в телеграм-канале «Отелло» вместе с советами от путешественников, которые уже были там, куда вы только мечтаете поехать. Используйте промокод ALIVE латинскими буквами капслоком. Он дает 20% скидку на любое бронирование отеля из летней подборки. Максимальная сумма скидки 2000 рублей. Промокод действителен до 31 июля. Все подробности по ссылке в описании. В 1974 году доктор Фултон уволился из всех университетов, и они с женой открыли клинику для лечения людей с акне. Любопытный факт. С женой они познакомились в лифте исследовательского университета Филадельфии. Будущая миссис Фултон симулировала сыпь, чтобы попасть к Джеймсу на прием. А когда они расписались, то отправились сразу после ЗАГСа каждый в свою лабораторию работать. Вместе с клиникой пара основала косметическую фирму Vivant Skin Care. Бренд, кстати, существует до сих пор и выпускает самые разные средства для кожи. Стоит довольно дорого, но отзывы в интернете хорошие. Фултон ушел из большой науки в предпринимательство, но не перестал следить за тем, что делают его коллеги. Например, он с радостью встретил публикацию 1979 года доктора Гэри Пека и его коллег из Национального института здравоохранения в Вашингтоне. Они экспериментировали с системными ретиноидами, то есть с теми формами витамина А, которые принимают внутрь в виде таблеток. В первом исследовании их давали 14 пациентам с тяжелыми кистозными формами акне, которые плохо реагировали на любое другое лечение. Результат – 93% снижение кистозных поражений и резкое снижение производства кожного сала после 4-месячного курса лечения. У 13 из 14 пациентов прыщи полностью прошли. Некоторым, правда, понадобился повторный курс, но через 20 месяцев у всех была стабильная ремиссия. После еще нескольких успешных испытаний в 1982 году FDA одобрила изотретиноин. Вы можете знать его под торговым названием Аккутан. Этот системный, то есть предназначенный для приема внутрь, ретиноид первого поколения до сих пор используется в дерматологии для лечения угрей. А еще розация, сибарея и других заболеваний кожи вплоть до онкологических. Ну а вообще к сегодняшнему дню изобретено уже 4 поколения ретиноидов.
1: Они просто разные. И они работают на разных уровнях, они разные по эффективности, разные по количеству побочных эффектов. То есть, например, вот то, что называется натуральные ретиноиды, это одно из самых старых поколений ретиноидов, которые используются в дерматологии. К ним относятся и ретинол, и третиноин, и ретиноевая кислота. Вот. А есть синтетические аналоги, которые мы используем только для системного применения. Это этретинат и ацетретин. Это то, что мы используем, например, для лечения псориаза. То есть это немножко, все примерно, немножко разные формулы. То есть и как раз вот к этим производным относятся относительно новые препараты адополен и тазаротен, да, которые активно используются для лечения угревой болезни в местной форме. И есть четвертое поколение, которое в Штатах одобрено относительно недавно, насколько я помню, то ли в 19-м, то ли в 20-м году. Это препарат, который называется трифоротен. То есть это топические селективные ретиноиды, которые воздействуют только на состояние кожи, то есть которые не используются системно никогда.
5: Топические ретиноиды воздействуют только местно, там, куда их наносят. Системные препараты принимают внутрь, соответственно, они распределяются по кровотоку и воздействуют на все наши органы и системы. Так что помимо терапевтического действия, они почти всегда имеют побочки. Например, вызывают повышенную чувствительность кожи к солнечному свету, а еще сухость кожи и слизистых, и могут быть токсичны для печени и суставов. Поэтому врачи, прежде чем выписывать системные ретиноиды, всегда взвешивают потенциальные пользу и вред. А еще прикидывают, будет ли человек готов придерживаться лечения.
1: В медицине есть такое понятие, как комплаентность или приверженность к лечению. То есть если, например, человек понимает, что он должен полгода использовать вот это лечение, но все эти полгода он будет ходить с красным облезающим лицом, то скорее большая-большая вероятность, скорее всего, что рано или поздно он скажет, а черт с ним, вообще ничего делать не буду. И иногда нам нужно назначить лечение, которое несколько менее эффективно, но при этом качество жизни пациента во время лечения страдать не будет от этого лечения.
5: Но самое важное, изотретиноин и другие системные ретиноиды тератогенны, то есть вызывают мутации плода. К счастью, выяснилось это на ранних стадиях испытаний.
1: Наступление в беременности во время системной терапии ретиноидами – это 100% показание к аборту. То есть это 100% ситуация, как так называемый форс-мажор. Поэтому во всех странах стандартная рекомендация, когда речь идет о системном назначении ретиноидов, что пациентки обязуются принимать два вида контрацепции. Например, презерватив и коки, оральные контрацептивы. Вот. Или внутриматочная спираль и, опять же, презерватив. Почему? Потому что, к сожалению, ни один вид контрацепции, как известно, не дает 100% гарантии отсутствия наступления беременности. Два вида контрацепции дают.
5: Беременность можно планировать уже спустя месяц после окончания лечения. Окей, лекарства нашлись. Но я обещала вам ответ на еще один вопрос. Почему у некоторых людей есть прыщи, а у других нет? Откуда они берутся? Все просто. Сегодня мы знаем, что акне – это генетическое заболевание. По последним данным, существует минимум 50 участков в геноме человека, которые могут отвечать за прыщи. Воздействуют они на три механизма в работе организма. Кожа у людей с определенным генетическим капиталом может вырабатывать слишком много кожного сала, быть чрезмерно чувствительной к тестостерону или слишком сильно воспаляться в ответ на обычные бактерии кожи, посылать туда слишком много лейкоцитов. У кого-то будет все это вместе, у кого-то только что-то одно, но мы знаем еще одну вещь. Ген может не активироваться, если к этому не располагает среда.
1: Образ жизни однозначно влияет, поэтому считается, что курение, например, является фактором, усугубляющим течение акне.
5: Другие факторы – стресс, экология, неправильный уход за кожей, некоторые лекарства, а еще гормональные перепады. Помните, я говорила, что в подростковом возрасте от акне сильнее страдают мужчины? Так вот, после 30 ситуация меняется. Женщины, у которых истощается резерв яйцеклеток и начинает иначе работать гормональная система, более частые пациенты дерматологов с акне, чем мужчины. И тут их ждет приятный бонус, потому что, помимо прочего, ретиноиды усиливают выработку коллагена, а это помогает бороться с морщинами. Поэтому ретиноиды сегодня активно используют в антивозрастной косметике. И не только в косметике. Системные ретиноиды в малых дозах тоже могут быть эффективны.
1: Проводятся исследования, на самом деле их достаточно много, и косметологи во всем мире сейчас этим развлекаются, ну, так называемый off-label, то есть да, без официальных показаний на то. Есть исследования, которые показывают, что прием еженедельный в малых дозах ретиноидов также...
11: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. В эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем, небольшое объявление. У меня появился канал на Бусти. Ну, не канал, а страничка. Оформлена она пока так себе, скажем прям. Я даже логотип не придумал. Но ссылочку оставлю. Я какие-то минимальные донаты поставил. Там, потому что больше 150 рублей за ничего просить мне как-то не хочется. В будущем организую там какой-нибудь дополнительный контент, телеграм-каналы, может быть, что-нибудь еще, не знаю, может быть, статьи, видео. Ну, честно, вот пока до лета времени у меня как-то не очень много свободного, но постараюсь как-то заниматься этим вопросом. Вот, а если вы готовы отдать мне свои кровные за просто так, то как бы большое спасибо, милости прошу, естественно, не настаиваю. И о чем сегодня у нас пойдет разговор? Первоначально мне очень хотелось сделать выпуск про такую музыку при диктатурах, притом вне зависимости от жанров, показать, что она очень разная, показать это на примере Испании времен Франко и Советского Союза. Казалось бы, да, диктатуры, но вот немножечко там отличается. Но в итоге поразмыслил я и несколько дней назад решил, что все-таки, наверное, маловато будет контента, и поэтому решил сделать такую обзорную экскурсию по странам Европы, поговорим про какие-то интересные закономерности, ну, грубо говоря, такой аудиогид, почему в разных странах музыка разная. Из неевропейских стран мы, наверное, затронем очень мельком Латинскую Америку, так просто проговорим, и США, но США, оно здесь будет затронуто в контексте Великобритании. Тоже надо понимать, так, в принципе, то есть никаких там диско-сцен в Камбодже или какие-нибудь там, я не знаю, конголезийские этнические мотивы, хотя вот последнее точно есть что послушать, но вот сегодня мы это трогать не будем, просто попробуем скомпоновать, что из себя представляет та или иная страна в музыкальном плане в контексте современной музыки, после 50-х, грубо говоря, и попытаемся разобраться, почему именно это она из себя и представляет. Так что давайте начинать. Начнем мы, наверное, с Великобритании и США. Почему с них? Потому что здесь довольно просто. То есть это такие законодатели мод, страны, где придумываются почти все жанры музыки. Это страны, которые, начиная с 55-го и до сих пор соперничают там друг с другом, то теряя позиции, то приобретая. Соперничество, как вы помните, в выпуске про британское нашествие началось с Битлз, да, когда Великобритания появилась на музыкальной карте, и потом оно вот все продолжается, чуть-чуть потом просело США в контексте музыки новой волны, ну, просто потому что в Европе этот жанр развивался довольно бурно, тут и новые Deutsche Welle, и новые романтики, и итало-диско, Европа прям за новую волну взялась конкретно. И США отстала. Притом отстала настолько, что там такие коллективы, как, например, Taxi the Moon, давайте послушаем.

Довольно известный коллектив, даже не какой-то там супер отрытый. А вот эти вот ребята, они вообще из США, но в итоге переехали в Европу, потому что посчитали, что культурная среда страны свободы и обители храбрых не совсем как бы им подходит в творческом плане. Хотелось бы развиваться, хотелось бы какие-то новые тенденции, быть вот в этом вот котле. И в итоге они приехали в Европу, и на мой вкус только выиграла международная музыка от этого вот замечательного переезда. Заканчивая разговор об этих странах, тут все довольно, ну, быстро. Как дела в их соперничестве обстоят сейчас? Ну, понятно, что после новой волны, там, джангла и так далее, США все-таки взяла пальму первенства, скажем так. На ее территории организовался хип-хоп, рэп, и до сих пор он, собственно говоря, жанр гегемонии. И в поп-музыке, и да везде, на самом-то деле. Здесь разобрались, идем дальше. Следующая у нас страна – это Германия. По Германии, на самом деле, тоже довольно просто. Был у нас выпуск про крауд-рок, частично касались их выпуски про постпанк, ввиду там определенных культурных и исторических событий. Немцы решили переосмыслить собственную культуру, придумали новый жанр в противовес рок-н-роллу по абсолютно другим стандартам. И хватило этого взрыва на Германию, на все страны Европы на полтора десятилетия. Потом из крауд-рока, если брать именно немецкую музыку, вышла Neue Deutsche Welle, потом вот эта новая немецкая тяжесть, вот слово последнее я, честно, боюсь даже произносить, техно, там, берлинская, оттуда же. Но проблема заключается в том, что, как-то мы это обсуждали, что в 90-х годах, когда вот крауд-рок уже в плане идей был на таком издохе, Германия ничего нового, к сожалению, предложить не смогла. Есть там интересные проекты и до сих пор. Классический пример, по моему мнению, это там группа начала нулевых «Кисограмм».

примеру. Там и дальше были. Долго вспоминать, поэтому название я вот их помню, а вот те, кто был попозже, уже сейчас мне проблематично вспомнить, поэтому мы их опустим. Ну, в общем, короче, ну, не немцев в смысле, а название. Страна, скажем так, не то что второго эшелона, такого полуторного, которая шла сразу вот за законодателями мод, вошла в эту гонку музыкальную, долгое время держала планку, к сожалению, пошла на спад. Надеюсь, что когда-нибудь немецкая музыка вернется с каким-нибудь там инновационным подходом к чему-нибудь. Но на данный момент, конечно, переживает она не лучшие времена, особенно относительно там 70-х, 80-х годов. Отдельное упоминание, так как уж мы говорим о музыке современной, здесь, наверное, будет ГДР, то есть Восточная Германия, которая находилась под контролем коммунистического социалистического блока. Там дела обстояли вообще гораздо хуже, чем в ФРГ. Это вот ФРГ, вот эти все, значит, там, крауд-роки и так далее. В ГДР там, ну, были какие-то группы в 70-х годах. Может быть, кого-то и можно было бы вспомнить, но чтобы прям какой-то феномен мирового масштаба, хотя бы локального, ну, такого нет. В сравнении уж с крауд-роком точно это такая довольно местечковая сцена. Как правило, там какие-то прог-роки играли, хэви-метал, что-то вот в этом роде. Но полноценно вкатились вот в эту вот немецкую, новую немецкую волну. В частности, например, Нина Хаген, о которой мы говорили вот в подкасте про постпанк, она вот как раз перебежчица из ГДР в ФРГ, то есть были вот такие вот перебежчики-музыканты, которые хотели реализоваться, но по большей части все-таки до такого культурного слияния, до 80-х годов про ГДР особо сказать нечего, ничем как-то они не отметились, как и весь, до поры до времени весь восточноевропейский блок, о нем чуть-чуть попозже. Все, с Германией тоже разобрались, так сказать. Я напоминаю, что мы довольно компактны. Я понимаю, что я очень много вещей опускаю. Какие-то обобщения. Мне здесь важно показать именно структуру музыки. Откуда есть пошла музыка в той или иной стране. Просто про Англию, США и Германию я либо рассказывал, либо это, ну, настолько известно, что довольно все очевидно. А теперь переходим к странам таким второго, скажем так, музыкального порядка. И начнем с Франции. Вначале я вам сказал, что упомянем мы немножечко Латинскую Америку, вот в контексте Франции, вот ее можно упомянуть, еще одной страны, о которой пойдет речь дальше. Почему? Ну, Франция в плане музыки, это всегда была такая, знаете, страна очень самобытной, ну, вообще французы очень большие националисты, они как бы там игнорируют английский язык в речи, стараются, ну, ввиду там столетней войны и многовекового конфликта с Англией, соответственно. Стараются за свою культуру держаться. Если интересно, в вопросе колоний, да, ну, можно сейчас возразить, сказать, да как же вот они держатся, вот там из колонии приезжают африканцы, допустим, алжирцы, например, да, бывшие колонии Франции. Здесь все очень просто, все не знают французский язык, потому что Франция из колонии ушла политически, но не ушла культурно. И вот насколько возможно офранцузить, скажем так, человека вне Франции с другим культурным кодом, с другим вероисповеданием, да, вот настолько они офранцуживают. То есть язык там у всех французский, там местных никто там не знает, я не знаю, там какие-то есть у них там диалекты. Я очень сомневаюсь, что в простонародье на этих языках говорит подавляющее большинство. Вот французский знают все, то есть эта страна ушла из колонии, скажем так, оставив за собой такой культурный бэкграунд. Собственно говоря, ввиду ее такой националистической, франкоцентричной культурной позиции, надо смотреть вообще на Францию через призму шансона. Да, шансон – это, ну, не круг, а, соответственно, Жак Брель. Да? То есть что такое шансон? Давайте опять же попробуем кратко. Первоначально это музыка, которую пели в кабаре. Исполнитель приходил там в кабаре, в варьете, и играли на гитаре, пели песни. В первую очередь там важна была составляющая именно поэтическая, на втором месте составляющая была музыкальная, при этом музыкально она во многом основывалась на такой музыкальной традиции, вот еще времен, наверное, Великой Французской революции, то есть оттуда корнями музыка такая, сохранившая корни определенные, поэтому такое звучание специфическое. Когда вот вы слушаете шансон, то есть я вам вот давайте, ну, что-нибудь включим.

То есть вот начинается композиция, специально сначала ее включил, и вы уже понимаете, что вот сейчас что-то французское будет, хотя никто даже еще петь не начал. Вот этот эффект, он достигается именно благодаря такому специфическому музыкальному взгляду. Так, собственно говоря, вот французы, они вообще одновременно с тем, что они вот такие вот националисты, любители шансона и всего французского, они одновременно очень такая чуткая к музыкальным инновациям нация. Каждый раз, когда происходит какой-то музыкальный переворот, то французы тут же вот одни из первых, кто вообще вот влетает во всю эту тусовку. Панки, пожалуйста, новая волна, только рады. Когда пошли вот эти вот нововолновые постмодернистские группы, типа там Flying Lizard. Your love gives me such a thrill. But your love won't pay my bills, I want money. Которые так немножечко извращали текста, скажем так, ну, первоначально брали кавер, все вроде поют, как и положено, но как-то вот очень извращенно. А за счет этого песня становится другой абсолютно. Вот французы и тут сразу же полетели, и они прям вот готовы, но при этом всегда вот эта вот призма шансона перед ними стоит, и все через нее прогоняется. И вот что-то французское всегда чувствуется в композиции. Поэтому вот в этом плане Франция страна довольно уникальная именно по своему звучанию. По форме восприятия музыки уникальна она не совсем, ну, потому что Латинская Америка, да, там латинский рок, да, а Сантана, конечно же, Сантана. А вот он играет вроде как рок, но с латинскими мотивами, на самом деле это все продолжается и там, и до сих пор. Именно в Латинской Америке и поп-музыки это касается, и всего другого. Вот, и еще что очень важно, что там, допустим, латинские группы, что Франция, они все пели на родном языке, как правило. Вообще, почему, там, такой вот секрет вам расскажу, почему все стараются петь на английском? Потому что англоязычная публика, которая долгое время являлась таким самым главным покупателем на музыкальном рынке, она не очень-то любит слушать песни на других языках. Давайте вот на английском как-то поть, и мы что-то разбираться не очень хотим. Классический пример, вот песня бельгийца Пластика Бернарда, всем вам известная.

И вот такие вот переводы, они имели место довольно часто. Французов это не останавливало. Там, конечно, часть пела там и на английском что-то пыталась, но очень многие и в 90-х, в нулевых, и до сих пор поют на французском, и вообще им все это неинтересно. Более того, даже когда началась новая волна шансона, так называемый новый шансон, да, вот так вот. Такие вот изобретательные французские господа. Значит, вот этот вот новый шансон, он чем отличался принципиально от старого? То, что старый шансон, он такой классический, а новый, он такой как бы рока-шансон, джаза-шансон. Там уже не просто идет прогонка жанра через призму шансона, здесь идет такое объединение. Классический пример — группа La Femme.

всем вам тоже известная. Вот типичный пример нового шансона. Может, кто-то найдется из таких особых знатоков, который будет сказать, что нет, вот это на самом деле не новый шансон, это, значит, что-нибудь другое. Вот, на самом деле, можно называть жанров там по 10, по 15, как там, допустим, на Википедии пишут или где-то еще. Но по факту это все из того же направления, это та же самая французская шансонная музыка, которая просто соединена там с какими-то электронными, электронно-психоделическими вещами. Особенно, кстати, это видно на их последнем альбоме, вот в 22-м году он вышел, в прошлом. Послушайте, это прям шедевр. Лучший альбом 22-го года, вот, по крайней мере, из всего того, что слышал я за этот год. Настоятельно рекомендую, очень круто. Теперь оставляем мы лягушатников, да, и переходим к макароникам, к итальянцам. А почему я объединил тематически Италию и Францию? Потому что на самом деле итальянцы действовали примерно по такому же принципу. Послушайте классические там какие-то рок-н-ролльные хиты, послушайте песни, которые пела Адриано Челентано. Вроде то же самое, но с каким-то вот таким итальянским. Он другой флер, но тоже есть свой. Повторяться особо не буду. Практически все то, что я говорил по отношению к Франции, если там заменить слова по отношению к Италии, также применимо. Единственное, что вот если французы прогоняли через эту призму, да, значит, какую-то музыку, то вот итальянцы, они скорее наоборот, они брали свою такую музыку, да, вот такую классическую итальянскую, и прогоняли ее через призму там рока, новой волны и так далее. То есть, условно говоря, если вы послушаете французскую новую волну, вы поймете, что это как бы новая волна, но вот с таким французским акцентом. А вот если вы послушаете что-нибудь из Итало-диско, давайте там Маттиа Базар послушаем.

вы сразу же почувствуете, что это скорее итальянская музыка, прогнанная через новую волну. Тяжело объяснить, но вы послушаете, там, допустим, какие-то французские вещи, итальянские вещи, вы поймете, о чем я говорю, такая тонкая грань, но она прям очень хорошо ощущается. Ну, просто надо слышать. С Италией мы тоже закончим, сказать мне здесь больше нечего, и переходим мы теперь к Испании. А на Испании мы остановимся поподробнее. Почему? Потому что не считается эта страна каким-то суперпередовым музыкальным, скажем так, экспонатом. Лентяи, меломаны там, конечно, роются, что-то там выискивают. Есть у меня даже несколько испанских групп 70-х, 80-х, которые я очень люблю, но я сегодня о некоторых из них умолчу, о некоторых расскажу. Чтобы понять вообще, что такое Испания, и вот немножечко подвести к теме, которую я первоначально хотел рассказать, такая будет тема в теме, мы должны поговорить с вами о фигуре Франциско Франко. Потому что без понимания того, какую политику он проводил, что он вообще делал, почему рок-музыка была под запретом, почему после того, как он умер, она мало того, что оказалась не под запретом, а стала такой, какая она есть, вот все это кроется в, значит, фигуре господина Франко. Мы не будем, опять же, трогать гражданские войны, там, 36-й, там, 39-й, 3 года, да, не воевали. Вот это все мы трогать не будем, даже не будем трогать Вторую мировую войну. Мы сразу после нее начинаем свое повествование. Вот, значит, закончилось, осудили фашистские, нацистские режимы. Это, кстати, разные вещи, как-нибудь в другой раз поговорим об этом поподробнее. Осудили, значит, там Муссолини подвесили за ноги уже мертвого, там Гитлер застрелился, его тело сожгли. Японцы там своя замечательная история. Португалию, кстати, никто не трогал. Господин Салазар, да, он тут еще хитрюга, скажем так, его никто не трогал, он даже колонии сохранил после Второй мировой войны, что интересно. И на господина Франко сразу же вот после Второй мировой надвигались тучи над Испанией, и как-то их вроде и не осудили, с одной стороны, а с другой стороны осудили. Ну, настолько, что с ним вообще никто не имел дел, они были в полной изоляции там с 45 по 49, даже знаменитый план Маршалла, который там всей Европе, Америка помогала, на этом заработала, на Испанию он не распространялся. С фашистом Франко они не хотели иметь никакого, значит, дела. Плюс еще надо понимать, что гражданская война в Испании была между республиканцами и националистами. Республиканцы это были на самом деле такой союз левых сил. И, соответственно, многие из которых после поражения бежали в СССР. И, соответственно, СССР с трибуны ООН продвигал всячески гонения на Испанию. Страна вот эти 4 года до 49 года жила очень плохо, еда по карточкам, экономика там просто, то есть везде подъем, там разруха. Но началась холодная война, приходит Эйзенхауэр, как говорится, два боевых командира всегда договорятся. И на фоне, значит, антикоммунизма они сходятся, мол, Франко, ты, конечно, фашист и подлец, но вот коммунистов ты не любишь, мы тоже не любим, давай что-то делать. Ну и, соответственно, они начали там его финансировать, страна начала выходить из кризиса, и, соответственно, как только она из него вышла, тут же оживились коммунисты и, внимание, сепаратисты. Вот здесь мы переходим к другой немножко теме. Ошибочно считать, что Франко был фашистом. Есть мнение, что был, есть мнение, что не были. Я считаю, что не был. Почему? Потому что фашизм – это идеология, скажем так, прогрессивистская. То есть это была идеология, заточенное под идеолого-центричное государство, где она ставилась во главу угла, где нужно было там отказаться от Бога, от старых традиций, вот строить новое общество, а одну палочку легко согнуть, прут об колено не сломаешь, все вместе идти в светлое будущее. А Франко, он был скорее не фашистом, а таким традиционалистом, потому что он, значит, верил в Бога, был очень набожный человек, коммунистов он любил, кстати, еще по той причине, что они церкви уничтожали. Мало кто знает, что перед тем, как умереть, он там отдал власть королю, да, то есть он назначил короля после себя, поэтому сейчас в Испании есть король, потому что Франко его послал, он не просто так из ничего появился. То есть он уважал все вот эти вот традиции, и для Франко, то есть, ну, чем отличие, условно говоря, между там Муссолини и Франко, да, Муссолини была важна фашистская Италия, вот именно так он ее видел, то есть главная идеологическая подоплека, а Франко, ему была важна, скажем так, Великая Испания. Именно поэтому, когда начались вот эти вот пертурбации холодной войны, Франко очень быстро поменял курс, рыночная экономика, хотя до этого она была плановой, как и там во всех почти фашистских режимах, открыл торговлю со всеми,
потихонечку получал дотации, разместил там базу военную, вступил в НАТО, даже торговал с Кубой, когда Кастро господин пришел. Несмотря на то, что это коммунисты, как бы враги, он с ними торговал, потому что был такой, скажем, очень гибкий. Уже не молодой человек, ему, кстати, было 60 лет, да, вот, то есть, ну, представьте, что политик старый, который, как бы, ну, не политик профессиональный, а военный, который, по сути, построил националистическую хунту фашистского образца с культом личности, ну, как положено. Он проявил гибкость и перестроил страну вообще на, значит, новые рельсы абсолютно экономические и политические. Это очень важно. Поэтому, когда вам пытаются представить Франка как какого-то фашиста-маразматика, который там только и делал, что расстреливал людей, да, он расстреливал не без греха, там, великим гуманистом он не был, но он был гибким политиком и, скажем так, думал в интересах Испании, как он их себе представлял. Важный для нас момент, помимо того, что он не был, скажем так, идеологически стоек, а был таким гибким парнем, это вопрос целостности Испании. Вы, наверное, видели все эти протесты там в Каталонии, в Андалусии, в так называемой стране басков, я не знаю, там Баскония, правильно? Ну, не готов тут. Давайте назовем ее страна басков, чтобы я не выглядел идиотом, не слышался, вы же меня не видите, да, не слышался идиотом, естественно. И вот эти все замечательные ребята, они-то поддерживали коммунистов на местах постоянно. Почему? Потому что коммунисты там говорили, вот сейчас Коминтерн, они такие, да-да-да, замечательно, вы, главное, центральную власть как бы свергните, а тут мы уже сами разберемся. А вот Франко все это пресекал в зародыше, расстрелы за сепаратизм, запрет всех языков, кроме испанского. Чтобы вы понимали, во времена гражданской войны и вообще исторически очень много людей выступали за там отделение Каталонии, а вот, например, на референдуме, да, там голоса были более-менее равны. Я, честно, не помню, как он закончился, но я помню, что они были более-менее равны. И более того, почему они равны, потому что многие там не знают каталонского языка, каталанского, наверное, каталонского, короче, вот его. Все говорят на испанском. Это все сделал Франк. Соответственно, все эти замечательные сепаратисты Франк не любит, потому что он им, так сказать, подрывал крылья. Ну, а Франк руководствовался тем, что надо сохранять как бы под железной рукой целостность страны, и вот эти все нам страны басков, страны андалусов, страны каталонцев, страны там еще кого-то, нам вот это все вообще не интересно, будьте испанцами, меня вообще не интересует. И так уж совпало, что рок-музыку и вообще современную музыку Франко, он не то, что он ее целенаправленно как бы гасил, но ее так бы гасил в плане политики ограничения свободы слова, скажем так, ограничения свободы творчества. Там вот как митинги запрещали, так и петь запрещено. Большая часть, вот именно если брать не поп-жанры, большой процент среди этих исполнителей – это группы из Андалусии, так называемый андалузский рок или фламенко-рок. Он возглавлялся, да, то есть его такими флагманами были музыканты, которые имели четкую политическую сепаратистскую позицию. Послушаем андалузский рок группу Триана, к примеру.

чем вообще суть андалузского рока, да, в том, что это смешение старых андалузских, вот это вот фламенко, да, это старая андалузская то ли музыка, то ли танец, то ли и то, и другое. Культурные традиции именно конкретной территории. И именно там появился этот вот андалузский рок. Чтобы такое было при Франко, ну, это просто невозможно. Видя в этом прямую дорогу к сепаратизму, прямую дорогу к какому-то культурному отделению, вот тут мы, вот тут испанцы, Франко бы это не позволил. В стране басков была, например, группа, очень извиняюсь за произношение, Нику Гряк. Послушаем ее.

не испанец, наверняка как-то он там читается не Гугария или что-нибудь типа такого, без понятия абсолютно, не Гугуряк у нас она будет. Это буквально левые баскские националисты. Ну, вроде как левые националисты не стыкуются, но там, поверьте, все нормально стыкуется. И, соответственно, вот эти вот ребята, они все выступали за то, чтобы вернуться к корням своих земель, отделиться от этой чертовой Испании и, собственно говоря, своими силами что-то делать. Франко это не нравилось, Франко их подавлял. А после того, как пришли к власти уже леваки, сменив провоков, да, то вот это все дело, оно только обретало новую почву, потому что чувствовалось, что само государство, оно слабеет, а если оно слабеет, значит, контроль слабеет, расстрелов уже за это нет, вот мы как раз этим и воспользуемся и что-нибудь придумаем. Понятное дело, что не только все в испанской современной музыке ограничивалось там размышлениями о сепаратизме, были там и другие такие, скажем, аполитичные проекты, были там поп-проекты, например. Но если там, скажем так, о политичных испанских рок-группах, аполитичных в формате сепаратизма, да, то есть они там тоже были какие-то левые активисты, кто-то не был вообще никем, отдельно о них поговорим как-нибудь, потому что тема довольно большая, интересная на самом деле. Сегодня под конец вот блога про Испанию скажу вам про испанский поп, да, и здесь он обязан поп-музыке именно латинской, опять же, возвращаясь к ней. Почему? Потому что испанская поп-музыка, она исполняется, соответственно, на испанском языке. И, как мы уже с вами слышали, англичане и американцы не очень-то любят песни не на своем родном языке. Ну, условно говоря, там Мадонна, да, которая там мексиканка, она, по-моему, в 81-82 году дебютировала, вот, она пела на английском языке, там у нее пару песен только есть на испанском, в основном она пела на языке английском. И первый вот такой вот хит международный, скажем так, очень значимый, от которого пошла вот эта вот волна моды на именно испанский поп, испанский, ну, то есть вот ориентированный на вот эту вот латинскую, да, эту вот испанскую культуру, это была песня «Living Vida Loca».

хотя тоже тут смесь языков, но вот от нее во многом пошло вот это вот увлечение испаноговорящей музыкальной культуры в нулевых годах, да и даже там сейчас, когда там песня Диспозита вышла, условно говоря. Вот это все пошло, на самом деле, от нее. До этого такого масштабного характера это не имело. Ну и, соответственно, испанцы, конечно же, они на этой почве свою поп-музыку продвинули. На этом на Испании мы закончим и идем дальше. Дальше у нас идет страна Швеция. Ну, на самом деле, она идет из Швеции, и Скандинавия. Здесь тоже поговорим поподробнее. Вообще, скандинавские страны, они отличались такой особенной формулой музыкальных групп. То есть, всегда можно было как-то их поделить на две части. То есть, это группа, грубо говоря, на экспорт. А почему Швецию я отдельно выделил, да, здесь важно сказать, потому что Швеция – это просто самый яркий пример. То есть, это группа на экспорт по всем поп-стандартам Европы. Ну, Абба.

классический пример. То есть это группа для Евровидения, для платиновых трижды, четырежды альбомов, международные хиты, они швецы, вот какие они молодцы. А были группы, притом в довольно большом количестве, которые не были как бы рассчитаны на международную популярность, они были такие местечковые, с какими-то не то что самобытными, потому что там самобытность, она началась вот чуть-чуть попозже, мы об этом поговорим, а с какими-то такими, скажем, скандинавским взглядом, что ли, да, то есть это не совсем то, как французы или итальянцы, да, с какой-то своей такой культурной особенностью. Здесь скорее было такое что-то утонченное, нежное, северное, да, ну, то есть, например, группа Leather Nun.

такой хороший пример. И, соответственно, все остальные страны Скандинавии, они примерно по такому же принципу делили группы, да, то есть часть групп была всем известна, но такое максимально что-то неинтересное, что-то вот шаблонное, шлягерное, именно в плохом смысле этого слова. Чисто под заказ современной музыкальной моды. А что-то делали, скажем так, для души, да, то есть как вот дизайнеры, да, они там, или там сценаристы что-то пишут для денег, что-то для души. Вот скандинавские страны на самом деле примерно вот в таком диапазоне держались, где-то до 90-х годов, а в 90-х годах что произошло? Вторая волна black metal, конечно, скандинавская волна, тут у нас уже и норвежцы, и шведы, и финны, датчане, тут все просто подключились, погнали играть, и тут пошли вот эти black metal, скандинавские metal, там, викинг, кор какой-то там, то есть там, вот это все прям валилось. И во многом сейчас именно с этим ассоциируются скандинавские страны, именно с такой музыкой. Можно сказать, что она такая у них стала практически национальная на самом деле, потому что они в этом абсолютно хороши. Все у них получается замечательно. Как мне кажется, именно если там вот до этого времени было четкое разделение на экспорт и на внутреннего потребителя, на, скажем так, такую внутреннюю душевную такую составляющую там финских каких-то меломанов или даже международных, которые любят эту экзотику откапывать из стран скандинавских. Вот после такой скандинавской волны black metal эти группы уже совмещали. То есть они были одновременно довольно массовые в большей или в меньшей степени. Ну, рассчитанный на, понятное дело, определенного слушателя, да, на любителей металла всех сортов. Но одновременно там были и очень интересные какие-то проекты в плане, скажем так, такой изюминки, да. И они же стали законодателями мод в этом жанре абсолютными. И, скажем так, просто логически пришли вот к такой точке. Хотя, опять же, если брать жанры другие, то здесь ситуация зеркально повторяется с тем, что было тогда. Авичи, электронщик, он вот из Швеции, и можно вспомнить, если подумать, кого-нибудь такого более интересного, но, к сожалению, сейчас мне никто в голову не лезет, да, из таких утонченных северных музыкантов Скандинавии, кто и сейчас что-то выпускает. Так что вот самобытность Швеции, она и скандинавских стран, да, мы помним, что мы как-то их объединили, она вот именно в этом. Теперь переходим к Западной Европе, ко всем остальным странам, там Бельгия, Голландия, Румыния и так далее. Здесь коротко, там были шикарные группы. Это, в принципе, музыкальная периферия, уже гораздо больше, чем Швеция. То есть там уже выстрелы, скажем, на мировую сцену очень редкие. Есть уйма достойных коллективов, там, например, швейцарцы Young Gods.

например, румынская техно, про которую мы сами уже там несколько выпусков говорили. Из Исландии есть группы, из Бельгии, ну, тоже Пластик Бернард, который у нас играл. Периодически что-то бывает, да, но в целом, скажем так, довольно периферийная музыка. Кто-то вбивается в люди, много чего интересного там есть, если порыть, но это не, скажем так, не музыка первой волны, вот первого и второго эшелона, это уже периферия. И на самом деле периферия примерно такая же, как, скажем, Азия, например, именно в музыкальном плане. Не такая экзотика, как многие страны, но, тем не менее, периферия. Здесь довольно быстро, потому что, опять же, во-первых, нас немножечко поджимает хронометраж, а во-вторых, потому что здесь нужно останавливаться на каждом коллективе поподробнее. Но все эти страны, в принципе, можно объединить в страны, которые в полной мере не смогли стать каким-то центром притяжения музыкального, в отличие от всех стран, что мы называли до этого. Теперь переходим в Восточную Европу. Тут у нас, соответственно, ситуация следующая. Также мы об этом говорили в выпуске, кажется, про конец 80-х годов, что до какого-то момента абсолютно никому эта Восточная Европа была не нужна. Мало что там было интересного. В основном играли какие-то постпанки, либо там очень много было кавер-бендов. Пытались кто-то делать что-то свое, но получалось все это дело с переменным успехом. Потом Восточную Европу открыли после падения, значит, социалистических режимов. К ней был большой интерес рекорд-лейблов, от продюсеров и так далее. Самое известное, это не то, что известно, вот культовая, скажем так, культовая группа, культовая композиция. Это группа Лайбах и их известнейший кавер на немецком языке на песню Life is Life группы Opus. Звучит он вот так.

целом, что здесь можно сказать? То есть, так как страны были в Варшавском договоре, в определенной степени были они ограничены от новейших веяний европейской и американской музыки, но ближе, чем Советский Союз, например, да, то есть, что позволяло им тоньше чувствовать какие-то музыкальные перемены, как бы обыгрывать музыкантские инновации Западной Европы, даже, наверное, позволяло своих каких-то более интересных музыкантов создавать, вот именно самобытных, я имею в виду, там тоже дисциплины кичме, о котором мы говорили. Это все было, естественно, да, но было и скука, и там какая-то абсолютная вторичность, третичность и уныние. Здесь, наверное, отчасти можно их отправить вот в, тоже в периферию, но периферию, скажем так, вот чуть дальше от стран Западной Европы, которым мы не назвали, и чуть ближе к странам Азии. То есть это такая периферия второй волны. Хотя на самом деле, запишите эти слова себе, думаю, что в ближайшие лет 10-15 вот в Восточной Европе, ну, будет просто музыкальный ренессанс, потому что очень многие коллективы, очень многие страны, люди в них нащупали вот эту вот фишечку музыкальной индустрии своих государств, да, своих территорий, и теперь они уже с помощью средств массовой информации могут более успешно себя позиционировать, продавать и так далее. То есть я думаю, что какое-то новое веяние музыкальное, какой-то субжанр 100% в Восточной Европе, ну, я имею в виду не просто субжанр, а такой мировой субжанр, он в ближайшее время в Восточной Европе родится и перенесет их, скажем так, поближе к Западной Европе в плане музыкального влияния. И последнее у нас сегодня по списку, но не по значению, это Советский Союз. Та страна, с которой я хотел сравнить Испанию, да, то есть вот показать, что вроде как две диктатуры, но разные музыкальные судьбы. Понятное дело, что говорить там о русском роке, о русском рэпе, о том, почему все так плохо было и есть на самом деле, при том, что там культурный потенциал, он очень богатый, да, и талантливых людей у нас вроде немало, но вот как-то все вот мы не туда. Тема большая на самом деле, я вам сейчас попробую так немножечко в исторический аспект культурный посвятить вас, да, а рассказать, как это вижу я, ну, понятное дело, что это будет заголи по заголям, естественно, но какое-то понимание, думаю, сегодня я вам дам, по крайней мере, до того, как какой-то вот полноценный выпуск или какой-то текст, труд, да, по этой теме, с моей позицией по поводу того, что вообще там с русской музыкой происходит, что происходило с советской, на самом деле происходит во всем СНГ, что там вообще творится, ну, он будет позже. Но сегодня мы попробуем найти хотя бы причины того, откуда это пошло. Все вы слышали, наверное, такое слово «стиляги». Да, это вот и фильм был, «Стиляги ходили в красном», что-то танцевали под джаз, там что-то все у них там замечательно. Еще «стиляг» называли «Папина победа», была такая машина «Победа». А стиляги, они типа брали у своего отца эту машину и там кадрили девушек, там, с ними танцевали, пользовались благами привилегированного класса в бесклассовом обществе. Как-то вот у них получилось, интересно. Стиляги – это золотая молодежь 50-х годов. Дети высокочинных людей, да, партноменклатуры, академики, инженеры, там, архитекторы и так далее. Все коммунили, ну, все при деньгах. Все при связях, все с определенными выходами, значит, на Америку, на Европу. И вот эти вот ребята, они так же, как рок-н-ролльщики, помните, мы об этом говорили, хотели отделить себя от родителей. Только стиляги хотели сделать это и от родителей, и вообще от всего советского общества. Делали они это также с помощью потребления. Вот эти вот замечательные господа, они ввозили в Советский Союз западную культуру путем ее копирования. А при том копирование, знаете, вот кто что слышал? Был популярен джаз, потому что там джаз как-то был завезен вот, значит, в СССР, был популярен у них свинг, одевались они там соответствующие, все это слушали, подражали там американским кумирам, вот как в журнале увидели, так оделись, что смогли достать, опять же, фарцовка и так далее, все это было. Тут важно нам не то, как они это доставали, а то, что все здесь было основано на вот таком бездумном копировании, то есть они видели картинку как там и хотели быть такими же. Ничего не производя. То есть, чтобы вы поняли, допустим, стиляги сами не писали песен. Не было групп стиляжных, а там рок-н-ролльных, джазовых и так далее. Не писали музыку, ничего. То есть, это уже начали делать чуть позже, когда у нас ребята начали активно, ну, типа там «Машина времени», а начали активно осваивать наследие хипарей и «Лето любви». Вот тогда уже пошли свои песни и каверы, значит, хотя бы каверы, да, на песни, скажем так, иностранные.
Тут вообще ничего, только танцуем, развлекаемся, веселимся, вообще никакого созидания, даже копирования нет. И надо понимать, что несмотря на то, что не было никакого созидания, вот они как бы золотая молодежь, да, и они были культурным ориентиром для золотой молодежи следующего поколения, которая вроде как и начала уже создавать, но ориентируясь на них, убеждалась, скажем так, ну как я это вижу, убеждалась в ужасе советской культуры и не хотела иметь с ней ничего общего. А советская культура, в свою очередь, она пыталась создаться с нуля. Да? То есть, условно говоря, были забыты почти все музыкальные традиции там, Российской империи, потому что это империалисты, тюрьма народов, просто там только людей резали, насиловали, как вообще можно жить, и музыка там такая же. Мы создадим свою музыку, советскую музыку. И вот только-только там появилась вот эта вот советская эстрада, а надо сказать, что советская эстрада там где-то 50-х годов, 60-х годов, ну где-то вот до Аллы Пугачевой на самом деле, она была вообще очень высокого уровня, да, ну там, понятное дело, что можно там смеяться над Кобзонами, над вторым Лещенко и так далее, вот это все, конечно, можно смеяться, да, но были там и был тот же Хиль, да, то есть были там интересные люди с поставленным вокалом, с какой-то вот такой фишечкой советского, значит, эстрадного пения, который также можно отличить. А вот новое поколение молодежи, которое позже уже, вот даже эти стиляги, чуть позже люди стали законодателями моды, в первую очередь музыкальной, мы сейчас о музыке говорим, они решили от всего этого советского полностью отказаться, отказаться, соответственно, от наследия Российской империи и углубиться в копирование американской и европейской музыки. А так как они же полностью не были в этом поле того, какая там была музыка, это все копирование, оно происходило как бы вот по-своему, то есть через какую-то, ну, вот эту призму. Вот в пионерском лагере, да, в женском душе делали такие вот дырочки, куда все могли типа подсматривать. Вот наши советские стиляги и позже уже рокеры, они вот именно что подсматривали на европейскую культуру, что-то там записывали и делали на свой лад. Они там не гнушались просто все, что вы знаете, там, воровством песен, воровством стилей в полном объеме. Потому что для них их культура, советские, скажем так, наработки, они были ущербны по определению. А там было хорошо по определению. Соответственно, зачем вообще как-то что-то смешивать, если можно просто оттуда, значит, брать и все. Тем более, что, ну, как бы, people-то не знает. Пластинки стоили дорого. Чтобы узнать, какая музыка на Западе, ну, нужно, во-первых, было узнать, где их купить, а во-вторых, иметь деньги, чтобы их купить. Соответственно, не каждый мог это сделать. А те, кто мог, они, соответственно, ну занимались там тем, чем занимались. И вот мне кажется, что вот такой отказ от культуры в целом, его последствия мы до сих пор разгребаем. Потому что понятное дело, что там были и в Советском Союзе там замечательные группы, типа там коллектива из города Харьков под названием «Коллежский асессор».

0: То есть были коллективы такие очень самобытные. Был какой-то даже исполнитель в Туве, как тувинец какой-то, он там пел вот свои вот эти вот горловые песни. Там был востребован на этническом рынке, сейчас не помню, как его зовут. То есть вот что-то тут, здесь, там, опять же, что-то появлялось самобытное. Но корневая основа культуры, которая у нас как-то вот долгое время была еще и ограничена на вход, потому что не мог себе купить барабаны, гитару, порог вхождения был высокий. Именно социально и финансово. И вот эти люди, которые это декларировали, они имели следующее понимание музыки. И вот это вот понимание музыки с полным отказом от собственной, значит, самобытности, что мы будем вторыми Битлз, если там в Советской России это, конечно, проканает, то вот в Европе нет, потому что зачем вам вторые Битлз, есть первое. Ребят, до свидания. Вот эта вот ошибка, бездумное копирование в угоду своему представлению о моде, без какого-то анализа, без добавления своего, оно нас привело в ту яму, в которой мы находимся, когда у нас по факту самобытных коллективов, вот, ну, действительно самобытных, даже вот не берем какое-то снобистское понимание слова самобытный, интересных коллективов, не похожих на другие, по пальцам пересчитать. Вы включаете наше радио, там звучит все одинаково. Вы включаете, я не знаю, рэп-подборки русского рэпа, один и тот же трек играет на самом деле. Исполнители с интересным там флоу, с интересным исполнением, с интересным видением, их единицы. И это очень печально. А на сегодня у нас все. Вот на такой вот грустной ноте мы с вами закончим. Надеюсь, что ждет нас светлое будущее на музыкальном поприще. Потому что вот 10-е года дали нам шанс на то, что все-таки какой-то ренессанс музыки в нашей стране произойдет. Произойдет в ближайшее время в лучшую сторону. Я очень на это надеюсь. Буду держать вас в курсе по мере возможности. С вами был Анатолий Ярлицков. Еще услышимся.
1: Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Раз, два, три.
1: Я запылился микрофон. Фух, пыль в нос летит.
2: Спасибо большое. Ну все, я запаслась чайком. Можем начинать.

0: Привет!
1: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
0: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин. И вот этот тоже ведущий подкаста «Радио Монеточка».
1: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Вить, что как всегда будет. Я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные интересные вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться Момо. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, ведь этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
0: А ты помогла все-таки не бояться Момо?
1: Да. Хочешь, расскажу, как? Да,
0: конечно.
1: Побаиваешься, да?
0: Я боюсь Момо просто.
1: Я воспользовалась такой методикой. Так как она была совсем маленькой, была в начальной школе, мне кажется, мы с ней нарисовали этот портрет Момо очень вдумчиво, внимательно, со всеми когтями, венами, там, страшными штуками, которые у нее есть. И потом мы его как разорвали, как сожгли, выбросили, растоптали, и наш страх якобы ушел, и он действительно ушел.
0: Ты очень хорошая тетя.
1: Спасибо.
0: Тетя Лиза.
1: Ну вот я думала, что сегодня мне нужно будет какие-то подобные советы раздавать. Ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
0: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон?
2: У вас чайник кипит, вы чай хотели сделать?
0: Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай?
1: Ну,
0: ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
1: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогает.
0: У меня такой вопрос. Как это разделяется? Тревожность, страх или все-таки тревожное расстройство, вот это вот постоянные как бы страхи?
1: Ну, я не знаю, кстати, давай разберемся с терминологией.
0: Это как-то подразделяется вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
1: Вот прям, знаешь, что ночью кошмар
0: снится. Да, типа, я боюсь пауков, там, я не знаю, или что. Мне кажется, вот это страхи. Там, я боюсь упасть с подвесного моста, но я не боюсь.
1: Да я не боюсь. Это так мальчики боятся в школе со мной рядом.
0: Да это другие просто не шли там. В общем, да, но именно тревожность или какие-то такие вещи, мы обобщаем это до страхов.
1: А мне кажется ведь, кстати, что наоборот. Для меня тревога — это такой общий термин, это общее состояние человека. Угу. И у нее есть разные проявления, среди которых просто вот такой элементарный страх. Есть такие проявления, как желание что-то контролировать, есть такие проявления, как какая-то даже агрессивность, эмоциональность. И один из следствий этих тревог — какие-то навязчивые страхи. Но, слушай, я думаю, что мы же с тобой эти не психологи, какая-то, знаешь, это кухонная терминология, аналогия такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи, которые раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
0: Я очень боялся физических каких-то...
1: расправ.
0: Ну да.
1: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
0: Я был таким ребенком, который, например, если я кровь видел, мне становилось плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
1: А мне, кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой.
0: Увлекался кровью, так сказать.
1: И самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося. Ну, ты представляешь себе размер лося, и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать. Одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс. И вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеенки, скатерки, внизу все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
0: Отдайте мне кусочек или ножичек.
1: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
0: Интересно, вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась.
1: Я, знаешь, могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, а мне нужно к 7 в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом, хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще, ну, я опаздываю, это срочно. Но я от страха просто вот так вот лежала, парализованная, и ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты. И до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей, особенно когда тебя нет дома или когда ты уходишь в кабинет работать, и ты в наушниках. И я знаю, что как я не крикну, что ты не услышишь в наушниках ничего, когда ты работаешь. Например, вчера я лежала там с Ниной и просто, знаешь, вот как возьмет в голову, придет какая-то страшная картинка из фильма или какая-то мысль, или какая-то тень проскользнет по дому. И я в это погружаюсь и лежу, не могу шевелиться. Холод по всему телу. Я думаю, господи, Лиз, ну ты уж такая взрослая тетенька все еще.
0: Смешно.
1: Да. Но мы живем в очень старом историческом доме. Здесь на нем надпись, какого он года построен. Вот эти вот старинные кирпичи сохранены. И мне кажется, что если где-то духи должны пообитать, то это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда я специально стараюсь с ней так мило играть.
0: О, стоят такие, семья духов.
1: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верещу на всех этих фильмах?
0: Да. Ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в 3 часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
1: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка, а я боюсь обычно человеческой глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя,
0: Испугается и убьет тебя.
1: И ты ничего с этим не можешь сделать. И это ему будет невыгодно. Ему это не нужно, это не планировал. И вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели.
0: Давай.
3: Здравствуйте, меня зовут Аня. Мне 16 лет, я проживаю в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня, как сказать, отношения им нужны, и именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то неправильно.
1: Привет!
4: Привет-привет!
1: Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже.
0: Я сталкивался с этим
1: ты?
0: У себя.
1: Ты тоже боишься мужчин?
0: Не, а мужчин?
1: Мальчиков-мужчин.
0: Речь же здесь в формулировке не
1: противоположный
0: пол. Да, я тоже боялся противоположного пола.
1: Да?
0: Да.
1: До скольки лет?
0: До 30.
1: А что случилось потом?
0: Не знаю, мне стало пофиг.
1: Просто интересно, вот вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение. Особенно, когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет. И для этого я ходила куча-куча репетиторов. И я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем-мужчиной. Хотя ничего не предвещало этого. И у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим. И попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. Но себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх, вот прям такой, как это сказать, ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно...
0: Я тоже так строю свою жизнь. Я честно строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами.
1: А какое счастье, когда таксистка приезжает, женщина.
0: Ой, я вообще обожаю.
1: И ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упреков, тебя никто не выгонит.
0: Тебе никто не скажет там какую-то...
1: Уезжай из нашей страны.
0: Ну или какую-нибудь теорию заговора не озвучит.
1: А как думаешь, у тебя это больше страх или больше смущение, и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения, как думаешь?
4: Наверное, это все-таки смущение. И из-за того, что как ты сказала, правда, нет такого опыта. Раньше это было намного сильнее, и это мешало. Потом, в какой-то момент, я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
0: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле, я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался со своей первой девушкой, когда мне было 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то. Абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
1: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут. А что это он уже с девочкой ходит, а вон уже все по мальчикам пошла.
0: Ну, такое, конечно, тоже имеет место быть.
1: Правда?
0: Ну, не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама родилась в 50-м году, и хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных, которых я знал, но такие вещи, как бы предрассудки, не на постоянной основе, но они были. В целом меня старались более морально воспитывать.
1: А что может быть моральнее, чем влюбиться в девочку в 17 лет и гулять с ней?
0: Ну, как бы обстановка в то время была совсем другой. И вот эти пары, которые мы видим сейчас, типа милые какие-то ребята, увлекающиеся аниме, которые ходят на классные концерты и держатся за ручки. В моей молодости пары, они валялись на улицах.
1: Да сейчас ведь то же самое. Я когда вижу группу подростков, я обхожу стороной, потому что как они друг на друга там все залезут.
0: Мне кажется, сейчас они гораздо
1: ноги
0: более...
1: Ноги косичкой друг на друга вот так сплетут и языками.
0: О, начала.
1: И я просто...
0: И ты еще меня спрашиваешь.
1: И я просто отбегаю, просто отхожу. Но я понимаю, да, это подростки, мы не вправе. Это, как знаешь, как в ТикТоке сейчас говорят, это каноничное событие, ты не должна вмешиваться. Это все нормально, это закономерные этапы. Но, честно, на улице подростков я побаиваюсь, и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так, они на меня посмотрят, и я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали.
0: Бабуля прошла.
1: Знаешь, они подумали, да уж, я не хочу таким быть, когда вырасту.
0: Как много страшных мыслей.
1: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень с мальчиками что-то там ходить?
4: Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну, нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
0: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой. Просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчиках.
1: Так знаешь, ведь еще что самое главное? Надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется. Это приходит 100%. Ко всем совершенно в разное время. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли.
0: Посинели,
1: опухли, потому что когда еще, если не сейчас?
0: Мне кажется, что очень важно, во-первых, чтобы это все было безопасно, и ты понимала, что в тебя ни к чему не принуждают. Ты делаешь то, что хочешь, или не делаешь то, что ты не хочешь. И ты умеешь это сказать. И далее... Здесь уже, мне кажется, просто дело уже опыта вот этого сознательного. То есть с опытом просто ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, с какими людьми тебе нравится общаться, с какими нет.
1: А мне очень понравилось, что ты сказал, потому что надо уметь говорить «да», «нет», и в целом никогда не забывать о том, что ты контролируешь ситуацию, потому что мне кажется, что все, что связано со страхами, это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать. Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком, потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее. И мне кажется, очень классно чувствовать контроль, и когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над тем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя, и страх потихонечку уйдет.
4: Да, мне кажется, так и будет.
0: Здорово.
1: Слушайте, как интересно, вы рассказали, что ваши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все, они все бегут к окну, они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это. И там это, допустим, просто твой друг. И вы с ним подходите к подъезду. И из окна торчат четыре лица. Мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба вообще не было. То есть, вот
0: не,
1: так.
0: Ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить. Угу. Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари ей колечко. Или там вот какой-нибудь такой. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто. Она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал, на, держи. Я типа, хорошо, спасибо. Все, как бы вся история. Что
1: я так часто
0: дальше?
1: Слышу историю, что в садике кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко.
0: Не-не-не, я не звал жениться, я просто отдал кольцо. Я даже не, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал, я тебе принес вот это.
1: А мне в садике никто не дарил кольцо. Зато какой у меня был рассвет в четвертом классе. Это был просто пик.
0: Ты была властелин колец.
1: Весь класс за меня боролся. Вот реально, я тебе говорю, это тоже у моей мамы расскажи, как они все собрались у окна, хихикали и радовались. И внизу была битва за меня, и они дрались за меня.
0: Насмерть.
1: И потом это никогда не повторялось. Вот только вот в этом четвертом классе это был мой пик.
0: У нас как будто про любовь разговор опять.
1: Ну, она витает в воздухе. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя раньше этот страх был сильнее, а со временем он прошел.
4: Я думаю, что страх ушел, когда я начала общаться с мальчиком, и получилось, что у нас было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать. Uh-huh. И потом вот стало легче из того, что не замечала.
1: То есть если нам кто-то позвонит и скажет, мы этого боимся, мы ему ответим. Игнорируй это.
0: Да просто игнорируй, не замечай. Прячь поглубже.
1: Как захотелось одну еду опять. Но это сложно, ты так никого не попросишь.
0: Бутерброд?
1: Не-не-не-не-не. Моя любимая помидорка. Давайте быстро пока ждем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский, вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой, и вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки 4 вот эти чесночка на чеснокодавилке, маленький кусочка.
0: Чеснокодавилка.
1: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это... чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре.
0: Хрустящий помидор.
1: Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. Очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
5: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. И я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, ни друзей. Ну да, это больше про друзей, что типа я останусь один в одиночестве без друзей. Семья — это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я сдохну.
1: Привет!
5: Привет!
1: А это всегда тебя пугало или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
5: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался, пугало это меня или нет. Какое-то время назад попадалась эта картинка с баночками страхов, и то есть это заставило меня задуматься о том, чего я действительно боюсь. И вот там помимо пауков, смерти, старости, змей, было одиночество. Я подумал, ведь это действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться, ты сидишь в тишине.
0: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
5: Да, я в городе Хайфа, ага. И тут в двух школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. Uh-huh. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Там я быстро контакт установил.
1: Слушай, это очень круто, потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
0: Ну, вообще, одиночество – это, конечно, интересная вещь.
1: Ты его боишься?
0: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. Через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно. И мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет, просто постоянно общаясь с людьми. Там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в Митино сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежки. Ну, то есть у меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, ну, не все, скажем так, нравились, потому что много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься, потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
1: Я вот это, кстати, не особо понимаю. Но я думаю, это просто деление на людей интровертов и экстравертов. Готовить для себя... Ну, знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если выложить...
0: Готовить для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
1: Ну, это все равно, знаешь, как-то... Ну, я просто была очень голодная. Ну, знаешь, красиво приготовить. Какой-то интересный досуг. Я в какой-то момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть, пару месяцев, до тех пор, пока она не стала более, как это сказать?
0: Отлучаемая.
1: Не, знаешь, как-то такое слово тихо... Чтобы больше у нее функций появилось. Ее можно брать с собой.
0: Будильник.
1: Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче. Можно куда-то ходить, выбираться спокойно. Можно с кем-то оставить. Адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась, и я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице, и вроде там все дарят подарки, пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья, но у всех жизнь продолжается, все на работе. Или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там, наверное, как многие мамочки, там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, много гулять было тяжело. И меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, что ты шляешься, этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, все заняты, у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно, тебя очень любят, они тебе помогут, но это только у тебя сейчас вот здесь вот, знаешь, время растянулось в 10 тысяч раз, и как жвачка тянется, и это было странное такое чувство.
0: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
5: Да, скорее второе, потому что я, ну, в большей мере экстраверт и, ну, довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому пока что я не сталкивался с одиночеством, по-моему, вообще.
1: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, страшное, что ты зарисовал эту баночку страха?
0: Что ты представляешь вообще?
5: Ну, то, что ты сидишь один в комнате, у тебя от стены отражается эхо, ты слышишь только себя, там 100 километров никого. А боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, потому что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, если оно пропадет, не знаю, что со мной будет.
1: Находясь в какой-то похожей ситуации, я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить ведь ход течения времени, мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда, ну, просто так, фоновому какому-то, легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему тебя это вообще так беспокоит, и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
0: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
1: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных, знакомых, знаешь, племя, стадо. И вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом, и вокруг никого нет, или еще наш там мама и ребенок. У меня все, видишь, сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная. И люди так никогда не жили, они никогда не...
0: Есть PlayStation?
1: Они никогда не были заперты в своей комнате у себя где-то там на 10-м этаже за 3 дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
0: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
5: Я о таком не думал. Это... нечто интересное. Возможно, я даже попробую.
1: Ну вот прочитай. Всем, кстати, советую Бродский, «Похвала скуки». И вообще, мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там, высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все запостили в 7 классе «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». А у него много чего еще очень интересного, и я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 км в час.
0: Хорошо, а поездо?
1: Или есть... Хорошо. Поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
0: Ну, то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
1: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ни к чему не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой? Уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек. Я это рассказывала уже?
0: Ну, мне.
1: А, тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. И я стала беременная ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком, и как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в воду.
0: Лиза даже спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка?
1: Ну и что, как бы прыгать вниз за ней? Ну я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то? Если это будет зима, если это будет лето? Ну, то есть это... Мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи куда более опасные каждый день.
5: Проще подавиться ириской, чем в лапу угодить террористам.
1: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность.
0: Но ты ириской-то давилась.
1: Постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а
0: реально.
1: Просто того, что я подавлюсь.
0: Тик-таком, ириской. Ну, я 2 раза делал прием Хаймлиха на нее.
1: Ну да.
0: И она продолжает все равно эти конфетки есть.
1: Типа, что, ведь давай уж не будем такими людьми, которые из страха подавиться не будут ничего есть, кроме жидкого порошка. Пюрированной пищи.
0: Пюрированная пища. Я бы хотел пюрированной пищи.
1: Ты что, Нина?
0: Нет, я Витя.
1: Ну, спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь, Что тебя не смутил наш такой совет?
0: Это не призыв к действию, это просто...
1: Намек.
0: Легкий намек.
6: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
0: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил, вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими, как бы, и страхами, и остальным. У меня просто такое детство реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то типа гопники. И это были такие чуваки. Они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении типа находятся там дети 10 лет, 11, которые стайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки. Вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить. У них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну, они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел типа как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколоты уши 6 класса. Ну и, короче, просто чуваки типа как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Ну, я вообще недолго терпел. Я просто подошел и сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит, типа, почему я вас так это смущаю?
1: Ты это делал сквозь страх?
0: В какой-то момент он просто перестает у меня существовать, и у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. И с ними это... Ну, извини.
1: Я просто испугалась.
0: Да, в какой-то... Короче, с ними... Это в первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались. Но потом там был один особо какой-то, типа, дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за, как бы,
1: не
0: применение.
1: Не бойся, я там и не вырежу.
0: Всех вообще просто.
1: Вырежу, точнее.
0: А вы можете не вырезать. У меня до сих пор такое мнение. А в общем... Прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс в мой. И он просто вцепился за меня руками. Я как бы недолго думаю, это меня совершенно вообще выбесило, просто закрыл дверь ему на руки, и все. Я как бы не считаю себя особо смельчаком. Я никогда не дрался в жизни. Я никогда не проявлял агрессию на людей. Вот так вот. Но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть. И вот он как-то так работает.
1: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже так попозже, но я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику. И мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь... способность об этом спросить напрямую. Это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны у себя отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня 7 потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу: скажи, пожалуйста, сколько бы ты хотела за эту работу? Или там, мне мало столько денег, мне нужно больше. И ты знаешь, раз за разом, и на 10-й раз уже пофиг, и тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ, ты поняла, что это не страшно. Что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой, и вообще-то даже не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами.
0: Вот, это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было.
1: Да, мы же муж и жена.
0: Если это социальные страхи, скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
1: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сценой так же было. Раньше я отказывала многим людям в выступлении, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену, это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три, все, на 4-й уже
0: как-то полегче.
1: Гори.
7: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть 3 страха. Первый страх – это страх резких звуков. Честно говоря, с такими звуками я встречаюсь редко, но несмотря на это, представьте ситуацию. Сидите вы за столом и просто, например, обедаете. Как вдруг соседи вдруг решают, что им надо срочно сделать ремонт и достают из чемодана дрель, а потом начинают сверлить. Второй страх – это страх одиночества. Мы однажды с бабушкой приехали в Минск, чтобы купить билеты. Бабушка сказала, что отойдет ненадолго, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину.
1: Привет!
0: Привет!
8: Здравствуйте!
1: Расскажи для наших слушателей немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
8: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас.
1: Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация. Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И две птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась и очень-очень пугало нас. И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку, привыкнуть к этой птичке, что она наша соседка на какое-то время. И это было, правда, очень неприятно. А расскажи еще про тот страх, который ты говорил, что-то связанное с переездом, с родиной и так далее.
8: Второй страх – это страх войны. Именно из-за нее нам пришлось переехать, и я боюсь, что не смогу вернуться в Россию.
1: Мне кажется, что сейчас очень много людей тебя понимают, потому что последние, уже получается, полтора года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витей постоянно думаем об этом. Скажи, тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
8: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю.
1: Просто уже привык к этому ощущению?
8: Нет, просто сижу такой весь год и думаю, блин, когда это все закончится?
1: Очень жизненно.
0: Да уж, много людей так сидит.
1: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы, войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься с... Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. Скажи.
0: Ну...
8: Как я борюсь?
0: Как ты борешься? Давай ты сначала.
8: Ну, страхи – это нервы. А когда я нервничаю, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала.
1: Как там говорят? Три глубоких выдоха, глубоких вдоха или наоборот? А я еще, знаете, какой слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь, с тобой, он уже тебе на голову сел, и ты очень волнуешься. Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть, произнести там «я вижу микрофон», потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, я слышу там звук своего собеседника, или я слышу, как поют птицы, или я слышу шум деревьев, и что-то еще, по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту, и когда ты вот так возвращаешься к своему телу и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или, как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
0: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать? Может быть, ты боишься, что друзей не увидишь, там, скучаешь по улицам, а по еде там? Или еще что-то?
8: Ну, лично я насчет первого варианта боюсь. Вот, так как в школе, я скучаю по прошлой школе, ведь там были хоть вредные ребята, но я все равно по ним скучаю.
1: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья?
8: Да, появились.
1: Слушай, это же очень круто. У нас
0: ты
1: тоже.
0: Ты ходишь в школу уже в Литве, да?
8: Да.
1: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стало сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом, что хотя бы по ним не приходится скучать.
8: Да. Третий страх – это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и она сказала: «Сань, постой тут». Я схожу за билетиками, но, к сожалению, я это прослушал, и в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
1: Я помню этот, мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся, или бабушка, или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила: «Мам, папа, ну что вы так носитесь?» А они хотели успеть там побыстрее все купить в Ашане, в этом огромном, там, тесном, куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать в этой ситуации. Ну, конкретно в том магазине, куда мы ходили, надо было пойти на первую кассу или просто к любому продавцу, к любому охраннику и сказать им: «Да, я потерялась опять, в десятый раз». И тогда они в микрофон объявляли: «Мама Лизы» или там кто-нибудь, кто пришел с Лизой, подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
8: Кстати, я очень часто видел в Ютубе ситуации, где ютуберы в детстве радовались, то мама скоро придет, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что она, с ней что-то случилось, она...
1: Да, и ты записываешь голосовые сообщения: «Где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива? Ты цела?» А мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебя тоже очень хорошо поняли, и это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет?
0: Но мне нравилось, когда все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что.
8: Я тоже радовался этому.
0: Я всегда радовался, бежал, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте.
1: Да, ей 1 год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него, и что-то там она ковыряется, достает, разглядывает, какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу. Пока ее нет, там что-нибудь приготовлю, помою пол. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп.
0: Когда... Покрашу стены в черный.
1: Ну, там какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так.
8: Или порезать матрас, чтобы вернуть перья к курице.
1: Ну да, да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние.
0: Вот она.
8: Это, я хотела сказать еще несколько слов. Говорят, страхи. На самом деле это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре или отойти... Или притвориться мертвым при виде медведя.
1: И да. Такие ежедневные ситуации наши.
0: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту.
1: Ну да, это абсолютно
0: если
1: правильно.
0: Если ты боишься, значит, ты жив. Ну что, Лиз, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что-то?
1: Да.
0: Ты боишься?
1: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, mm-hmm. или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх — потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Mm-hmm. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора, высмеивания, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти полтора года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного, знаешь, когда не поток комментариев, а какая-нибудь статья в газете, статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек, и тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, как-то тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребята, мне дверь дома вот так вот обклеили. И это все в моменте так неприятно, так тяжело, я правда плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня не выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что бы там ни было, мне реально на это все равно. И мне так хорошо и приятно и легко с этим жить. Вот тоже, видишь, столкнувшись с этим нос к носу, я поняла, что, во-первых, ничего не меняется. Все мои слушатели остаются со мной, все остается на месте. И более того, это на мою жизнь вообще никак не влияет.
0: Извини, что отмечу сейчас это. Тебе очень идет этот цвет, который сейчас на тебе. Он подчеркивает твой глаз.
1: Спасибо.
0: Зеленый.
1: Спасибо, что зеленый.
0: Розовый.
1: Да другое.
0: Шоколадный.
1: Ведь, знаешь, некоторые шутки надо оставить. Не надо говорить в конце. То есть имеется в виду. Писька. Жопа.
0: Ты просто меня плохо знаешь. Это самое мое любимое.
1: Шуточка должна быть так, где-то кто-то подумал, потом через полтора дня додумался, ему, он как осознал эту шутку, да, смешно.
0: Это
1: они вот так вот вываливают.
0: Если ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
1: Давай заранее договариваться о целях на подкасте.
0: Мне просто нравятся вот такие лица.
1: Давай заранее договариваться о наших целях тогда.
0: Хорошо.
1: Чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь...
0: Идем в ногу.
1: А ты ведь в чью?
0: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы, нашей телепередачи, пытался разграничить эти понятия для себя. Страх, тревожность и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти... Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновску. Я очень скучаю, поэтому я скучаю по своим родственникам. Я их не видел, уже давно, уже 2 года. Я скучаю по Ульяновску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные со своей жизнью, и это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя. Ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
1: Мне кажется, что самое ценное и самое важное и драгоценное ты, конечно, увез оттуда, и даже если бы ты был, мне кажется, просто как твоей жене. Видишь, я же тебя так люблю. И поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень и самая красивая улица, и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске. И даже если тебя выпрут вообще из всех стран, и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь. Это ты сам.
0: Я знаю, я согласен. Спасибо большое, что ты так говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо с тем чувством самости и правильности, просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
1: Витя, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что меня не станет? Ты этого не боишься? Я боюсь этого, я прям сажусь и боюсь. Когда мне грустно, мне плохо, я прям могу углубиться в это. Плакать, слезы вытирать.
0: Я не знаю, как наша жизнь будет развиваться в плане того, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Просто в моей жизни это уже происходило. Я уже как бы хоронил родственников. Это неприятно, это ужасно. Я смирился с тем, что это часть как бы жизни. Это то, что ждет каждое существо.
1: И ты не хочешь посвящать этому страху часть своей жизни и вместо радости заниматься этим.
0: Возможно, мой способ преодоления этого — это действительно как бы посвятить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда я сидел один, вот один из тех вечеров вот в Митино, я смотрел новоорлеанские похороны. А там похороны проходят совершенно по-другому. Они отмечают жизнь человека, выходят оркестры. Особенно музыкантов они провожают. Иногда даже люди, некоторые музыканты, просят сделать из них улыбающихся чучел и поставить, типа, и закатить им вечеринку. И мне как бы конкретно такой, может, кринж я не очень люблю. Типа, сделайте из меня чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизнь отмечают, мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное. Оно не...
1: А ты знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
0: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против, что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
1: Я против, восприми иначе. Я знаю, что тебе хотела сказать. Я просто долго думала о том, почему я так люблю смаковать свои страхи о будущем, какую-то грусть. И я поняла, для чего я это делаю. Мне кажется, что так я как будто бы снизу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивая иллюзия. Mm-hmm. Конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно, ставьте нам лайки. Это была Лиза Монеточка и Витя Исаев. А также следите в моем телеграм-канале, потому что регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы, именно вы...
0: Глаз мне не выколи, блин.
1: И вы можете попасть в наш следующий...
0: В наш глаз. Извини.
1: Зеленый. Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами вот так классно поболтать. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках, может быть, вы валялись на диванчике, может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
0: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
9: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Так, все хорошо. Должно быть все славненько.
2: Ну что, давай?
1: Па-да-па-да-пам. Давай. Так, у меня запись идет. Здесь все мигает красивыми огоньками. И там все мигает.

0: Поэтому мы можем спокойно начинать прямо сейчас.
1: Антивоенная музыка.
2: Антивоенная музыка.
3: Идет армия, рвет нас.
1: Антивоенная музыка.
4: Тиху не помеха, четыре стены.
2: Антивоенная музыка.
4: Спит большая страна.
1: Антивоенная. Антивоенная музыка.
5: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора, а тебя как зовут, моя прекрасная соведущая?
6: Пора бы нам с тобой познакомиться. Зовут меня Аня Веленская, очень приятно.
5: Это 17-й выпуск нашего подкаста, и он снова специальный, снова особенный. Сегодня мы будем говорить о музыке политзаключенных. Прямо сейчас в российских застенках содержится огромное количество талантливых людей, в том числе музыкантов. И вот их музыку мы будем сегодня слушать, мы будем о ней говорить. Как нам это обсуждать? Конечно, вопрос. Странно здесь применять классический академический подход имени Анны Веленской. Но, Аня, давай сразу договоримся о методе, который мы сегодня изберем. Вот ты какую задачу перед собой ставишь?
6: Вопрос хороший. Дело в том, что обычно мы выбираем для своих выпусков все-таки самые-самые сливки, музыку известных авторов, которые не зря стали известными. Что-то в их музыке было особенное, что-то было там новаторское, качественное, или все музыкальные слои служили одной задачей, и другие показатели хорошей музыки для них применимы. А ту музыку, которую мы будем смотреть сегодня, она бесспорно тоже хорошая, но написали ее люди, не являющиеся ни профессиональными, ни какими-либо известными музыкантами. И смотреть мы ее будем не для того, чтобы культурологически описать и найти в ней находки, приметы времени, какие-то интересные приемы, а для того, чтобы поближе с ними познакомиться. Музыка — это важная черта, важная характеристика человека, который ее создает. И для того, чтобы узнать этих людей поближе, мы посмотрим, о чем они пели, о чем они играли, что их волновало. А это, в свою очередь, нам нужно для того, чтобы политзаключенные перестали быть для нас просто некой цифрой. Какие-то люди, которые в тюрьме. Да, мол, грустно. Очень жаль, что они там оказались. Зазря. Но что мы можем сделать? Мы их себя даже и не представляем. По своему опыту я скажу, что когда я ближе узнаю тех людей, которые стали жертвами режима, которые борются за свободу, меня это трогает, меня это вдохновляет. Я чувствую себя с ними вместе в одном каком-то гражданском сообществе. У меня возникает больше желания им написать, распространить о них информацию. И мне кажется, это то, что им помогает пережить то, что с ними происходит, поддержать их, а нам всем помогает стать эмпатичнее, добрее и лучше понять российскую действительность.
5: Что ж, давай тогда начинать. И мне кажется, сама очередность, сама драматургия нашего подкаста от эпизода к эпизоду подсказывает нам, с чего именно нам сегодня стоит начать, потому что в прошлом выпуске мы кратко, совсем чуть-чуть послушав, рассказывали о самарском саксофонисте Андрее Шабанове, которому 28 августа продлили содержание в СИЗО. У него была очень эмоциональная речь в суде, в котором он поднимал футболку, говорил, что он гниет везде, где у него несколько кожных болезней, он очень плохо себя чувствует. Его обвиняют в призывах к терроризму из-за постов в соцсетях. Андрей Шабанов тем временем, я почитал о нем побольше, послушал побольше, его называют лучшим саксофонистом Самары вообще. Поэтому давай сначала дадим ему музыкальное слово, а потом я расскажу об этом деле поподробнее.

0: Андрей Шабанов в уголовных сводках на самом деле мелькает не в первый раз. В 2020 году он, может быть, ты помнишь, Аня, эту историю, загрузил фото молодого Гитлера на сайт проекта «Бессмертный полк», подписав изображение именем Михаил Алоисович Егерский. Изображение тогда попало к модератору сайта с фотографиями ветеранов, и на Шабанова завели уголовное дело за реабилитацию нацизма. В квартире у него тогда прошел обыск, изъяли компьютер, другую технику. Следователи изучили соцсети Шабанова и к реабилитации нацизма добавили еще неуважение ко Дню Победы и осквернение символов воинской славы России, потому что и о Дне Победы он тоже высказывался как о Дне Победобесия. Тут надо отметить, что Шабанов в своем последнем слове тогда сам признавался, что этот поступок с фотографией Гитлера был глупым, неосмотрительным, и суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей. И почти 4 года после этого мы о Шабанове не слышали ничего, кроме музыки. И вот в марте 24 года квартиру его матери снова пришли с обыском и теперь возбудили новое уголовное дело о призывах к терроризму за, собственно, посты в соцсетях, связанные с войной. Он человек антивоенных убеждений, критиковал вторжение в Украину, высказывался много, ярко, где-то даже, может быть, грубо. Но, в общем, в любом случае, дальше постов в соцсетях дело не заходило. Его арестовали, сейчас ему грозит срок от 5 до 7 лет. Сама по себе история трагическая. Поступок с Гитлером, ну, как минимум, идиотский, и он сам это, видишь, признает. Другое дело, что сейчас человеку уже по новому уголовному делу грозит до 7 лет лишения свободы, и ему очень-очень-очень плохо в заперти, плохо в тюрьме, плохо в камере.
1: Слушай, а в чем был смысл все-таки этой истории с Гитлером? Ты его как трактуешь? Это он чего хотел показать? Он как-то комментировал ситуацию?
0: Да, он это комментировал. Он, вот, повторюсь, говорил, что это было спонтанное решение, неосмотрительное, глупое, сделанное на эмоциях. Но вот как он его объяснял, что у него сейчас есть неприятие того, что происходит в России 9 мая. То есть не как бы смысла этого праздника, да, а его формы, которую он принимает. Цитирую Шабанова. На мой взгляд, это больше показуха. Если раньше эта дата была больше про мир, сейчас она больше про войну. Говорил он в 2020-м еще году. Но это была такая, видишь, художественная акция. На ее удачности, подчеркну еще раз, не настаивает даже сам ее автор. Поэтому, ну, я не знаю, предлагаю не обсуждать конкретно это действие. Тем более, что то уголовное дело уже закрыто, Шабанов оплатил штраф. Сейчас это новое дело, связанное с антивоенными постами.
1: Все, поняла. И в целом для меня вот тот его поступок характеризует Шабанова как человека довольно спонтанного. Ты и сам его даешь характеристику ему как человеку немного грубоватому, который резко, может быть, иногда высказывается. Такой уж у него, скорее всего, темперамент. В принципе, это слышно и потому, как он играет на саксофоне.

0: Единственное, я здесь уточню, что вину он свою тогда не признал и настаивал, что по определению не может быть нацистом, потому что вообще-то исполняет джаз. Музыку, написанную потомками африканских рабов, евреями-эмигрантами, музыку, ну, как бы, темнокожих людей. «Мне противны любые тоталитарные режимы», — говорил Шабанов.
1: Ой, как интересно. Ну-ка, давай попробуем все это дело подсобрать и нарисовать себе образ Шабанова, несмотря на то, что мы с ним не знакомы и никак его не знаем. Это прямо уже детективное расследование получается. Как интересно, ведь и правда джаз в нацистской Германии считался дегенеративной музыкой, как и любой радикальный, авторитарный, тоталитарный режим. Я немного путаюсь в терминах, только от Екатерины Михайловны знаю про их различия. Вот режим нацистской Германии тоже переживал некоторые фазы взаимоотношения с искусством. Вначале они заигрывали и с авангардом, правда, недолго, придумывали свой стиль, он как-то выкристаллизовывался и в архитектуре, и в изображении, и, конечно, в музыке. И в итоге ожидаемо пришли к ощущению, что нет, консервативная и народная музыка, так сказать, наршир-масс, это хорошо, все остальное это плохо. И плохо в том числе, конечно же, джаз. Отчасти из-за своей хаотичности, отчасти из-за своего происхождения, что джаз имеет эти африканские корни. И джаз был запрещен. Но есть один интересный момент, который я узнала недавно. Джаз был, конечно, запрещен-то запрещен, но вот надзор за оккупированными странами нацистская Германия во время войны проводила избирательно и внимание уделяла разным странам по-разному. И, например, была одна страна, Дания, которая находилась в оккупации, но, несмотря на это, из-за того, что немцы считали датчан арийцами, они не присматривались за ними столь же подробно, как за другими странами. И в Дании во время Второй мировой войны джаз возрос в популярности настолько, что после ее окончания огромное количество американских джазменов переехало в Данию, потому что она стала новой джазовой меккой. Это был настоящий джазовый Монмартр. Его так и называли. И это была форма сопротивления музыкантов, которые тогда жили на оккупированной территории и, получается, таким образом показывали свое фи правящему режиму, который их захватил. Джаз действительно музыка очень хаотичная, завязанная на телесности, на том, как музыкант прямо в режиме импровизации, соединяясь со своим телом, высказывает какие-то свои чувства. Большая загадка, как джазмен импровизирует, но можно попробовать найти на нее и отгадку. Чаще всего паттерны импровизации — это кусочки, которые как-то он соединяет между собой или многократно повторяет. Думаю, что вы заметили, потому что играет Шабанов, там часто есть да, вот это вот зависание на одном и том же мотиве, смакование его, многократный повтор. И это то, что джазмен успел наиграть за свою жизнь из разных джазовых стандартов, произведений, подбирая импровизации других авторов. Это постепенно входит в его слуховой и игровой опыт, в его пальцы, в его губы. И он дальше использует это уже спонтанно. Шабанов играет очень эмоционально. Это не мешает ему очень чисто интонировать. На саксофоне звук, знаете ли, может погулять на пару, там, не знаю, герцев туда-сюда. У него все в этом плане чистенько. И он довольно, в лучшем смысле, агрессивно, энергично выдает резкие мотивы с большими перепадами и скачками. И мне кажется, что это выдает в нем такого действительно человека холеричного, очень спонтанного, очень, может быть, неупорядоченного. Получается, что джаз ему отлично подходит, судя по тому, как он выражает свою гражданскую позицию. Также и грубовато, и спонтанно, и, возможно, с какими-то перегибами. Ну а что, такой вот он человек. Классно. Здорово, что он нашел ту форму музицирования, которая ему так органична. Всем этого желаю.
0: Интересно. Мы, видишь, с тобой сначала договорились, ну, как бы не давать, там, не хвалить ради похвалы и не фокусироваться на оценках, там, музыкальной техники героев нашего сегодняшнего выпуска. Но в случае с Шабановым, которого очень хвалят в Самаре, мне прямо интересно, Ань, а что значит хороший джазмен? Потому что, да, джаз — музыка импровизационная, экспрессивная, в которой вот для меня жизнь важнее техники. И как здесь оценить, собственно, музыкальность? Не знаю, очень субъективно. Вот я чувствую эту энергию или не чувствую?
1: Ты абсолютно прав, это субъективно. Но давай попробуем найти там какую-нибудь научную ноточку. Я считаю, что, например, хороший композитор — это тот, который не назначает своей музыке свою волю, а прислушивается к ней в каждый момент ее звучания, соединяясь со своей интуицией, насмотренностью, наигранностью и внутренними ощущениями, понимает, какую ноту органично сыграть и записать дальше. Не придумывает ничего, не вносит туда рационально, а идет за музыкой и как-то просто помогает ей формироваться и произноситься. Является ее рупором. Исходя из этой логики, хороший джазмен — это все то же самое, только он музыку не записывает нотами, не готовит ее долго, а должен родить ее спонтанно и находясь на сцене. То есть, играя один и тот же мотив, быстренько сообразить внутренне, интуитивно, какое количество в этом мотиве есть напряжение, требуется ли этот мотив повторить, видоизменить, пойти вниз, пойти наверх. И если рассматривать эту музыкальную ткань, прописать ее, да, то там часто находится логика. Например, когда ты несколько раз повторяешь мотив, там та-да-дам, та-да-дам, та-да-дам, там, если он был в равномерном ритме, как я сейчас изобразила, то напряжение спало. А если там закралась синкопа, какая-нибудь ритмическая сбивочка, та-да-да, та-да-да, то напряжение возросло, и музыке требуется та-да-да-да-да-да, какое-нибудь более эффектное окончание. И вот хороший джазмен — это тот, который делает это на лету. Связано ли это с его техническими возможностями? Ну, конечно, да! Потому что если они у него плохи, то он не сможет соображать на сцене так же быстро, как если бы они у него были хороши. Как это оценить? Почему слушатели кого-то называют хорошим джазменом, а кого-то плохим? Если музыка сделана складно, если ее напряжение возрастает и падает логичным образом, мы это чувствуем все телесно, и говорим, ух ты, эта музыка развивается логично, она совсем не забирает наше внимание, естественным образом продолжается, и мы входим в нее как в поток. Ух ты, она хороша, соответственно, и джазмен хорош. Субъективно? Да. Если в этом нота объективности, получается тоже да.

0: Ну, вот так играл и, надеюсь, еще будет играть Андрей Шабанов. Свободу Андрею Шабанову. Но важное уточнение. Формально Андрей Шабанов не является политзаключенным. И тут, нужно, видимо, уточнить про термин, который выведен у нас сегодня в название подкаста. Политзаключенный — это официальный статус. В России его присуждает общество «Мемориал». И всегда для внесения в список политзаключенных есть основания, есть определения. Ну, в общем, это такая правозащитная теоретическая работа. То, что человек преследуется по политическим причинам, еще не значит, что он автоматически вносится в этот список, в этот реестр политзаключенных. Почему его там нету? Возможно, разные причины. От несоответствия формальным признакам до банального просто не дошли руки. Большая часть наших сегодняшних героев действительно обладает официальным статусом политзека, собственно, от «Мемориала», но некоторые, как Андрей Шабанов, формально политзаключенными не являются, но учитывая эту систему, которую я сейчас описал, мы можем, конечно, уточнять, что это не политзаключенный, а человек, которого преследуют по политическим мотивам, но не в терминологическом, а в сущностном смысле, мне кажется, имеем право называть в том числе и Шабанова политзаключенным.
1: Слушай, а мне вот такое мнение прилетает, и довольно часто, о том, что политзаключенные не зря находятся в тюрьме, потому что то, что они сделали, государство сочло правонарушением. Они были в этом неправы. Попрали какие-то символы или, сказали что-то про плохое про правительство. Вот что бы ты мог ответить на подобное мнение? Как можно сформулировать, почему мы считаем, что политзаключенные должны быть свободными и что они преследуются несправедливо?
0: Не только мы. Самое интересное, что и государство наше родное считает так же, просто поступает иначе. В России нет уголовных статей или даже административных статей, которые предполагают наказание за несогласие с политическим строем. Поэтому, когда человека преследуют по политическим причинам, это незаконно просто-напросто, и он должен быть освобожден. Поэтому зачастую государство придумывает экономические преступления для них, как в случае с Алексеем Навальным, то все эти экстремистские, террористические и прочие статьи. Но особенно последние годы это настолько бешеный, взбесившийся принтер, что мы понимаем разницу экстремизма в нынешних кавычках государственных от реального экстремизма. Мы понимаем разницу между терроризмом и терроризмом, в кавычках. Поэтому тут все очень просто. Человека нельзя лишать свободы за взгляды, нельзя лишать свободы за политическую позицию. Если человек оказывается за стенках за свою политическую позицию, значит, он политзаключенный. И значит, за его освобождение нужно бороться.
1: Слушай, я даже такого не знала, что нет таких статей. Я вообще очень темная в некоторых вопросах, надо мне изучить и Конституцию в какой-то момент и закрыть все пробелы в своем образовании. Я для себя обычно так еще отвечаю на этот вопрос, если он мне поступает. Я пробую найти пострадавшего. То есть мне кажется, что если нет пострадавшего, то невозможен и обвинительный приговор. И вот в случае с людьми, которых мы сегодня с тобой будем упоминать, там везде пострадавший — это что-нибудь типа государственный символ, какая-то абстрактная что-то там, честь, доблесть, что там, авторитет. То есть, короче говоря, на самом деле у меня есть четвертое ощущение, что людям на это абсолютно начхать. И если для тебя важен какое-то, уважение к армии или еще что-то, то это сугубо лично твои проблемы, и никто при этом не обязан ничего хвалить из того, что для тебя ценно. Вот так я отвечаю на этот вопрос для себя и для тех, кто мне его задает.
0: Да, тебе, конечно, могут привести в ответ несколько примеров с существующими пострадавшими, но, как правило, это подставные пенсионеры, а порой депутаты Государственной Думы, тоже, впрочем, пенсионного возраста, или какая-нибудь Екатерина Мизулина молодая, которая чувствует себя глубоко оскорбленной. Если мы считаем этих людей жертвами, то можем относиться к этим делам и обвинениям всерьез. Но, мне кажется, это неуважение никому, ни к обвиняемым, ни к государству, ни к себе. Действительно, всерьез считать условную Екатерину Мизулину жертвой условного музыканта.
1: Абсолютно точно. Последнее, что мне пришло в голову, прежде чем мы пойдем дальше, это я просто сейчас живу в Америке, здесь очень много сюрпризов, которые я вижу на улице. И я, например, вижу людей, которые выступают с одиночными пикетами или встают на митинги против действующей власти, и они там рисуют карикатуры на Джо Байдена. Это, конечно, все очень дико выглядит, потому что мне это кажется почти невозможным. Их никто не забирает ни в какой автозак, никто не увозит. Они какие-то довольно дикие надписи могут поместить на свои плакаты, призывают к импичменту, призывают к тому, к сему, что им хочется, к тому и призывают. Как им хочется карикатуру нарисовать, так и рисуют. И в целом, либо никто не оскорбляется, либо оскорбляются, но молча. Вот, вроде бы с ними все в порядке. Мне это кажется благом. Надеюсь, что и в России такое будет когда-то.
0: Ну, как бы мы периодически забываем, что вообще-то те самые призывы к смене власти, за которые у нас судят десятки людей, это называется законная политическая борьба. И это нормально, когда политический оппонент действующей власти призывает ее сменить. А что он должен делать? Как у нас в нынешних дебатах происходит хвалить, когда подставные соперники Путина собираются и между собой говорят, какой замечательный Владимир Путин, а вы-то что тогда идете в президенты?
2: Зря вы хрюкаете.
0: Идем дальше. Идем по героям нашего сегодняшнего эпизода. И видишь, вначале ты оговорилась, что музыканты, которых мы планируем сегодня обсуждать, это музыканты не очень известные. И главное, что нас в них привлекло, и это сочувствие их положению. Но вот следующий герой опровергает все твои слова. Это настоящая поп-звезда конца 10-х, начала 20-х годов. Шарлот, помните, все же песню «Щека на щеке»?
1: Конечно, на щеку, прошу заметить. Язык

0: Кратко история преследования Шарлотта. После начала войны он уехал из России и начал, как не в себя, постить короткие видео из Армении, в которых рвал портрет Путина, сжигал российский паспорт, прибивал к распятию фото патриарха Кирилла, всячески выступал против войны, против нынешнего российского режима, заочно стал фигурантом нескольких уголовных дел. В общем, как бы все это он натворил за рубежом, а потом неожиданно вернулся в Россию сам. И, естественно, был задержан.
1: Естественно?
0: Ну, противоестественно, но естественно, как бы в нынешней политической ситуации. До своего задержания в 23-м году он выпустил мини-альбом «Поэтический экстремизм». На обложке он там так красуется с петлей на шее, снят на фоне подъезда, на стене этого подъезда написано «Шаман Педрила». Вот. Ну и в песнях он чем только не занимается. Россию называет «Российсей», критикует власть на мотив гимна РФ. Вот, кстати, эту песню можем послушать.

0: Короче, Шарлотта все более-менее знают, как мне кажется. Шарлотт персонаж сложный, возможно, ему сейчас не очень хорошо с точки зрения как бы душевного здоровья, интеллектуального здоровья. Он во всем кается, говорит, что да, виноват и должен нести наказание, и хочет выйти из тюрьмы и обязательно петь вместе с шаманом. Короче, разное он говорит, бог с ним со словами, давай про ноты. Музыкант он талантливый, согласись.
1: Конечно, талантливый. Другое дело, что мне вот эта песня, которая вот «Россися», вот я от нее не в восторге. Мне она не очень нравится. Знаешь, я испытала от нее какую-то некоторую ностальгию по своим занятиям композицией в консерватории, потому что она претендует на некоторую авангардность. Ну, я не думаю, что Шарлотт прям вот на что-то претендовал. Я думаю, что это было его очень истерически эмоциональное высказывание, которое вообще-то очень даже и норм в рамках всей истории музыки. Таких эмоциональных высказываний у разных композиторов было дофига. Нормально. И поэтому это что-то очень нескладное, авангардное, со странными вклейками, коллажное, в стиле наив арт. То есть и сказать, что это такой образец этого авангардного искусства, я не могу. У меня там есть претензия к ее несклеенности, к тому, что там один раздел как раз немножко не следует из другого, но и не контрастен ему. Но это получается такой, ну, крик души. Как будто он его вот как было на душе, так записал, как было, так и сыграл, и сразу на микрофон, например. Но, и что, что я не в восторге, и чего так, и что с того? Ничего с того. У него есть полно других песен, от которых я вообще-то в восторге, которые мне нравятся. Ну, например, я думаю, что, ну, мы уже упомянули песню «Щека на щеку», но мне она надоела. Давай не будем ее разбирать. Песня как песня. Хороша, проста, наивна. Мне кажется, что в ней не присутствует квинтэссенция такого стиля и творческого метода Шарлотта. Давай лучше обратимся к песне, которую ты предложил, и я поддерживаю твое предложение. «Дорого-недорого».

0: Уф! Вот это классно. Вот это прям, вот здесь можно изучать стиль музыки 10-х годов, такой инди фортепианный, которая связана с традицией, которую зародила Регина Спектор, мне кажется. Вот что-то вот с этим связанное можно обсудить. Когда я решила разобраться в этой песне, я, конечно, первым делом посмотрела, какие в ней аккорды. Как мы все знаем, это моя большая любовь. Это то, что я в музыке наиболее всего люблю. Аккорды. И что я вижу? Там этих аккордов, смотри, от ля есть, от си есть, от до есть, от ре есть, от ми есть, от фа есть. Ох ты ж, ёшкина матрёшкина, 6 аккордов там есть разных, только 7-го нет. Это нормально. В мажоре 7-й аккорд звучит несколько тускловато, поэтому обычно его композиторы немножечко игнорируют. Но это очень много. Получается, что Шарлотт не использует эти аккорды как какие-то смысловые единицы, что тут у нас вот тоника, а тут вот такой аккорд субдоминанта, и мы чувствуем, как туда пошла гармония. А он в некотором роде балуется. Сыграл аккорд от си, потом пошел на ля, потом пошел на ре, потом пошел на до. И каждый раз, приходя на новую ноту, он делает вот это свое фортепианное некий одинаковый рисунок, некий паттерн, который переставляет. И вот именно таким способом на фортепиано часто играют дети возраста 8, 9, 10 лет, которые импровизируют в свое удовольствие. Допустим, они нашли какую-то приятную для тела фигурку, которую научились играть. И играют ее от каждой ноты, особенно не думая о том, что это за ноты, по белым клавишам, например. И то, что им понравилось, они повторяют. И в целом вот этот способ отдаться детскому порыву, что вижу, о том пою, как хочу, так и играю, это и есть творческий метод Шарлотта, который очень ему органичен. Этот метод прослеживается и в том, как он клипы снимает. Они очень инди, очень DIY-ные. И на них Шарлотт предстает для меня в образе... Ну, он мой ровесник, мы 98-го года рождения оба. Я вот прям вижу в нем квинтэссенцию того, что было и моей юностью тоже, того стиля, который переживали мы вместе там в 10-е годы. Он такой красивый, у него такой андрогинный образ, эти рыжие кудряшки. На фоне Питер, крыши, хулиганство. Он там курит сигарету в метро. Он такой наивный и вроде как и с вызовом. Какие-то очки у него винтажные, а костюмчик розовый. И ты такой смотришь, думаешь, блин, вот она, питерская юность и баловство на фоне с этим фортепиано, которое переставляется по аккордам. То есть для меня Шарлотт — это певец наивности, детскости, юности, протеста, иррациональности. Кто-то может услышать в этом что-то инфантильное, потому что здесь есть много заигрывания с этой детской наивной темой. Но ведь и это здорово, это тоже важная юная черта. Может быть, из-за своей вот этой спонтанности, непонятно почему, каким-то поступком, который совершает Эдуард, он и настолько хороший музыкант. Может, он вообще рационально не мыслит, а мыслит только эмоционально. Вот и поступки такие совершает, вот и реагирует на происходящее так резко, потому что, ну, такой вот он, душа нараспашку, эмоции зашкаливают. Это уж точно не повод, конечно, сажать его в тюрьму и ломать психику парню.
1: Также, кстати, считает и, собственно, общество «Мемориал». Шарлотт как раз официально признан политзаключенным. Процитирую «Мемориал», мы видим, что действия Эдуарда Шарлотта являются выражением его мнения, его политической позиции по общественно важным и актуальным современным проблемам. Они законны и защищаются как российской конституцией, так и нормами международного права. Тем временем Шарлотту по обвинениям в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, повреждении документов, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства грозит до 6 лет. И замечу, что никто из музыкантов, коллег его после этого задержания, после ареста не поддержал, в том числе и музыкантов антивоенных, уехавших из России. Учитывая его раскаяние, да, как бы тоже в кавычках немножко, и поддержку Путина нынешнюю, он как бы и для них не свой, и с той стороны не свой, и в общем он совсем один.

0: Да, во всей этой ситуации, в которой оказались ну, несколько музыкантов, мы вот группу «Комсомольск», когда разбирали, и тоже говорили про их историю, тоже с подобным столкнулись, в ситуации, когда человек озвучивал сначала одни политические взгляды, а потом другие, был вынужден там на такое, там, идет на компромиссы. Это вызывает у людей очень сильную боль, сопротивление. Мне кажется, что это раздражает людей, потому что всем трудно бороться за свои взгляды. И это может выглядеть так, как что человек сдался, позволил себе то, чего мы себе условно позволить не можем. Но в этой ситуации, мне кажется, нужно себя чуть-чуть осаждать и рационально вспоминать, что так, ну-ка давай еще раз. Виновен человек? Нет, допустим, не считаем, что наше достоинство попрано и что была в этом реабилитация какого-то нацизма. Ну все, раз не виновен, поддерживаем. А дальше это уже его свобода слова и взглядов. Он мог их и поменять, мог и то, мог и все. Главное, что он несправедливо осужден, все остальное потом.
1: Да и вообще, ну, как бы непринятие политической или любой другой позиции человека — это вообще то, чем как раз грешит российское государство. Давайте ему не уподобляться. И, ну, наивно думать, что освобождены должны быть только приятные нам люди, с которыми мы во всем согласны. Нет. Если люди не совершили преступления, они должны быть на свободе. Они нуждаются в нашей поддержке и нуждаются в нашей помощи. Я знаю, что многие сейчас действительно, ну, ведут переписку с политзаключенными, помогают им словом, делом, отправляют продукты, деньги. Но всегда это люди абсолютно героические, с абсолютно там какой-то кристальной антивоенной позицией. Не всегда для многих. Я просто вот разговариваю с друзьями, я знаю, кто с кем переписывается. И мне кажется, важно в этом смысле находить людей, может быть, с которыми мы не согласны, может быть, которые вообще ошиблись на каком-то этапе своей жизни, и поддерживать их, потому что им сейчас тяжелее всего. Они совсем одни, они растеряны, и это ведет их к новым необдуманным поступкам, к новым ошибкам. Нужно показывать людям, что они не одни. И уж точно свободу певцу Шарлоту.
0: Точно. Можно написать письмо певцу Шарлоту и, например, рассказать ему, какая его песня вам нравится, почему, чем, может быть, аккордами, может быть, словами, и какие были у вас какие-то забавные или милые ситуации, которые происходили под эту песню. Я думаю, что автору это придаст ощущение, что его жизнь ценная, и сил, и мысли о том, какие письма он напишет дальше.
1: Как именно написать письмо и куда именно написать письмо, вы можете узнать из материала первого отдела. Практически все герои нашего сегодняшнего эпизода собраны в одном списке первого отдела. Он называется «Политзаключенные музыканты». Так можно и просто прогуглить, можно на сайте найти dep.one. Там есть адреса всех музыкантов, которых мы сегодня обсуждаем. Большинству из них можно написать не только бумажными письмами, но и электронными. Это вообще буквально два клика делается. Очень дешево, там стоит 50 рублей. И очень полезно.

0: Идем дальше, дорогая Аня.
1: Идем.
0: Дальше мой абсолютный любимка Вячеслав Малахов, создатель паблика «Дореволюционный советчик», из которого выросла одноименная группа. Малахова обвиняют в дискредитации армии за антивоенные посты в Телеграме. Он находится в СИЗО 2 в Москве, ждет суда и приговора. Но давай вот чуть-чуть расскажем о группе «Дореволюционный советчик», а можем начать и сразу с песни.
2: Нет.

Это, если кто не понял, проклятый старый дом группы «Король и Шут», который превратился в аптекарский морфин группы «Дореволюционный советчик». Собственно, чем занимается группа «Дореволюционный советчик»? Она перепевает современные песни на, ну вот какой, не средневековый, конечно, ну там на лад 19 века, 18 века. И в итоге у них демобилизация, например, известная песня «Сектора газа» превратилась в десакрализацию. Слушаем несколько секунд.

И мой фаворит, остановите, Вите надо выйти, эстрада Рады, превратилась в Витте надо выйти. Это Сергей Юльевич Витте, председатель Совета министров Российской империи, как мы помним, и, между прочим, противник войны в Японии.

0: Ань, как тебе вот все эти забавы дореволюционные?
1: Уморительно, конечно. Там еще была песня, я когда слушала, знакомилась, я прям не могла долго вспомнить, что же это такое. Там песня «Авторка». И потом я вспомнила, что оригинал — это «Плачет девочка в автомате». Вот. И я такая, боже, как не похоже. У меня, прям, знаешь, у меня было ощущение, что я схожу с ума, что я точно где-то это слышала, но где — понять не могу.
2: Плачет авторка

0: ягеря.
1: Что могу сказать по поводу творческого метода ребят? Да, в действительности они имитируют музыку, которая звучала в Российской империи в позднем 19 веке. В ее такой очень хороший период, потому что тогда музыка была представлена самыми разными жанрами и была налажена какая-то такая вот, ну, скажем, система, которая издали, мне кажется, очень сбалансированной. Была условно-профессиональная музыка. Какие-нибудь симфонии и оперы выходили. Можно сравнить это с какими-то киноблокбастерами, которые были премьерами, и туда вся интеллигенция сходилась, все слушали, были народные концерты, было народное музицирование, и было такое городское музицирование, мещанское, когда барышни своими тонкими белыми пальцами исполняли романсы. Для того, чтобы их исполнять, они выписывали себе ноты. Ведь тогда люди не покупали диски, они покупали ноты. Это были новинки. Или писали романсы друг другу в альбомы. И вот именно этот стиль городского романса, мне кажется, преследуют ребята из дореволюционного советчика и его имитируют. Прокомментирую, как мне кажется, насколько успешно они это делают. Мне кажется, что довольно успешно, хоть и не идеально, чего трудно ожидать от ребят. Кажется, у них нету цели сделать точную стилизацию. У них есть скорее эстетическая юморная цель. Например, есть песня «Депутат». Мне вот хочется ее сейчас включить. И там интересно, вот вы можете послушать и ответить себе на вопрос. Для вас это конец 19 века, романс плюс что? Какие еще музыкальные жанры туда примешались?
2: Я уже 5 созывов депутат. И пускай не знаменит, зато богат. Хоть в усах застряла черная икра. Я несчастье на меня грызет хандра.
1: Ну что же, какие там жанры? Да, городской романс есть, а есть еще черты советской эстрады, да, какое-то ощущение того, что все-таки пафос такой чуть более маршевый, чем романтический. В какой-то момент там вообще пробивается парочка блюзовых аккордов. А это что еще такое? Разве могло такое быть в конце 19 века? Нет, такого быть не могло. Блюз тогда в Российскую империю еще не проник. Он и сам находился в достаточно зачаточном своем варианте. Вот. Ну и что? Здорово, симпатично. Короче, стилизация неточная, но, допустим, фактура аккордов фортепиано очень даже вполне себе и точное, все хорошо, аккорды, палитра, форма, все соблюдено. А дальше вкрапляются разные жанры, разные шутки. Ну, в общем, очень симпатичная история, мне кажется. Ребята прям нашли классный способ донести свои какие-то взгляды, ценности, высмеять то, что им кажется смешным, заставить нас вспомнить то, что им кажется важным. Классно.
3: Ну и опять же к вопросу о популярности. Дореволюционный советчик — проект любимый людьми. Они собирают полные клубы на YouTube-канале, куда мы адресуем всех интересующихся. У них больше 20 тысяч подписчиков. И до самого последнего времени они вели не только, ну, как бы музыкальные соцсети, но еще и гражданские. Они высказывались о войне, высказывались о политике. Ну, за что, собственно, Вячеслав Малахов и пострадал.
1: Угу.
3: Свободу Вячеславу Малахову.
1: Вы можете написать Вячеславу Малахову о том, какая песня показалась вам смешной, что вы чувствуете от музыки, и подбросить ему идей, что бы вы еще хотели, чтобы Вячеслав в своей музыке и в стихах, может быть, сатирически высмеял, может быть, у вас родились какие-то еще мысли. Напишите об этом автору, ему будет очень приятно, и его это поддержит.
3: И автор здесь ключевое слово, мы как-то забыли упомянуть, а это важно, что Малахов автор большинства текстов песен, а исполняет их в группе «Дореволюционный советчик» Константин Новиков, другой человек. И на концертах Малахов не поет, то есть если вы найдете концертное видео, там вокал не Малахова, а Новикова, а Малахов выходит и читает свои стихи. Ну такой вот Олег Горкуша из «Аукциона». Двигаемся дальше. Видишь? Договорились мы, не договорились, а предупредили, что не будем хвалить, а мне хочется похвалить всех. И следующий герой нашего сегодняшнего эпизода — это Григорий Скворцов. Он известен прежде всего как фотограф, который специализируется на съемке промышленных объектов и зданий. Довольно известный, на самом деле, фотограф. Публиковался в разных медиа. Его обвинили по еще недавно редкой, страшной статье. А сейчас не менее страшной, но гораздо более народной. Это статья о госизмене, которую сейчас приписывают кому угодно и за что угодно. Вот Григория Скворцова обвинили в госизмене. за то, что он поделился книгой о советских бункерах с американским журналистом, просто в переписке. Книга при этом свободно продается на Озоне, на Авито, ее можно купить где угодно. Эту историю тоже мы рассказывали в первом отделе. Интересующиеся, заходите, читайте. Абсурдная совершенно ситуация, при которой человека за изданную книгу, которая находится в свободной продаже на территории России, за то, что он поделился этой книгой, его обвинили в госизмене, потому что, ну как, там же всякие секреты в этих советских бункерах. Книга продается, повторюсь. Ну и, в общем, у Скворцова есть музыкальный проект. Учитывая то, что он специализируется на съемке промышленных объектов, он на них, Аня, и играет фактически. То есть у него есть такая ambient industrial группа Jagged. Ее участники пишут музыку на заброшенных промышленных объектах. Они используют самодельные инструменты, всякие там жестянки, металлические листы, найденные предметы. Кто-то вот чем, ну, как бы, громче всех и известнее всех в мире занималась немецкая группа Einsturzende Neubauten. Очень мощно это звучит. Если кто-то захочет углубиться, советую еще и посмотреть, потому что визуально это тоже выглядит мощно. Ну, давайте для начала послушаем.

0: Я, признаюсь, обожаю индастриал. Мне вот эта вот как бы музыка, которая звучит как железо, я ее очень люблю. Она мне кажется очень подходящей времени, причем времени любому, что 20 веку, что 21-му. Это какая-то вот очень актуальная для меня музыка, очень понятный звук. А ты что скажешь?
1: Ну, я еще по нашим личным разговорам поняла, что у нас с тобой немного разный тип слуха, и как раз, возможно, в этом есть некий секрет успеха того, что мы дополняем знания и слуховой опыт друг друга, когда говорим о музыке на подкасте. Ты действительно много внимания уделяешь тембру, то есть у тебя он очень развитый, именно тембровый такой слух, а у меня более развитый...
0: Звуку.
1: Звуку, его тембру, его форме, тому, как он исполнен, всяким разным штукам, связанным с пространством, мастерингу. То есть как будто для тебя это важно.
0: Мастерингу нет, а вот звуку да. То есть для меня найденный уникальный звук важнее, чем найденная уникальная мелодия.
1: Это потрясающе. У меня ровно наоборот. Но при этом я очень уважаю и пытаюсь понять твою позицию, а ты, я чувствую, уважаешь и пытаешься понять мою.
2: Я уважаю пирата.
1: Потому что я, как ты знаешь, больше про аккорды, про вертикаль, про то, как элементы соединяются друг с другом. И для меня музыка связана как раз с некой относительной и абсолютной высотой звука, да, то есть не его тембром. Я даже плоховато отличаю иногда инструменты оркестра друг от друга, несмотря на то, что у меня большая наслушанность оркестровой музыки. Потому что у меня тембровый слух развит хуже, чем у тебя. Но, несмотря на это, мне хватает эмпатии и опыта оценить рационально красоту индустриальной и какой-то электронной и всякой разной музыки, которую я для себя обозначаю в группу «Мюзик конкрет». Конкретная музыка. Потому что это то, как она называлась, когда ее изобрели в, кажется, 30-е или 40-е годы 20 века, когда композиторы Пьер Анри и Пьер Шефер решили, что музыка должна перестать быть абстрактной, со всякими там тониками. Это что такое тоники? Да, зачем они? Музыка должна стать конкретной. Мы должны наслаждаться тем, какой звук мы можем издать из самых разных предметов. Они по-разному экспериментировали, написали музыку, эту симфонию человека, где человек хлопает, топает, чихает, разговаривает, на пианино играет. Ну, короче, издает звуки. И они все это дело исследовали, использовали магнитные ленты, на которые записывали эти звуки, и стали родоначальниками и электронными музыки, и индастриал, и всего остального. Потом случилось сэмплирование, когда люди записывали живые звуки и назначали их на определенные ноты, и все это дело расцвело пышным цветом. То, что делает Григорий Скворцов, мне тоже очень нравится. Но ты не представляешь, я нашла в этом то, что нравится мне, исходя из моего вида слуха. И это совсем не то, что нравится тебе. Приколись. Вот дела. Прикинь, я и здесь нашла историю с тональностями. Ну вот какая я есть, вот такая. Я, значит, слышу, да, все красиво, трубы какие-то, звуки там эти, металлолом звучит, это все здорово, но я в этом ничего не понимаю. А потом вдруг слышу, знаешь чего? Там, значит, идет мелодия, идет вот какую-то флейту ее, что ли, играет, или какая-то труба непонятная. И она звучит такая в этническом стиле. Там всего несколько нот, которые сменяют друг друга. И вдруг к ней подключается вторая, и она звучит на других нотах, которые как бы уводят музыку немного в другую тональность. И я такая, ой-ой-ой-ой-ой, эти линии не должны были сочетаться. Ой-ой-ой-ой, что же будет-то? Потом еще какая-то... И они начинают расползаться, как змеи, по очень странным нотам. И я такая, да ладно, ребята, я уже не понимаю, как это вместить в свою голову. Мне пришла ассоциация только с самым началом балета «Весна священная» Игоря Стравинского, когда у него как раз ровно такая же форма. Этническая мелодия, которая вдруг становится атональной и начинает создавать полифонию с другими змеистыми линиями, с которыми они часто вступают в какие-то диссонансы. Послушаем кусочек.

того, ты говоришь, ну вот да, мы решили не хвалить зазря. Ну да, зазря мы и не хвалим. Но видишь, как хорошо. И ты нашел в этой музыке то, что нравится тебе, а я нашла то, что нравится мне. Что может быть лучше, чем угодить людям с тембральным и гармоническим слухом одновременно? Ну вот получается достойно похвалы, объективно.

Давай тогда будем честны и с собой, и с нашими слушателями, и послушаем музыку, ну, по крайней мере, мне не очень близкую. Я говорю о музыке политзаключенного Игоря Левченко. Это гражданин России и Украины. Он профессиональный певец и даже преподаватель музыки, но он играет вот прям такую поп-музыку. А я, как ты знаешь, от поп-музыки немножко, ну, скорее далек. На протяжении нескольких лет Левченко писал песни, выкладывал их у себя в Инстаграме, сопровождал какими-то размышлениями. А 24 февраля 2022 года, в тот самый роковой день, он опубликовал видеоролик, в котором пожелал смерти российским солдатам, которые вторглись в Украину. И через несколько месяцев его приговорили к 3 годам заключения за возбуждение ненависти либо вражды по признаку принадлежности к социальной группе. Вот такая статья, да. 3 года. Левченко, повторюсь, пишет поп-музыку. Большинство песен на английском языке. Он гражданин Украины, не только России, напоминаю. Ну, чего я долго говорю, давай слушать.

0: Ну что, вот такая как бы европейская музыка, поп-музыка. Не знаю, за что мне тут зацепиться. Сочувствие, солидарность с самим Игорем Левченко, свободу Игорю Левченко. Но вот про музыку мне сказать в этот раз нечего. Надеюсь на тебя, Аня.
1: Я бы не сказала, что она прям европейская. Я слышу в ней очень много американского. Для меня относительно недавно стали проступать между этими двумя музыками различия. До этого я, как и российское правительство, мысленно относила Европу и Америку к некоему Западу. Сейчас как для...
0: К неким англосаксам.
1: К неким англосаксам. Да-да-да. Здесь что я имею в виду? Ну вот согласись, ты и сам сказал, что музыка Игоря очень простая. В чем заключается эта простота? И в словах, и в аккордах, и в средствах музыкальной выразительности. В ней много повторов. Она вся, грубо говоря, красивая. Состоит она из консонансов, там нету конфликтов. И состоит она из эмоциональных мотивов, которые идут один за другим. И на их фоне с помощью слов Игорь высказывает очень простые истины. Например, он поет «We should save lives». Мы должны сохранить жизни. No more, no war. Да, не надо больше войны. И тут еще такая игра слов, да, more и war рифмуются. И вот эти простые истины и простые аккорды натолкнули меня на мысль, что это скорее американская традиция музицирования, которая корнями уходит в религиозные песнопения 18-19 века, которые часто исполнялись именно в черных христианских церквях, когда по традиции колонизаторы приобщали афроамериканцев, которых они насильно увозили из Африки, к своей религии и хотели упростить им в нее вход, и поэтому создали такую традицию музыкального музицирования, всех этих притопываний, прихлопываний, исполнения. И вот чувствуешь, это как будто именно оно. Простые истины под простую эмоциональную музыку, в которой много повторов, которая легко запоминается, которая идентифицируется как поп-музыка, и, возможно, это вызывает у тебя какой-то протест, потому что ты ждешь от музыки другого, она тебе для другого служит, ты ее по-другому используешь, да? А это вот такой вариант музыки. Душевный, простой, почти христианский. Хорошая ли это музыка? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вспомнить некую такую формулу хорошей музыки. Хорошая музыка — это не та, которая является сложной или простой, нравится нам или не нравится. Это та музыка, в которой все слои повествования служат какой-то единой понятной цели и не противоречат друг другу. В этом случае все как бы, ну да, так и есть. Простые истины с простыми аккордами, которые в конце приводят нас к некому мажорному просветлению и дарят такой очень простой эмоциональный катарсис из самых благостных чувств. Игорь добивается своей цели, и, как мне кажется, он и человек такой, как он предстает в музыке. Я посмотрела, как он выглядит, как он пишет, как он себя преподносит. И он как будто бы

0: или что-нибудь еще. Так что нет, и такое бывает. Признать то, что музыка, которая нам не близка по стилю, хороша, это часть нашей исследовательской работы, часть работы по объективному наблюдению за миром. Так что спасибо Игорю за его очень душевную, очень простую музыку в стиле американских религиозных песнопений, свободу Игорю Левченко и другим политзаключенным. Напишите Игорю, если почувствовали что-то от его музыки. Мне кажется, ему будет приятно.
1: Напишите Игорю Рязанскую область, где он отбывает свой срок. Напоминаю, что адрес вы можете найти в материале первого отдела, посвященном политзаключенным музыкантам. Ну и давай еще чуть-чуть послушаем другую его песню.

В качестве отводки. Я как бы начал вот пассаж про Игоря Левченко с того, что это не близкая мне музыка, но очень важно для меня здесь оговориться. Ну, как бы я не требую от музыки близости к себе. Когда ты говоришь, что, ну, как бы про исследование музыки, мне кажется, что и написание музыки, и игра музыки — это исследование самого себя. Это вообще как бы некая форма взаимодействия с окружающим миром, с самим собой. Это форма жизни. Когда музыкант попадает в тюрьму или в колонию, для меня это вот особенно трагично, потому что мне кажется, что все музыканты должны быть на свободе. Они должны заниматься любимым делом, они должны играть свою музыку, вне зависимости от того, нравится она мне, тебе или кому бы то ни было. Просто пускай они живут и играют музыку. Та же логика применима, например, к Василию Куксову, еще одному герою нашего сегодняшнего эпизода. Куксов — фигурант дела Сети, знаменитого дела о придуманной якобы террористической группировке, которая якобы собиралась совершить вооруженный захват власти в России. На самом деле это просто анархисты, зачастую незнакомые друг с другом. Ну, как бы действительно слушали музыку, читали анархистские книжки, кто-то общался друг с другом, кто-то не общался друг с другом даже из фигурантов дела. Но никакого там террористического сообщества не было даже близко рядом. И вот Куксов, один из фигурантов этого дела, он солист группы «Академик». И, насколько я понимаю, своих песен у него либо нет, либо они недоступны публично, потому что, как бы я ни серчил их, это все время какие-то каверы. Например, на группу «Кино». Давай послушаем.

0: Вот, это был голос Василия Куксова, фигуранта дела «Сети». В 2020 году его приговорили к 9 годам по статьям об участии, собственно, в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия. Ни того, ни другого он не совершал. А что он совершал? Он исполнял любимые песни в составе группы «Академик». И люди радовались.
1: Ну что тут добавить? Мне тут по существу добавить нечего. Конечно, свободу Василию Куксову. Я не знаю, что про него добавить, потому что музыку он исполняет не авторскую, а в вокальных техниках я не разбираюсь, ничего в них не понимаю. Ну что, звучит славно. Жаль, что Василий не на свободе. Надеюсь, он...
0: Давай просто послушаем еще чуть-чуть из солидарности.
1: Давай.
0: С Василием Куксовым. Просто как бы дадим людям послушать, как звучит его.
2: В эфире «Радио Сахаров».

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

Плещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник подплывет.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: носит Джонни Бой. Сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-лад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Я не умру. И разве может быть, что без меня

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков. И с вами вновь Нота Бена. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о краудроке. Вообще, этот немецкий жанр — это первое, что приходит на ум при словосочетании «авангардная музыка». Историки, меломаны, они этот жанр очень любят и ценят. По нескольким причинам. Во-первых, он самобытен. Во-вторых, он очень интересен. В-третьих, он дал музыке огромное количество наработок, огромное количество идей и оказал огромное влияние на последующий жанр. При этом особенность его состояла в том, что этот жанр не английский и не американский, потому что обычно именно англосаксонская музыкальная идея делает прорывы в музыке. А здесь вот выделились как раз-таки немцы. Сегодня мы говорим о том, какую роль в становлении жанра сыграли академические музыканты и композиторы, почему краудрок появился в нескольких городах, откуда пошло само название жанра и какую во всем этом роль сыграло поражение Германии во Второй мировой. И, собственно говоря, мы начинаем. Как и в любом жанре, нам стоило бы начать с определения, но здесь у нас возникает несколько проблем. Несмотря на то, что краудрок довольно мощный и монументальный жанр в истории мировой музыки, который не просто дал Германии уникальное звучание, те самые основы звука, основы работы с мелодией, с какими-то музыкальными инновациями, которые были заложены во времена краудрока, они потом нашли свое отражение и в так называемой Neue Deutsche Welle, и в индастриале, и вообще во всей немецкой музыке, вплоть до берлинского техно. Несмотря на все то, что краудрок дал мировому звуку, мировой музыке, дать ему определение очень сложно. Если упрощать, то это такой жанр экспериментальной музыки, который сочетает электронное, гитарное и психоделическое звучание. Иногда это все идет вместе, иногда это идет по отдельности, то есть просто электронное звучание, просто психоделическое, с какими-то все это нотками немецкого понимания музыки, примесями экспериментов, с какими-то академическими находками, с какими-то наработками в области технологий того времени. Вот это все и есть краудрок. Дать какое-то четкое определение, которое бы захватило все то, о чем мы сегодня будем говорить, очень сложно. Сегодня мы отложим терминологию на потом и приступим непосредственно к музыке. Мы сначала послушаем работы музыкантов, а потом уже поговорим о жанре. Подборка у нас сегодня эклектичная, и начинаем мы с группы Popol Vuh.

Значит, Popolwuch — это коллектив из Мюнхена. Название его отсылает нас к месопотамской книге мертвых. Этот коллектив — это одни из пионеров вообще краудрока. То есть одна из первых групп, она появилась там еще в середине 60-х годов. Впервые их огонечек на музыкальной сцене исторической он заиграл в Эссене. Это был 1968 год. Фестиваль психоделической музыки, который там собрал огромное количество народу, повлиял на все, что там было в Германии. Хедлайнером фестиваля, кстати, был Фрэнк Заппа. И вот Popolwuch, они, в принципе, в этой стилистике играют. То есть это такая психоделическая музыка. При этом акцент в этой музыке сделан на медитативное звучание и плавное композиционное развитие. Группа не вполне такая движовая, эта группа не для расслабона под ЛСД. Музыка этого коллектива, она вас так потихонечку в себя погружает, и вы в итоге не всегда понимаете, это как бы вы слушаете музыку или музыка слушает вас. Если брать какую-то историческую ретроспективу, то сейчас можно сказать, что группа с одной стороны сочетала какие-то, опять же, наработки академических музыкантов 40-х, 50-х годов. С другой стороны, группа, конечно, ориентировалась на тренды такой англо-американской психоделической музыки, самой такой авангардной части. Поэтому

По звучанию группа достаточно спокойная, интересная, в меру экспериментальная, резких переходов нету, которые позже мы услышим у других коллективов краудрока, о которых мы сегодня будем разговаривать. Такие пионеры, очень важный коллектив, не можем мы его не отметить. Послушаем что-нибудь еще из Popol Vuh.

И из города Мюнхен мы потихонечку отъезжаем. Надо сказать, что первый коллектив, о которых мы поговорим, это представители так называемой Берлино-Мюнхенской волны. То есть это те люди, которые работали с инструментами, работали со звуком, работали там с электронным звуком, как вот следующие наши такие немецкие экспонаты. И в итоге все это привело не только к становлению крауд-рока, но и к становлению так называемой берлинской школы электронной музыки. Можно просто берлинская школа. Если группа Pepple Wuch, она больше повлияла на какую-то психоделику, больше повлияла на инструментальный крауд-рок, то вот следующие ребята, они уже работали в формате преимущественно электронной музыки, в формате поиска новых взаимодействий с самыми современными на тот момент инструментами, то есть какими-то первыми синтезаторами, которые закладывали основы эмбиента, закладывали основы электронного крауд-рока, который мы также чуть-чуть попозже услышим. В общем, супер культовый, известный, влиятельный коллектив, который называется Tangerine Dream.

Да, как я уже упомянул, коллектив из Берлина. Скажу так, я небольшой фанат вообще Tangerine Dream. Они, мне кажется, немножко скучноватыми, немножко затянутыми. Какие-то у них вот эти электронные сетапы слишком затянутые. То есть ты как бы слушаешь, ждешь, что сейчас вот что-то будет, а в итоге ничего нет. Да, это как вот господин Ларин был такой видеоблогер, вот он говорил, что вот есть сетап, есть панчлайн. Вот у ребят как бы есть сетап, а вот панчлайна, которого я лично очень ждал от их музыки, какого-то прям энергичного развития, у них его не было. Надо понимать, что вот у них был дебютный альбом, композицию, с которым мы послушали, Electric Meditation он назывался. Дальше ребята уже больше работали с синтезаторами, больше работали с электронной музыкой. Сначала это была такая крауд-электронная, это вот где-то второй-третий их альбом. А дальше уже они пошли в сторону эмбиента, в сторону New Age. Ребята очень сильно повлияли на то, что будет с музыкой потом, но это, скажем так, не то влияние, которое интересно лично мне. Поэтому не упомянуть мы их не можем. Опять-таки, к ним я отношусь так с большим уважением, но без большой симпатии. Давайте что-нибудь еще из Tangerine Dream послушаем.

И двигаемся потихонечку дальше. Перемещаемся мы в город Штутгарт. И вот в Штутгарте нас ожидает группа Гила. Или Гила, но, наверное, Гила все-таки.

касательно этого коллектива, нас интересует исключительно первый альбом. Он назывался просто Гила, но там была подпись Free Electric Sound, поэтому иногда его называют полностью Гила Free Electric Sound. Соответственно. По стилю это такой энергичный психоделический рок, в котором очень много чего намешано. То есть там с одной стороны эксперименты, с другой стороны какие-то электронные эффекты вот в тот момент доступные. С третьей стороны там очень большой акцент идет на кислотное звучание, экстремальное психоделическое звучание, которое мы опять же и в позднем психоделическом роке же вот при его переходе в прог-рок можем слышать. Американские группы, английские группы и так далее. У Pink Floyd, например, на первом альбоме вот что-то похожее был. Коллектив не очень известный, достаточно самобытный. Очень рекомендую дебютную пластинку. Дальше можно не слушать. Дальше там у них, по-моему, вышло 2, что ли, альбома или 3. Вот остальные гораздо хуже. Послушайте первый. Он такой вот именно краудроковский, потому что второй альбом у них, они там уже пригласили на вокал какую-то девушку. Концептуальный альбом про беды индейцев в Америке, при том, что сами эти штутгартские молодцы никогда в Америке не были, никогда с индейцами не общались. Понятия об этом не имеют. Музыку стилизировать под истории про великих индейских героев у них, как мне кажется, не получилось. Плюс более такое попсовое, мягкое звучание на второй пластинке вот этой группе конкретно навредило. Как и многим, кстати говоря, группам краудрок. Люди, они жили исключительно в жанре экспериментов, и когда они за них выходили куда-то в степь коммерческую, то получалось это, ну, получалось это у единиц, о которых мы также поговорим чуть попозже. Тем не менее, Гила, первый альбом, город Штутгарт, что мне

Это не литературная отсылка. Это в переводе с немецкого «кулак». Соответственно, сразу, прежде чем мы начнем говорить о музыке, очень рекомендую посмотреть обложку их дебютного альбома, который так и назывался «Фауст». Там изображен кулак в рентгеновской съемке. Очень стильно выглядит. Наверное, один из самых стильных альбомов в истории музыки. Прямо настоятельно рекомендую. Это вот то, что вы можете повесить себе на стену рядом с какими-то плакатами из старых спагетти-вестернов. Собственно говоря, коллектив, он то ли из Гамбурга, то ли из Бремена. Играли они тоже динамичную психоделику в формате крауд-рока. По звуку, так как коллектив очень экспериментальный, это смесь академической электронной музыки, как там, например, Карл-Хайнц Штокгаузен, о котором мы сегодня будем еще не раз говорить, каких-то вот крауд-рок-экспериментов, наработок тех же Popol Vuh, тех же Tangerine Dream, плюс какие-то хиповые вайбы к ним добавились, которые также были характерны и для Германии, там, например, коллективы, как Amandul, по-моему, да, называется, послушаем его.

И вот эта вся такая яркая, громкая смесь, это, собственно говоря, и есть стилистика группы Фауст. Вообще коллектив появился немножечко в историю. Появился благодаря такому человеку, как Уве Никельбек. Это журналист, который очень переживал вообще за немецкую сцену. И вот он этих ребят собрал, начали они играть. У них была такая фишечка на живых концертах. Они приглашали каких-то уличных музыкантов или просто музыкантов местных. То есть, он приехали они там в какой-нибудь Лейпциг и вот набирали там ребят, которые что-то умели, и они вместе с ними на этом концерте и исполняли. Поэтому сказать, какой состав конкретно выступал на каком концерте, очень и очень сложно. Более того, здесь еще совпала историческая парадигма. Дело в том, что вот благодаря деятельности вышеупомянутых Popol Vuh, Amandul и Tangerine Dream было ощущение, что немецкая музыка, она начинает потихонечку подниматься, что вот она сейчас обрастает мясом, и сейчас-то мы уже покажем, на что мы способны. И лейблы, они очень искали какой-то привлекательный, такой попсовый, но при этом интересный музыкальный проект, которые они могли бы коммерциализировать, спокойно продавать, на этом зарабатывать, также продвигать немецкую музыку, а, соответственно, чем мы больше продвигаем немецкую музыку, тем на больше коллективов можем заработать. Долгое время считал, что именно группа Фауст будет таким вот локомотивом всей этой коммерческой движухи. Но, судя по тому, что мы с вами послушали, да, понятно, что никакого отношения к коммерции этот коллектив не имеет. Собственно, послушаем что-нибудь еще из группы Фауст.

Ной — это группа из Дюссельдорфа. Что вообще примечательного? Для того, чтобы поговорить о коллективе Ной, нам сначала нужно окунуться в историю другого коллектива. Первоначально была такая команда музыкантов под названием Organization.

Organization — это будущий Крафтверк, о которых мы, понятное дело, сегодня поговорим. Играли они такую экспериментальную, меланхоличную музыку. В основном выступали на каких-то выставках, на каких-то перформансах. Их музыка, она предвосхищала такое культурное погружение. Выпустили они всего один альбом. Вот оттуда мы послушали трек «Silver Forest». Дальше, соответственно, вся эта команда начала работать уже в составе Крафтверк. А ранее Крафтверк, они не совсем понимали еще, в какую степь они хотят двигаться, поэтому звучали они не так, как поздние Крафтверк, которые вы уже знаете, звучали они примерно вот так.

это трек «Рюкзак», самый, наверное, известный трек этой группы до альбома «Автобан» с их дебютного альбома. И записали они там одну или две пластинки. И господа Ральф Хютер и Флориан Шнайдер, которые составят костяк будущих Крафтверк, они на правах тех, кто платит деньги, решили, что с двумя другими участниками двигаются они куда-то не в ту степь, решили с ними разорвать отношения. Вот эти вот два других участника создали коллектив «Ной». По легенде, «Ной» значит «новость» в переводе с немецкого, по легенде ребята гуляли по супермаркету и увидели там около товаров табличку «Ной», которая очень привлекала внимание публики, и решили так назвать свой коллектив. Давайте что-нибудь еще из него послушаем.

Главный там был человек по имени Клаус Дингер. И второй еще гитарист, я, к сожалению, забыл, как его зовут. Вот вдвоем они в основном выступали, потом кто-то еще присоединился к коллективу. Но первоначально вот они выступали вдвоем на первых двух альбомах. По звуку, ну, здесь можно сказать, что основа музыки группы NO — это минимализм. Как раз Клаус Дингер, он был на барабанах, он отбивал однообразный монотонный ритм, который он сам называл Apache Beat, по-другому еще называют Motoric или Motoric Beat. Минимально какие-то перкуссионные вставки, просто монотонное звучание. Сейчас мы послушаем трек с их тоже первого альбома, который прям идеально олицетворяет этот вот самый Apache Beat.

И вокруг, соответственно, этого самого бита нарастает музыка, как вы заметили. Собственно говоря, вот это и был музыкальный костяк группы Ной. Записали так парочку альбомов, потом записывали еще и третий. Кстати говоря, на третьем альбоме, он назывался Ной 75, там была композиция Hero, одна из первых текстовых, наверное, композиций, которые исполняли эти ребята, потому что до этого там исключительно инструментальная музыка была. И вот всем вам известный альбом Heroes Дэвида Боуи, второй из трех альбомов его цикла берлинской трилогии, вот он как раз-таки написан под впечатлением от этой песни, что интересно. Потому что Дэвид Боуи очень активно взаимодействовал с музыкантами крауд-рока, вот в основном берлинской как раз-таки сцены. Сам он в Берлине-то и находился, да, тут загадок быть не может. Интересный факт, что в честь песни Hero назвал целый альбом, так сказать, отдавая дань почтения немецким музыкантам. Наверное, о группе Ной все. Переходим к следующему коллективу. Он называется Agitation Freak.

Значит, Agitation Free — это вообще группа не очень известная, культовая в узких кругах, но я ее очень люблю. Нам интересен их дебютный альбом, который назывался «Малеш» или «Малек». Не знаю, как на немецком читать такие слова, к сожалению. Что он из себя представлял? Это психоделический краудрок, но в нем очень много этнических, ближневосточных, египетских мотивов. Группа вообще записывает альбом под впечатлением своей какой-то там поездки. Катались они по Кипру, по Турции, по Греции, по Египту, еще там куда-то. Насладились, так сказать, местными музыкальными городскими артефактами и решили все это вставить в свою музычку, играть такой очень хороший психодел, очень качественный, очень интересный. Во многом предвосхитили они волну прогрока и психоделики, которая в Турции зародится, потом чуть попозже в Греции, тоже это вот 70-е годы, буквально там на несколько лет позже, чем этот коллектив. По звуку будет очень похоже, но здесь все-таки Agitation Free, так как были немцами, кстати, из Берлина, не помню, говорил или нет, они все это, конечно, еще немецким краутовским духом заряжали, поэтому очень рекомендую дебютный альбом «Малек» или «Малеш», послушайте. Также в эти же партии они намешивали, как и все, собственно говоря, краудрокеры, какую-то электронику, прото-эмбиент. Получался такой звуковой коктейль, очень убедительный, очень хороший, поэтому Agitation Free, слушаем что-нибудь еще, идем дальше.

И последние у нас остались две группы, о которых мы сегодня поговорим. Понятное дело, что обо всех группах краудрока просто нет времени сказать. Это будет эфир там на 6, на 7, на 8 часов, чтобы подробно с историей все как положено рассказать. Формат нашего подкаста не подразумевает таких больших временных объемов. Кому интересно, там какие-то занудства про немецких экспериментаторов на 8 часов слушать. Поэтому даже по двум самым значимым коллективам краудрок, которые у нас остались, мы пробежимся достаточно быстро. Первый — это вышеупомянутый Крафтверк.

Крафтверк, соответственно, группа из Дюссельдорфа. Ральф Хютер, Флориан Шнайдер, два там главных мыслителя музыкальных. Оставили мы их где-то на моменте расхождения с группой Ной. Ральф и Флориан очень много думали, как же они хотят видеть свою музыку, хотели ее видеть такой электронно-минималистической. Наработки уже были видны на третьем их альбоме, который назывался «Ralph and Florian». Сейчас мы послушаем оттуда композицию «Electrischer Roulette».

видно по композиции, что это прото-крафтверк, то есть то, что они примерно хотели, но как будто чего-то не хватало. Как будто не хватало технологической оснащенности, как будто не хватало точечных музыкальных усилений. После этого они набирают состав. Надо упомянуть, что Ральф и Флорин, они были из обеспеченных семей, считали себя такими настоящими немецкими интеллектуалами и, в отличие от всех остальных в нашем списке, могли себе позволить практически любое оборудование, самое новое. Более того, специальную установку, по которой нужно было бить, она издавала разные звуки, или там даже подносишь подобие металлической палочки к определенной части диска, и оно выдает определенный звук. Из компиляции каких-то электрических радиоприборов удалось производство Kraftwerk собрать, что очень позитивно отразилось на их звучании. И выпустили они альбом, культовый, абсолютно, наверное, один из самых культовых альбомов в истории музыки, который назывался «Автобан». Послушаем оттуда заглавный трек.

Как я уже сказал, Крафтверк ориентировались на электронное звучание. Надо сказать, что недооценивать группу по вкладу в музыку просто глупость. То есть эти ребята, они по сути создали всю ту электронную музыку, что мы знаем сейчас. Они первые, кто электронные наработки того же Штокгаузена попытались в какую-то поп-стезю внести, убрать все живые инструменты, оставить электронный монотонный бит. Далее Крафтверк продолжили развиваться, выпустили альбом Radioactivity, а тут заглавный трек послушаем.

тоже у них был выдающийся Trans-Europa Express и так далее. В общем, группа на этой стезе очень сильно прославилась. Они также работали над своим образом. Если вы посмотрите какие-то клипы, видео с презентацией или просто какие-то живые выступления коллектива, полуроботы, полуманекены что-то там нажимают, очень монотонно говорят. Атмосфера, знаете, японцы показывают видео, где там бегает робот-собака, еле ходит, там движение абсолютно неловким, как пела не очень хорошая группа «Пикник». Вот это все взяли на вооружение Крафтвук, взяли из этого свой неповторимый стиль, узнаваемый, и достаточно долго продержались на этой ниве, как, наверное, передовые электронные музыканты. Что-нибудь еще послушаем из Крафтвук и продолжим.

Последний коллектив, который по влиянию, конечно, Крафтверк уступает. С другой стороны, кто не уступает. Но при этом, это, наверное, мой любимый краудрок-коллектив. По влиянию на отдельных музыкантов, которые признавали гений этих ребят. Коллектив тоже, я думаю, в самых топах находится. Это группа из Кёльна под названием «Кент».

Кен вообще это группа, состоящая из 4 академических, по сути говоря, музыкантов. Состав там был примерно такой. Михаил Кароли, он играл на гитаре, такой мастер нахождения интересных звуков и по манере игры, наверное, не похожий ни на одного другого гитариста. Яки Либетсайд, фриджазовый барабанщик, наверное, лучший барабанщик вообще в истории музыки. Помните фильм «Одержимость» был, да, где всячески продвигали Бадди Рича. Вот по мне так Яки Либетсайд, он этого Бадди Рича уделывает по полной. Потому что Бадди Рич, он старался играть разнообразно, как вот именно такое джазовое соло, показывая все свое мастерство. А вот Яки Либетсайд, он одновременно показывал весь свой талант, весь свой гений, одновременно сдерживал музыкальные порывы своего коллектива, приводил это все в форму, и помимо ритма еще и какую-то мелодику давал. То есть абсолютно уникальное, абсолютно неповторимое барабанное звучание давал Яки Либетсайд, гениальный музыкант. Помимо этого, там еще присутствовали два человека. Это бас-гитарист Холгер Шукай и Ирвинг Шмидт, который играл на клавишных. Оба ученики вышеупомянутого Карл-Хайнца Штокгаузена, о котором мы все еще поговорим чуть-чуть попозже. Ирвинг Шмидт – мастер вообще нахождения также уникальных, неповторимых звуков среди клавишных инструментов, при том, что техническое оснащение тогда было достаточно скудное, и при небольшом техническом диапазоне действия он умудрялся брать именно те ноты, именно те звуки, которые были нужны. Значит, Холгер Шукай, выпускник Академии Штокгаузена, играл всегда в перчатках, выдающийся виртуоз, при том, что гитара была не основным его инструментом, при этом прекрасно справлялся он со своей деятельностью. И вот этот вот меломанский коллектив, коллектив выдающихся музыкантов, был у них два солиста, ну, по очереди. Сначала был господин Майкл Муни, американец, он на их вот первом альбоме присутствовал и частично на втором, который Soundtracks. Послушай что-нибудь с первых альбомов.

Потом этот Майкл Муни, он совсем себе мозги проел ЛСД, уехал там искать своего какого-то гуру. Долго думали, значит, Кен, кого же им на должность вокалиста взять, и в итоге нашли они уличного японского музыканта по имени Дамо Судзуки. Разбавил этот академический коллектив своими какими-то психопатическими воплями, сделав из своего голоса еще один там пятый инструмент коллектива Кен, создавая абсолютно неописуемой красоты, неописуемой сложности, неописуемого качества музыку. Что-нибудь послушаем с их классического альбома «Тагом».

собственно говоря, Кен, город Кёльн. Мы с вами на этом коллективе закончим знакомство вообще с коллективами краудроком. Очень бы хотелось рассказать больше, очень бы хотелось коллективов побольше привести, но вот опять же временные рамки нам здесь идут не на пользу. Как видите, группы, которые мы только что послушали, они мало того, что находятся в разных городах, то есть там и Кёльн, и Берлин, и Мюнхен, и Штутгарт, так они еще и абсолютно разные по звучанию. Проблема определения, о которой мы с вами говорили в начале, она из этого исходит. Монолитного такого, вот это краудрок, то есть там может быть что-то еще, там как в панке, например. Понятное дело, что есть какие-то основы, но она может чем-то дополняться. Вот тут такого нет. Группы слишком сильно различаются по звучанию, слишком все это звучит не монолитно, эклектично, если хотите. И поэтому какого-то единого определения, помимо того, что, ну, это как бы психоделично, электронно и экспериментально, и то не всегда, дать невозможно. С чем это связано, собственно говоря? Появился жанр, а особенностей у него нет. Связано это с тем, что как таковой единой тусовочки крауд-рок-исполнителей не было. Кен делали что-то в Кёльне, Крафтверк делали что-то в Дюссельдорфе, кто-то еще там в Штутгарте, они никак друг с другом не взаимодействовали абсолютно, что там кто исполнял, люди уже слышали на пластинках. Общения, живого обмена идеями не было. То есть были там внутри каких-то тусовочек там берлинских, каких-то мюнхенских, но вот города между собой, как правило, не взаимодействовали. Это и дало нам то самое разнообразное звучание внутри жанра, которое мы имеем сейчас. Собственно говоря, возникает следующий вопрос. А зачем в каждом городе искали какое-то свое звучание? Надо понимать, что в Германии того времени, помимо вот этих вот замечательных краудрокеров, гениальных, были группы типа там Scorpions, да? Вот эти самые скорпы, отвратительные, они делали примерно следующее. То есть они брали то, что сейчас было популярно в музыке в Англии и в Америке, играли то же самое абсолютно. Поэтому на фоне краудрокеров их альбомы, они очень пресные, какие-то неинтересные, очень скучные, очень вторичные. Но при этом они зарабатывали деньги. Краудрокеры таким похвастаться до определенного времени не могли. Так почему же музыканты не шли по пути коммерции, а пошли по пути каких-то экспериментов, какого-то самовыражения, поиска немецкой музыкальной идентичности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы для начала рассмотрим само название краудрок. Почему крауд? Что это вообще такое? Надо сказать, что это название придумали не сами немцы, а его придумали англичане. Там спорит кто, то ли диджей Джон Пил, который в эфире своей радиопередачи активно ставил, продвигал краудрок в Англии, то ли в журнале Music Maker кто-то написал, то ли еще кто-то это придумал. Кто придумал, неважно, важно, что это такое. Крауд — это квашеная капуста. И это такое уничижительное слово для обозначения немцев. То есть во времена войны вот этих самых немецких солдат называли краутами, язвительным, оскорбительным тоном. Поэтому сами немцы использовали название типа космиш-рок, там что угодно, только вот не крауд до поры до времени. Попытки создать аутентичную музыкальную сцену в Германии, они обоснованы были на самом деле историческими культурными предпосылками. Небольшой сейчас будет экскурс у нас в историю, и до конца эфира о ней мы и будем говорить. Закончилась Первая мировая война. Германия в ней проиграла, подписала Версальский мир. В народе, так как война практически не велась на территории Германии, немцы там воевали в Италии, в России, где-то там во Франции, и потом бац, они проиграли. В обществе тогда было очень стойкое ощущение, что победу кто-то украл, что немцы, они сами не могли проиграть, то есть это какой-то просто заговор. Мы бы додавили, но вот кто-то помешал. Ну, потом пришел, значит, господин Гитлер, объяснил, кто помешал, объяснил, что с этим делать. Сейчас-то мы ошибки извлекли, как говорится. Сейчас мы уже додавим. Додавить не получилось. Германия за 30 лет терпит поражение в двух войнах. Поэтому два поражения очень тяжелых. И если первое, вот в Первой мировой войне поражение, оно было таким политико-экономическим, то есть там отобрали территории, дикая инфляция, но на самом народе, на вот этом вот Das Deutsche Geist, да, немецком духе, это не сказалось абсолютно никак. Были уверены, что сейчас-то вернемся, обозначимся потихонечку. После поражения во Второй мировой такого, конечно, настроения уже не было. Настроение было абсолютно упадническое. Чтобы вы понимали, страна разделена там на 4 оккупационных территории. Английскую, французскую, американскую, советскую. Берлин тоже разделен на 4 части. Тотальная капитуляция. У власти там пришли ставленники каких-то иностранных государств. На территории находятся постоянно иностранные какие-то военные. Делают там, ну, что хотят, грубо говоря, со страной. То есть у Германии вообще никаких шансов нет сопротивляться. Помимо всего прочего, к немцам очень пренебрежительно относятся в мире.
все, наверное, страны оси, то есть Италия, ну, Италия в меньшей степени, вот Германия, Япония, они были вынуждены как-то рефлексировать, потому что они варятся, скажем так, в определенном своем таком культурно-этническом чане и не понимают, куда дальше двигается их нация, потому что ситуация просто жуткая. И вот эта вот жуткая ситуация, она была не только, опять же, там, в политике, не только в экономике, но теперь она была еще и на уровне культуры, и на уровне национального самосознания. Проигрыш во Второй мировой войне, он же не просто проиграли, а проиграли разгромно и проиграли, будучи уверенными, что вот теперь-то нам ничего не мешает, что вот теперь-то мы, немцы, сплотились как нация. То, чего хотели они как раз-таки в Первой мировой, что вот сейчас-то мы единым фронтом пойдем и нас не остановить, потому что мы кто? Потому что мы уберменш, да, сверхлюди. По идеологии, которая, значит, тогда педалировалась в Германии. И выяснилось, что вот эти вот сверхлюди, они как-то унижены и оскорблены. Внутреннее ощущение было такое, что, а может быть, мы не сверхлюди, а может быть, мы ошибались все это время, может быть, на самом деле, мы какие-то низшие, на самом деле, вообще недостойные, какие-то действительно звери, людоеды. Гуляли такие мысли, как бы, в то время в социуме. Пыталась Германия как-то понять вообще, что ей делать дальше. С одной стороны. С другой стороны, во власти и во влиятельных кругах оставались нацисты. Пендел всех невозможно было просто предать трибуналу, который тоже жаждали какого-то реванша. Как и после Первой мировой войны, Германия хотела как-то реабилитироваться. Но она понимала, что реабилитироваться военным уже не дадут никак. Это просто невозможно. И она избрала путь реабилитации экономической, реабилитации культурной. Но культурная реабилитация, она пришла не сразу. На этом вот пустыре немецкой культуры, ну, давайте о музыке в первую очередь будем говорить. Если мы возьмем музыку именно нацистской Германии, то там пафосные марши, какие-то даже веселые песенки, они были с таким подтекстом, что, мол, вот мы сама какие-то самостоятельная держава, нам никто не нужен, мы и так лучше всех. После войны, соответственно, всего вот этого вот уже не было, никаких там обращаться к старым произведениям искусства уже было как бы нельзя, не принято, все это было под каким-то запретом, гласным или негласным. Играла в основном музыка стран Америки и Англии. Мы с вами как раз-таки говорили в выпуске про панк-рок, про группу The Monks, да, американские военные на территории Германии. Если мы посмотрим на этот же коллектив с другой стороны, да, это было лучшее, что тогда было доступно немцам. То есть они исключительно либо пародировали американскую музыку, либо просто в наглую ее ставили. То есть ничего аутентичного они придумать не могли, казалось бы. В плане вообще музыкальной сцены, академической в том числе, Германия была в таком состоянии аскетическом. Либо там людям не хватало таланта, чтобы куда-то пробиться, а если талант и был, то старались эту музыку игнорировать. Вот был один человек, которого игнорировать было невозможно. И звали его Карл-Хайнц Штокгаузен, о котором мы сегодня не раз говорили. Ну, это настоящий гений. Это гений такой авангардной электронной музыки, который придумывал там разные звучания, разные новые ходы. Был рукопожатен по всему миру просто потому, что, ну, игнорировать был невозможно человек. Как бы вы ни относились, это действительно выдающийся автор, выдающийся композитор, ну, просто было нельзя как-то его не замечать. И Карл-Хайнц Штокгаузен, помимо всего прочего, занимался тем, что снимал с немецкой культуры вот это вот табу. Он в первую очередь для самих немцев, во вторую очередь для всех остальных, он пытался показать, что немецкая культура, она не отвратительна, она не какая-то людоедская, какая-то недостойная, она действительно прекрасна, может создавать что-то выдающееся. С одной стороны, если мы говорим о влиянии на мир, да, то это вот как раз-таки позволило крауд-рок послушать и к переосмыслению каких-то старых образов, которыми активно занимался Штокгаузен. Относиться в странах США, Англии, Франции как-то более почтительно. То есть там человек что-то там переосмысляет свою историю, а как бы, ну, вообще не особо, но так как это все-таки Штокгаузен, то пускай переосмысляет, как говорится, мы мешать не будем. И с другой стороны, внутри Германия сделала очень много, то есть помимо того, что оказал влияние на огромное количество краудрокеров, помимо того, что господа из КН, Хольгер Шукай и Ирвинг Шмидт были его учениками, он старался дать какое-то уникальное немецкое звучание, которое позже краудрокеры развивали. А говоря о самих краудрокерах, надо понимать, что это были люди, которые войны как таковой не видели. То есть они были либо детьми во время войны, либо уже родились после. Но люди искренне не понимали, почему там вот мы как-то ни на что не способны, как же так? То есть мы же там открываем Фауста, читаем, там, да, слушаем Вагнера, да, все вроде в порядке, а сейчас там мы ничего и создать не можем. То есть я не говорю, что там каждый так именно думал. Такие мысли определенно были. И вот эта вот творческая молодежь, она пыталась образ немецкой культуры сделать снова великим. Сделать что-то не похожее на то, что делалось раньше.
Возвращаясь к группе Кен, как вообще они пришли к такому звучанию? Михаил Кароли, да, который один из гитаристов, он был учеником Хольгера Шукая, который включал ему Штокгаузен и говорил, вот это гениально. А Кароли говорил, что не, это как-то старо, это не очень, вот послушайте, да, и по легенде включил песню Beatles «I'm the Walrus».

0: всем известную композицию. И согласился Шукай, что действительно это того стоит. Собрал группу академических музыкантов, погнали они играть что-то свое. Хотелось не просто копировать, не просто быть в трендах, хотелось создавать именно немецкое звучание. Надо сказать, что вот у этих талантливых людей, которым в достаточно юном возрасте, и с Кентом были ребята за 30, но, как правило, не настолько были зрелые люди, перед ними стояла задача отрефлексировать и как-то побороть, скажем так, культурные репарации, которые платила Германия. Как известно, одно поколение, оно страну гробит, а второе пытается с этим что-то сделать. И вот в культурном плане у Германии, ну и в экономическом, там и в других, конечно, получилось. Где-то хорошо, где-то среднее. Но вот в культурном получилось очень хорошо. Создав вот эту вот немецкую идентичность музыкальную, они смогли пронести ее сквозь года, там, вплоть до 90-х, когда вот это все потихонечку загнулось, к моему огромному сожалению. Германия не смогла в начале где-то нулевых уже предложить миру что-то новое. Тем не менее, на 30 лет Германия стала третьей по важности музыкальной страной после Англии и Америки, хотя там в 50-х годах это было максимально неочевидно. В заключение хотел бы сказать следующее, что краудрок — это жанр непростой, это жанр с непростой музыкой, непростой судьбой. Понять, что вообще сделали немцы, мы можем по двум факторам. Во-первых, по звучанию, влиянию краудрока, назвать стиль группы, на которых все это повлияло, мы с вами будем долго перечислять, тоже отдельный часовой выпуск можно сделать. Притом повлияло настолько, что в 90-е годы, когда пошла музыка джангл, да, музыка техно и так далее, активно начали распространяться сэмплы, выяснилось, что музыку краудрок-коллективов легче сэмплить, чем пытаться переиграть, потому что действительно жажда поиска чего-то нового была настолько уникальной, что даже повторить это невозможно. А второе — это, собственно говоря, название «краудрок». Мы не зря с вами упомянули о том, что слово «крауд» было пренебрежительным. Так вот, вот этим вот ребятам молодым удалось сделать из пренебрежительного слова, которое означает второсортность твоего народа, им удалось это слово превратить в национальную фишку, при том, что сейчас ни один человек, когда слышит слово «крауд», не думает о Германии пренебрежительно. Он думает о ней с восхищением, если понимает, о чем идет речь. И вот в этом, кажется, главная победа краудрока, очередное доказательство того, что через искусство можно сделать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. С вами был Анатолий Ролесков, подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: От Магадана до Москвы почти 6 тысяч километров по прямой. От Магадана до США в два раза меньше – 3 тысячи километров. На протяжении всей истории связь между Колымой и Аляской можно было считать лакмусовой бумажкой, по которой можно было судить об отношениях между Россией и США. В этом выпуске мы обсудим, как менялась эта связь, почему железный занавес начал падать именно на севере и почему Колыма так привлекает иностранцев со всего мира.
1: Подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. Также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста.
0: Вообще, связь между Аляской и Дальним Востоком всегда была. Местные народы совершали путешествия между материками и торговали друг с другом. Но, конечно, больше свидетельств и историй об этой связи начало появляться с началом освоения Колымы, причем, кстати, не только со стороны России, но и со стороны США. После того, как Российская империя продала Аляску, отдельные предприниматели США стали пробовать организовывать торговлю между Номом, это город на южном побережье Аляски, и Дальним Востоком. Это приносило неплохой доход, потому что из Нома торговцы везли разные товары повседневного пользования, а обратно возвращались с моржовой костью и пушниной. К началу 20 века эта торговля стала таким устоявшимся предприятием. Полярный исследователь Руал Амундсен в дневниках писал, что только за две недели в 1920 году он встретил 6 американских шхун, которые шли на Колыму.
1: На одной экскурсии я слышал такую байку, что Магадан, ну вот происхождение слова Магадан и Манхэттен, они как бы схожи, то есть корни, то есть Магадан и Манхаттан. С установлением советской власти и началом Дальстроя, о котором мы говорили в одном из предыдущих выпусков, некоторые контакты прекратились. Хотя известно, что Эдуард Берзин, когда готовился к стройке завода на Вишере, ездил и в Америку, и Европу, чтобы договориться о покупке оборудования для производства бумаги. Позже все тому же Дальстрою Штаты поставляли тракторы, катерпиллеры и форды, на которых ездили по трассе, да, даже сохранились фотографии. Во времена ГУЛАГа среди заключенных ходили слухи о побегах через Берингов пролив в Аляску. Например, уйти на Аляску планировали руководители Зеленомысского восстания, бунта, который был поднят в 1937 году в районе поселка Нижние Кресты на северо-востоке Якутии. По сообщениям свидетелей, они подготовили две лодки и пароход. Однако это восстание было подавлено, никто никуда не уплыл.
0: Я знаю, что еще Солженицын рассказывал о якобы 7 зэках, которые угнали самолет и улетели в США.
1: Я смотрел про эту байку, никаких достоверных данных об успешных побегах через Беринг пролив в начале 20 века нет. И, в принципе, в целом, когда речь заходит о побегах, то тоже нужно поставить себя на место заключенного, представить эту бескрайнюю тайгу, где ты, в принципе, ну, выйдя за территорию лагеря, оказываешься отрезан от мира, то есть ты можешь надеяться там только на самого себя, а вокруг тебя болото, степи, леса, дикие животные. Ну, то есть опасность поджидает на каждом углу, поэтому даже если люди убегали, я думаю, рано или поздно они возвращались. Ну, известны случаи, когда местное население ловило беглецов и возвращало их.
0: Но настоящая серьезная связь между Колымой и Аляской, как я понимаю, установилась во время Второй мировой войны.
2: Это ветераны-летчики. За ними 5 полков специальной перегоночной авиационной дивизии. Они участники одной из малоизвестных операций Второй мировой войны. Операции по переброске тысяч самолетов из Аляски через Берингов пролив в Сибирь. Трассы, которые в Америке называют Алсип.
3: Из документального фильма «Трасса Алсип».
0: В 1942 году была открыта воздушная трасса Аляска-Сибирь, или Алсип. Она была открыта по договору ленд-лиза и была нужна, чтобы перейти

0: гонять самолеты, запчасти, продукты и дипломатическую почту. Там была невероятно сложная цепочка для перегона. Американская часть трассы начиналась в штате Монтана и заканчивалась все в том же Номе на Аляске, а советская начиналась в Анадыре, а заканчивалась по-разному, в зависимости от линии фронта. И вся трасса представляла путь примерно в 14 тысяч километров, 3 тысячи от завода в США через Канаду и Аляску до Фэрбэнкса, 6,5 тысяч километров от Фэрбэнкса до Красноярска и далее до Волги к фронту примерно еще 4,5 тысячи километров. При этом состав аэропортов, участвовавших в этой трассе, менялся со временем. К 1945 году было уже 5 основных маршрутов и использовалось до 30 аэродромов.
1: Причем большая часть этих перелетов была очень тяжелой. Магнитные компасы работали ненадежно, и в зимнее время при очень низких температурах во время посадки самолета возникал плотный туман. Зачастую летом возникали лесные пожары, и низкая облачность заставляла летать вслепую.
0: Всего за время работы Алсиба в СССР было отправлено почти 8 тысяч самолетов, 18 тысяч тонн грузов и 319 тонн почты. И, конечно, несмотря на все споры вокруг ленд-лиза и прочего, это, конечно, значительно помогло Советскому Союзу во время Второй мировой войны.
2: Снабжение перегонщиков осуществлялось пилотами с Востока, которые летали на транспортных самолетах, везущих запчасти, двигатели и продукты. Экипажи даже жили в самолетах, для тепла использовали угольные печки. У них было заведено загружать личный груз в любое доступное место на самолете. Обувь, одежду, консервированные продукты. Пилоты были очень молодыми, решительными на хорошее дело. Из воспоминаний американского пилота Романа Джастиса.
1: После Второй мировой войны все об Алсибе было засекречено Советским Союзом. Количество самолетов, количество авиакатастроф, пути, по которым самолеты летали, вообще все. Но, несмотря на это, в 2021 году Богдан Булычев и его команда отправились на поиски одного из самолетов, которое потерпело крушение, по легенде, на озере Майорыч. Результаты их экспедиции можно посмотреть на YouTube, на канале Богдана Булычева. Они выпустили 8-серийный фильм о поисках этого самолета. После Второй мировой войны занавес между Колымой и США снова начал закрываться. Началась холодная война.
0: Вот, допустим, ты общаешься же когда с историками. Есть понимание у историков местных, почему после войны засекретили всю информацию об Алсибе?
1: Смотри, когда летчики летали из Аляски обратно сюда, в Магадан, один из аэропортов был в Магадане, они видели, естественно, и лагеря, и полигоны, где добывали золото. Это стратегически важная информация. Естественно, она не могла быть передана куда-то. И чтобы уж наверняка засекретили сразу все. То есть, я думаю, чисто из стратегических соображений.
0: Окей. Устраивает ответ такой. Пока в Советском Союзе работал, а потом разрушался Дальстрой, США рассказывали об огромной опасности нападения со стороны Советского Союза. В этот момент в одном из маленьких городов Центральной Калифорнии жил школьник по имени Лэри. Каждую пятницу там проходили специальные учения. В городе срабатывали сирены, нужно было включать радио на определенной частоте. Вещала правительственная станция для чрезвычайных ситуаций, которая говорила, это учебная тревога. Обычно в это время Лэри с одноклассниками был в школе, и им велели прятаться под партой. И по его воспоминаниям, уже тогда он стал задавать себе вопрос, откуда вообще взялась эта вражда между странами.
3: Well, about the age of 12, my mother bought me a Zenith Transoceanic Radio.
2: Когда мне было 12 лет, мама купила радио «Зенит Трансокеаник». Я всегда интересовался зарубежными странами, и, конечно, Советский Союз всегда был на слуху. С помощью этого коротковолнового радио я слушал станцию «Радио Москва». Из интервью Лэри Рокхилла.
1: Уже взрослый, получивший образование Лоуренс Рокхилл, в 70-х годах переехал из теплой Калифорнии на Аляску, в город Ситка. Там он изучал культуру, антропологию коренных народов и работал и преподавал в разных школах с детьми. Еще через 15 лет, когда отношения между Рейганом и Горбачевым стали меняться, напряжение между США и СССР начало сходить на нет, у Лэри появились друзья, которые переписывались с людьми из Советского Союза. Он решил, почему бы не попробовать связать детей Аляски с детьми из Магадана.
0: В тот момент его ученики уже слышали о Советском Союзе, но толком ничего про него не знали и не представляли себе жизнь обычных людей и школьников, таких же, как они. И Лэри постепенно начал это менять. В газетах и по телевизору мелькали новости о Рейгане, Горбачеве и жизни советских людей. Лэри стал обсуждать их в классе с учениками, потом он нашел учебник и разработал программу изучения Советского Союза. Это идеально сочетается сочеталось с изучением истории Аляски, которую он преподавал в то же самое время.
1: В 1987 году, после полугода изучения СССР, Лэри с учениками решили отправить первую посылку в Советский Союз. Они сфотографировали себя, свои семьи, школу, написали письма. Каждый из 30 учеников от руки написал письмо. Для многих это было первое письмо в их жизни. Никто не знал имя адресата, поэтому писали просто «дорогой друг». Потом они записали несколько песен, например, «Пусть всегда будет солнце», и еще несколько американских песен о мире, и упаковали все это в посылке и отправили.
3: So one in the fall of 1987, the secretary came and knocked on our door, and I opened the door and they.
2: Осенью 1987-го секретарь постучала в дверь. Я открыл, а она говорит: «О, Лэри, а почтальон только что доставил три письма из Магадана. Лучшее Рождество в моей жизни. День удался». Трое счастливчиков, получивших письма, были очень рады. Местная газета пришла их фотографировать. Письма русских ребят процитировали в газете. Из интервью Лэри Рокхилла.
0: В Советском Союзе же немного людей знали английский, и получается, что как, это просто они из США присылали в СССР посылки, письма и так далее, и просто находили кого-то, переводили, или как это происходило?
1: В Америке уже существовала компания Ground Zero Pairing. Это калифорнийская организация, которая уже имела опыт по установлению контактов между советскими и американскими школами. То есть он с ними связался, сказал: «У меня есть ученики, они изучают русский язык, Советский Союз, я хочу выйти на новый уровень». И вот через них он все это дело провернул. Да, вот про английский язык ты вот сказал, что там кто-то не знал. Ну, он был удивлен как раз-таки уровнем английского языка, насколько хорошо все было написано. Ну, я не знаю, возможно, конечно, там преувеличивают, все-таки это дети. Я не думаю, что они там владеют языком как носители, но, тем не менее, все было ок.
0: Но просто писем Лэри Рокхиллу было мало. 14 июня 1988 года случился так называемый полет дружбы по маршруту НОМ «Бухта Провидения» с губернатором Аляски Стивом Купером, сенатором Мурковски и большой группой американцев на борту. Губернатор Купер встретился в Провидении с Вячеславом Кобицем, который был губернатором Магадана в то время. В ответ через год губернатор Магадана отправился на Аляску, и Лэри решил, что это шанс еще больше наладить контакт с настоящими магаданцами. Он вместе со своими учениками решили купить аудио и видео, кассеты, книги, калькуляторы на солнечных батарейках и передать их губернатору Кобицу.
3: I talked to some people in Anchorage that told me no, all their time was tied up in Anchorage and it wouldn't be possible.
2: Я поговорил с местными в Анкоридже, они сказали, что у делегации плотный график, и они не смогут встретиться с нами. Но это было не то, что я ожидал услышать. Я позвонил Джиму Стэнфиллу, другу в Номе, и он ответил: «Да без проблем, Лэри, приезжай. Когда губернатор Кобец и делегация прибудут, мы проведем экскурсию по начальной школе Нома, а потом вы с Риком и учениками можете презентовать ваш проект». Супер! Я позвонил президенту авиалинии Аляски и сказал: «Мы с Риком купим себе билеты, но мы бы хотели взять с собой двух учеников. Выручите?» Он ответил: «Добро». Они оплатили билеты студентам. Благодаря помощи жителей Салдотны мы купили все необходимое. Кто-то даже пожертвовал книги и другие вещи. Из интервью Лэри Рокхилла.
1: Губернатор Уолтер Хикель, предыдущий губернатор Аляски, узнал о планах Лэри и устроил для него и школьников большую встречу с магаданским губернатором. Их провели по кораблю Дмитрий Лаптев, а капитан корабля пригласил их на обед к себе в каюту. Там школьники впервые попробовали блюда русской кухни. А затем губернатор Вячеслав Кобец забрал с собой и передал в школу номер один, легендарная в Магадане школа, самая продвинутая на тот период, подаренные кассеты, книги и калькуляторы. Все школьники были очень рады.
0: После этого между Лэри и вот этой магаданской продвинутой школой номер один завязалась переписка. В 1989 году случился первый обмен школьниками. Правда, они провели в зарубежных для себя странах всего несколько дней.
3: Of course, that was unforgettable experience. Magadan was a pure Soviet city.
2: Это незабываемый опыт. Магадан — советский город, который сильно отличался от Аляски, но это не шокировало нас. Многое о советской жизни мы знали из газет, но о Магадане информации было мало. Два пункта были схожи — холод и снег. Стоял февраль 1989 года. Холодно. Из интервью Лэри Рокхилла.
1: В этот момент глобальной целью для Лэри стало наладить постоянный обмен между школами. Напомню, что в этот момент все еще был железный занавес. И такая идея просто-напросто не могла прийти никому в голову. что что-то подобное вообще осуществимо. Но удивительно, что ему удалось договориться. Он запланировал поездки на год вперед. Но помимо обмена, Лэри самому хотелось пожить в Советском Союзе, в Магадане, поэтому ему посоветовали наладить связь между университетами, Магаданским пединститутом, сегодняшним СВГУ, и университетом Аляски. В этом ему помогли ректор пединститута Евгений Кокарев и декан филологического факультета Роман Чайковский. Так Лэри Рокхилл оказался на Колыме.
3: But I was a student, just as much as they were. And every place I went, I felt that I was a student.
2: Я был таким же студентом, как и все остальные. Куда бы я ни пошел, я чувствовал себя студентом. В гостях комната превращалась в класс, а хозяева становились учителями. В торговом центре кассир и продавец — учителя. То же самое в Восходе, в Чайке, в Доме одежды. Одно дело побывать где-то, совсем другое — пожить. Но люди были теплы и дружелюбны. Я чувствовал себя членом семьи. Из интервью Лэри Рокхилл.
0: В 1990 году впервые в Советском Союзе было открыто безвизовое сообщение с Аляской для коренных жителей Чукотки. И можно сказать, что вообще-то именно с этого и началось падение железного занавеса. Рокхилл проработал в Магадане несколько лет и еще бесчисленное количество раз приезжал на Колыму, он выучил русский язык и до сих пор поддерживает связь с некоторыми своими учениками. Но все программы, которые Рокхилл с таким талантом и усердием открывал, сейчас уже закрылись, и случилось это еще в нулевых годах.
1: Чтобы отправлять студентов и школьников на Аляску и в обратную сторону, приходилось ждать чартер. Вначале государство покрывало часть расходов на дорогу до Аляски, но потом перестало. Какое-то время школы начали делать взносы, ну а потом все пришло к тому, что сами родители должны были платить. Ну и в общем, те, кто мог себе это позволить, они ездили, те, кто не мог, перестали. Магаданские студенты могли посещать пары в университете Аляски бесплатно, и им не нужно было делать никаких взносов. Наши многие преподаватели ездили на Аляску, учились там, потом возвращались и до сих пор преподают в нашем вузе. Студенты, которые приезжали к нам, им могли предложить только уроки русского языка, но и возможность пожить на Колыме. Понятное дело, что спрос был не слишком равномерный. Тем не менее, эти чартерные рейсы просуществовали около 10 лет. Потом Аэрофлот организовал перелеты из Магадана в Анкоридж, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. А еще был рейс Магадан-Хабаровск-Анкоридж. Но спустя еще 10 лет интерес и спрос упал.
0: Слушай, там часто бывает, насколько я знаю, на примере своего родного Владивостока, там часто бывает, как это часто бывает вообще в целом в России, просто тупость там каких-то чиновников. Потому что, например, во Владивостоке есть такой, я не знаю, был ли ты в Азии или нет, наверное, был где-то. Ну, короче, есть лоукостер Air Asia, который как бы супер-лоукостер, первый из многих, которые после него появились, и там можно было, ну, там, летать за мало-мало денег. И, короче, Air Asia хотел Владивостокский аэропорт сделать своим хабом. Во-первых, это бы принесло кучу бабла Владивостоку, и, ну, просто это удобно и все такое, и не пришлось бы жителям Владивостока и, соответственно, Магадана и других городов летать через полмира, но в итоге губернатор сказал, что, типа, нам это не надо здесь, и вообще это опасно. Ну, собственно, как я понимаю, сейчас тоже из Магадана на Аляску нужно через полмира летать.
1: К сожалению, да, и самое интересное, что перед записью этого подкаста я общался со своими друзьями, сверстниками, и вот задавал им такой вопрос. Думали ли они вообще о том, что вот отсюда лететь до Америки в целом ближе, чем если лететь через Москву? И многие говорили, нет, они даже не думают о том, насколько мы рядом. То есть, ну, если на карту смотришь, ты, конечно, понимаешь, но у тебя как бы в голове у тебя этой мысли вообще нет. То есть, что там рукой подать до Аляски, до Америки, до, ну, вот эта соседняя страна. И в целом, как по-другому могла бы выглядеть наша жизнь? Вот как ты тоже сказал, это мог быть такой тоже хаб, как люди бы могли летать в Америку. И тут бы, наверное, реально там все по-английски говорили, жизнь бы, наверное, строилась и выглядела очень сильно по-другому.
0: У нас в целом довольно благодаря тебе позитивный подкаст, но, блин, когда ты это говоришь, у меня идут мурашки, но просто от того, что из-за, в общем, известной фразы, обращенной к Юрию Гагарину о том, что Юра, как мы все и дальше там, потому что, ну, реально, то есть я просто понимаю, что там этот Берингов пролив, условно говоря, он, ну, сколько там он в самом узком месте, 8 86, 89 километров, ну, как бы очень мало. То есть это реально могла бы быть совершенно другая жизнь, совершенно другая страна и совершенно другие мы. Я еще подумал о том, что если безвизовый режим, он был бы расширен для вас, например, для тех, кто там живет в Магадане, в том числе тоже, например, и, ну, вообще, то есть, да, это было бы как тот же, опять же, Владивосток, который я уже приводил в пример, и безвизовый режим для жителей Владивостока с Китаем. Потому что, ну, понятное дело, что там безвизовый режим не совсем безвизовый, там куча условий, да, но я просто знаю по своим родителям, по друзьям своих родителей, по моим каким-то друзьям и знакомым и родственникам, которые там сейчас живут, что как бы Владивосток и Китай, там, ну, не только Суйфэньхэ маленький город, а еще и Харбин большой город, ну и вообще это как бы очень важная такая связь, потому что люди туда ездили, люди смотрели на то, как живут другие люди, люди привозили оттуда кучу всего, и это очень много делает для региона, когда есть вот такая вот связь между приграничной и прилегающей к этому месту территории другой страны, как бы это очень важно. Все просрали, короче.
3: The window to the west had been closed for a long time.
2: Окно на запад было долго заколочено, а теперь при Горбачеве его открыли. Все смотрели через него на Берингово море и пытались понять, что было там. Теперь это не так. Мир слишком открыт благодаря интернету. Все знают все о всех. Это совершенно другая ситуация. Из интервью Лэри Рокхилла.
1: История со школьными обменами не прекратилась. Да, я расскажу, как я вообще встретился с иностранцами в первый раз в своей жизни. В общем, существует такая программа. Возможно, ты о ней слышал. Rotary Club.
0: Нет, не слышал.
1: Короче, это международная программа, которая возит школьников из разных стран мира, соответственно, в другие страны. Эти клубы есть по всему миру, как я уже сказал, и даже в Магадане. Насколько я знаю, он до сих пор существует. Когда я учился в школе, кажется, в классе в восьмом, к нам приехало четверо ребят. Немка, японец, итальянка и бразильянка. Это был первый раз, когда я в своей жизни встретил иностранцев. Про Лэри Рокхилла я тогда вообще ничего не знал, про всю эту историю.
0: Бразильянка, это, конечно, сильно.
1: Да, я на тот момент уже, ну, неплохо говорил по-английски, и вот эту немку как раз-таки отдали в наш класс. В принципе, они все всегда ходили вот вчетвером, ну, и вокруг них какая-то такая компашка образовалась. Мы очень много общались. Мне было интересно в первую очередь, ну, как с ней, как с носителем языка поговорить, да, там, другой культуры. Очень много проводили времени вместе, там, ходили на сопки, их водили, и так где-то по школе, и какие-то день рождения их праздновали. В общем, этот Rotary-клуб, он привозил ребят и после. Но почему я вспомнил именно первый? Потому что, в принципе, в тот момент, ну, я как бы выбрал, что я хочу от жизни. Я понял, что мне хочется выучить язык, хочется начать путешествовать, хочется как-то связать вот свою жизнь именно с этим. После я поступил как раз-таки в наш универ, познакомился с Романом Романовичем Чайковским, узнал об этих обменах с Аляской, которые были. И мне, и моим одногруппникам было всегда очень досадно слышать о том, что все эти контакты утрачены, программа завершена. Но, тем не менее, своими силами мы там подавались на разные зарубежные программы. Ну, вместе преподая, и старшекурсники нам объясняли, как подавать документы на зарубежные программы. И в первый раз я оказался в Германии по программе DAD. Это служба академических обменов на целый месяц. Я поехал в город Йена изучать немецкий язык. И там с местными мы тоже очень много общались о жизни, да, о том, какие у нас там разные страны, как мы видим этот мир. И там я пытался заинтересовать людей нашим краем, нашей территории. Я предлагал преподавателям из этого университета, университета Фридриха Шиллера, приехать к нам и поработать у нас. То есть я рассказывал им историю вот этого Лэри, говорил о том, что это возможно. Я уверен, что наше руководство пошло бы им навстречу, потому что, ну, такие прецеденты уже были. Вот, к сожалению, это не удалось, но одна девушка согласилась. И она приехала потом в Магадан. Ее зовут Анна Купфер. Это тоже стало такой маленькой сенсацией для нас всех, потому что тоже тут половина никогда вживую иностранцев не видела. Ну и именно немца. Там мы все на тот момент очень сильно изучали немецкий. Это было прям круто. Она заканчивала уже учебу в университете и искала место для своей практики. Она училась на преподавателя немецкого языка. И я вот, окрыленный всеми этими историями, надеждами, пришел в наш вуз. И сказал, у меня есть человек, который за бесплатно готов работать в нашем университете, на нашей кафедре, преподавать немецкий язык, проходить практику. Но, к моему сожалению, вуз навстречу мне не пошел. Вообще, без объяснения каких-то причин, ну, эта тема была закрыта. Но, опять же, Мы не стали отчаиваться, открыли свой клуб немецкого языка. Он просуществовал не так долго, но в его рамках удалось отправить как минимум одного человека, который вообще никак не был связан с немецким языком, одного технаря, как раз-таки в Германию, тоже по этой программе.
4: Es ist kälter, als ich dachte. Und ja, auch ansonsten, ich weiß nicht, so kleine...
5: Больше поразило, что повседневная жизнь, темы для разговоров и интересы у людей моего возраста совсем не отличаются, хоть между нами такая большая дистанция, и воспитывались мы немного иначе, мы похожи. Из интервью путешественницы Анны Купфер.
0: Когда ты читаешь и изучаешь то, как к вам приезжали иностранцы, там Лэри Рокхилл, Анна Купфер, документалисты разные, журналисты, люди простые, это все очень круто, но всегда задаешься вопросом, а зачем они это делают? Ну и, собственно, мы часто говорим в этом подкасте, зачем люди, да, там, остаются на Колыме, приезжают на Колыму, как-то связывают свою жизнь с Колымой. Тебе после общения с иностранцами стало понятнее, почему они приезжают, почему они там выбирают? Часто, наверное, если мы говорим о иностранцах там из богатых стран, да, то часто, наверное, менее комфортную жизнь может быть. Что они говорят?
1: Ну, я расскажу тебе на примере другого своего друга Николя Гро, режиссер, который приехал к нам из Бельгии снимать фильм. Потом мне тоже посчастливилось, как бы, ну, за счет этой нашей связи, дружбы, да, у него в Бельгии побывать. Получается, он приехал в 2018 году. Это стало сразу такой сенсацией. В городе все про это знали, у него там кучу интервью взяли, и мы тоже, это, кстати, был вообще наш первый подкаст. Вот именно с ним мы записали, потому что поняли, что, ага, что-то здесь не то. То есть, если иностранцы сюда приезжают, значит, они что-то знают. И Николя, супер открытый парень, изучал Магадан, он прочитал всего Шаламова. Я был, кстати, очень удивлен, что именно Шаламов так популярен в Европе, что его, ну, перевели там уже, не знаю, наверное, чуть ли не на все языки. В общем, он начитался Шаламова и решил приехать сюда, ну, как бы на дурака. То есть он хотел снять здесь фильм, но не знал вообще о чем. Он хотел просто вдохновиться именно тем, что увидит. Также он рассказал нам, что, в принципе, от жизни в Бельгии он устал, потому что он живет в Брюсселе, да, работал там продавцом в шоколадном магазине, знаешь, что туристическая какая-то лавочка. Он устал от всего этого шума, людей, и он хотел отправиться вот туда-то, где он мог бы быть один. В принципе, ну, наверное, это идеальное место, вот Магадан, Колыма, чтобы как-то уединиться с собой, со своими мыслями. Сюда действительно можно ехать и за этим. Он приезжал сюда, наверное, раз пять. Последний раз он приехал уже с съемочной командой. Они начали снимать фильм. У него было рабочее название, насколько я помню, «12 месяцев зимы». Но из-за 24 февраля проект прервался. Они уехали обратно. Все. Несмотря на то, что Николя, насколько я помню, хотел остаться. Ну, в общем, он говорил о том, что ему интересна коллективная память. Он исследовал то, как здесь люди помнят о прошлом. Именно с ним мы отправились в такую, для меня лично, первую большую экспедицию по трассе. Потому что, в принципе, насколько я знаю, не все люди, которые живут в Магадане, они вообще выезжали за территорию, за аэропорт. То есть у нас аэропорт находится в 60 километрах от Магадана, а дальше вот это вот все, ну, как бы все та же трасса, там вот маленькие поселки, города какие-то. И там вот атмосфера, естественно, совсем другая. Интересно, что когда ты возвращаешься с трассы в Магадан, для тебя город, ну, как мегаполис какой-то. Ты понимаешь, что он, ну, маленький, в принципе, но ты видишь там большие дома, какие-то магазины, цветные вывески. Это все тоже есть на трассе, но просто масштаб другой. В общем, мы отправились, да, с ним на трассу. Мы записали тоже несколько интервью там. Мы помогали ему как переводчики. Мы потом расшифровывали для него все эти беседы, потому что он искал, за что зацепиться. И Николя не хотел лезть в историю, связанную с ГУЛАГом. Он сказал, типа, с этим лучше разбираться вам, потому что вы здесь живете. Он хотел показать, он хотел снять именно художественный фильм, ну, как-то документально-художественный, о жизни здесь, о жизни простых людей. Вот через все вот эти вот реалии, которые европейскому зрителю, ну, просто даже во сне, наверное, не приснятся. Это тоже в том числе заставило меня как-то иначе смотреть на все это и относиться к тому, что мы здесь имеем. Никак, знаешь, не постараться из этого свалить поскорее, потому что, ну да, тут холодно, тут, я не знаю, меньше там супермаркетов, я не знаю, что там еще нужно людям.
0: Сейчас еще и полярный день.
1: Для счастливой жизни, но как-то вот изучить все это, понять все это, соприкоснуться, и чем дальше ты копаешь, тем интереснее тебе становится, и, в принципе, ты начинаешь лучше понимать тех иностранцев, потому что за счет вот этой оторванности, изолированности, Николя вообще называл, да, всю эту территорию такой белой пустыней, твое видение мира меняется. И вот темп жизни, он тоже намного медленнее. За счет этого ты можешь действительно погрузиться в другую среду.
0: Вообще еще интересно, ну вот то, что ты говоришь про Николя, и я вспоминаю о том, о чем мы с тобой говорили и немножко спорили в первом выпуске. Иностранец и его работа оказываются глубже и смотрят какие-то более глубокие и тонкие материи, чем многие люди, которые живут в России и снимают какие-то фильмы, потому что большинство фильмов, снятых для широкого зрителя, документальных фильмов про Колыму, там «Дудь», «Варламов», «Настоящее время», другие фильмы, все они, ну, как бы фокусируются во многом именно через прошлое, да. Классно, что как бы есть человек, у которого, скажем так, намного меньше было шансов узнать о чем-то другом, о Колыме, да, но он при этом вот каким-то образом это ему удалось.
1: В общем, на меня, на нас, на ваши уши это очень сильно повлияло, вот именно встреча с Николя, он наш...
0: Ну да, слышно, что ты с теплотой о нем отзываешься.
1: Да, он наш большой друг, ну, это на самом деле круто, иностранцы круто, и общение с ними всегда позволяет посмотреть вот на эту жизнь здесь, с другой стороны, и понять, что жизнь у тебя неплохая, жизнь интересная, и возможности, которые у тебя здесь есть, они настолько уникальны, что иностранец может приехать к тебе сюда через полмира.
6: Gulag is just an entrance door to collective memory, but it's not the image that I want to give.
7: Гулаг — это лишь входная дверь для коллективной памяти. Но это не тот образ моего опыта здесь, который я хочу передать. Я больше заинтересован в настоящем, в тепле настоящего. Это не тот образ, который люди здесь хотят, чтобы был у нас, людей снаружи, у Магадана. И я знаю это. И я знаю, что, к сожалению, это то, что до сих пор осталось в коллективном мнении о Магадане.
6: In collective opinion about Magadan.
7: Из интервью Николя Гро.
0: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» и в Инстаграме, и в Телеграме, «В лесах» латинскими буквами.
1: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше.
0: Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фаттахов, иллюстраторка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах».

0: Это наши истории, которые мы достаем из нашей памяти. Чем-то они похожи на сны. Такие же, может, немножко иногда расплывчатые, размытые, с вниманием, может, на чем-то таком, с первого взгляда, незначительном. Мы рассчитываем, что вы будете продолжать рассказывать нам свои истории. Тоже о прошлом, о стране, которая ушла в прошлое после начала войны, изменилась, не пропала, изменилась безвозвратно. И мы их обязательно прочитаем, а самые яркие зачитаем в подкасте.
1: Тема этого выпуска – вокзал.
0: Так получилось, что мы начали погружение, да, путешествие по нашей памяти с поездов. Ну, а теперь мы решили сделать круг, и мы возвращаемся на вокзал. Да, вот такая вот лирика, такая попытка поиграть в метафоры. Ну, все дороги ведут на вокзалы, как ни странно. Все пути даже в городах ведут на вокзалы. Так что сегодня мы говорим про них.
1: Я сначала хочу сказать, что вокзал для меня эта тема непростая. Это важная часть моей жизни. Он для меня как близкий человек. А про такие темы не очень просто разговаривать. Тем более в России из-за ее такой особенности. Это самая большая страна в мире с не самым благоприятным климатом. И, как назло, у нас реки еще текут не с запада на восток, а вертикально, то есть сверху вниз или снизу вверх. Поэтому сцеплять страну воедино пришлось железом и шпалами. И порталами в эти маленькие миры, которые у нас по стране раскиданы, стали, мне кажется, эти самые вокзалы. Поэтому чем дальше на восток, чем позже вот эта территория и края становились частью России, тем сильнее в тех местах энергетика у этих вокзалов, потому что, по сути, это знак присутствия, такой маяк жизни и символ, что это часть чего-то общего, как будто бы часть страны. Вокзалы еще могли быть открыты всю ночь. Это место становилось пристанищем, на мой взгляд, очень разных людей. А зал ожидания ночью тоже может чем-то напоминать какое-то такое место с такой бредовой атмосферой, где находиться тревожно, даже если люди вокруг, например, спят и особо не разговаривают. То есть такая тишина. Даже тишина, она очень напряженно почему-то выглядит. И вот, например, был со мной такой случай. Как-то ранним осенним или, я уже не помню, зимним утром я оказался на вокзале. Сонный, а снаружи темно, и когда я ложился спать, было темно, и вот проснулся темно, и кажется, что вообще как будто бы света нет. И я вот стою такой один на вокзале, чувство такое наше разбитое, беззащитное, и в этот момент ко мне подходит незнакомец с глазами, на которых такие красные капилляры, какие-то, ну, не знаю, уже полопавшиеся, и он на меня глядит и настойчиво просит денег, но сумму еще такую, которую обычно у незнакомца не просят. И потом начинает расспрашивать у меня, куда я еду, еду ли я один, и какой у меня поезд. И несмотря на то, что вокруг меня много людей, и то, что это теплый вокзал, вот это как-то вообще меняет всю атмосферу, и вместо такого приятного места вокзал превращается в клетку, и ты понимаешь, что с тобой сейчас может случиться что угодно. И вот эта толпа невыспавшихся людей, которая вокруг тебя, она как будто бы и не существует. Но в моем случае я просто сказал, придумал такую отговорку, что сейчас подъедут мои друзья, я приехал пораньше, чтобы всех встретить. И мы вместе сядем на поезд и поедем. Но он посмотрел на табло, на меня и сказал: «А что ты меня обманываешь? Твой поезд уже ушел». Но это на самом деле ошибся он, я ему это объяснил. Но он сказал, что ну посмотрим, когда подъедут твои друзья и как ты уедешь. Я к тебе еще вернусь. В общем, такие моменты тоже бывают в залах ожидания.
0: Но ты благополучно уехал?
1: Да, я потом просто сразу пошел к поезду. И стоял там уже у вагона, у двери, и ждал как бы проводника, как спасителя, честно говоря.
0: Ну вот ты вспомнил зал ожидания, да, наверное, это одна из центральных мест вокзала. И в книге моего любимого писателя Саши Соколова вокзал называется прямо вокзалом ожиданий, да, то есть смешиваются вокзал и зал ожидания до неузнаваемости. Ну и тоже такая мрачная его картина, да, и Россия, матерь огромная, игривая, лает, будто волчица во мгле. А мы ровно блохи скачем по ней. Она по очереди выкусывает нас на ходу, и куда лучше прыгнуть, не разберешь. Вот так мы, наверное, иногда и прыгаем

0: А по вокзалам?
1: Ну да, тем более уж блох такая особенность, когда ее смотришь, всегда непонятно, куда она прыгнет. Она так хаотично как будто бы перемещается. Как будто бы даже телепортируется, мне кажется. Извиняюсь, что вклинился.
0: Да, нормально. Ну, вот это слово «ожиданий» на самом деле, наверное, для вокзала важное, потому что часто мы на вокзалах кого-то встречаем, либо провожаем, да, либо когда сами уезжаем, это какие-то ожидания от путешествия, да, это не то, что ты ждешь только поезд, но и ожидания, да, какого-то момента, предвкушения, и, скорее всего, наверное, по большей части приятного, да, потому что, наверное, ожидание прощания – это, наверное, не ожидание, да, страх, боязнь. А ждешь ты как раз, либо кто-то к тебе приезжает, близкий, родной, да, родственник, хороший друг, либо сам, когда ты едешь в путешествие, ну, ты ждешь от него, ну, в основном, наверное, хорошего, да. Но действительно, вот я не знаю, может быть, у людей других поколений не того возраста, что мы, какое-то другое есть ощущение вокзала, но действительно, вот ощущение опасности на вокзале меня вот, ну, покидало редко. Помнишь, да, в «Москве петушки» Ерофеев пишет, что он постоянно попадает на Курский вокзал. Вот, я тоже расскажу про Курский вокзал. Правда, не в Москве Курский вокзал, а вот вокзал именно в Курске, через который мы ездили в Москву, либо приезжали в него вот какое-то время, да, если вы помните выпуск про поезда, я небольшой любитель железной дороги. И особенно вот в 90-е, конечно, это было, да, такое немножко опасное место, потому что этот вокзал, он был расположен не в центре, но и не совсем на окраине. Там вот были магазины, такие как бы галереи вокруг него. Ну, просто это было такое красивое сталинское здание с фресками внутри, с большими окнами. Такой вот он стоял среди темной местности, там еще такая малоэтажная застройка вокруг, в основном такой как волшебный фонарь, да, вот он светился, да, и привлекал туда разных темных личностей из этого района, который сам по себе был не очень благополучным, и из других районов. Там был такой трамвайный круг, вокруг него тоже были платки, да, для торговли, на которых кто-то, видимо, днем торговал или утром, но в основном мы попадали туда вечером, да, и, в общем, наблюдали этих всяких темных личностей, и не очень было комфортно сидеть в зале ожидания, да, там как-то передвигаться в кафе, ну или туалет, прошу прощения. И когда железная дорога стала наводить порядок, и появился человек, да, охранник, который у тебя спрашивал билет или, ну, плату за вход в зал ожидания, если уж тебе хочется посидеть там без билета. В общем, количество темных личностей конкретно там уменьшилось и стало поприятнее. Спасибо железной дороге. Приходилось ждать достаточно много времени, потому что автобусы ходили достаточно редко, и последний автобус в Курск отправлялся из нашего города где-то часа в 3, да, но ушел он максимум 2 часа, и, в общем, до 9 часов надо было как-то коротать время на вокзале с такими же несчастными людьми, которые приехали из районов тоже области и сидели, значит, куковали, кому места хватило, кому не хватило, кто на сумках сидит. В общем, полный набор. И, наверное, впервые там я увидел людей бездомных. Запомнилось мне, но это, правда, уже было где-то в 10-х годах, не так давно. Я увидел старушку, достаточно хорошо одетую. Ну, понятно, что у нее не было дома, потому что у нее вокруг было много вещей. Вот она сначала что-то читала, потом достала икону и плакала, да, вот я даже ей дал какую-то сумму денег, так мне стало ее жаль. В общем, было горестно, и, да, то есть, либо опасность, либо какое-то сочувствие, а с другой стороны, да, тебя окружает вот эта вся красота вот этого сталинского строения, да, ну, а с другой стороны, все равно ты более-менее чувствовал себя в безопасности, потому что вокруг вокзала был, да, вот этот район не самый приятный города, да, с теми самыми темными личностями, потому что на вокзале хотя бы была полиция, тогда милиция, которая могла их как-то остановить, а вот за его пределами этой милиции не было.
1: Но на самом деле в нулевые примерно как ты описал, так же все и было, даже вплоть до 10-х годов. В прошлом просто я тоже наслышанный, даже вот во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, я просто слышал именно рассказы личные, как люди перемещались по стране в то время. И это, конечно, да, такой хоррор был, что на вокзале родители держали детей очень крепко с собой, потому что в этой толпе гула, неразберихи, еще там что-то непонятно, что происходит, поток там людей, солдат, раненых, и что могло всякое произойти. Это было таким местом. Это потом уже стало дворцами, да, вот, и в твоем случае то, что в Курске, как ты уже рассказал, вокзал из себя представлял такое странное место, но ты же сказал, что он все-таки не на окраине, да, был?
0: Ну, он был в каком-то таком лимбе, да, то есть вот вся эта железнодорожная зона, это я и в Европе вижу, да, она такая не очень как бы благополучная, да, такая зона отчуждения. Нет, он не был совсем на окраине. То есть там за ним что-то было, перед ним что-то было, да, но вот именно окружение вокзала было таким темным.
1: Я очень долгое время считал, что вокзал, он железнодорожный, всегда расположен на окраинах города. Но это потому, что учился и жил я долгое время в городе Ижевске, и поэтому одному городу я стал проецировать вот конфигурацию городов на весь мир. Но это было ошибочно, потому что, да, вокзалы обычно, оказывается, в центре находятся чаще всего, а на окраинах это редкость. И вообще обычно вокзал в городе – это такая красивая, ну, ворота говорить, наверное, уже как-то пошло. Мне кажется, что вокзал – это такая прихожая. Ты приезжаешь в гости вот в город и сразу оглядываешься по сторонам, ну, куда ты, в принципе, попал, куда ты угодил. И в Ижевске этот вокзал на окраине, ну, как это, не окраина тоже, как ты сказал, такое вот привокзальное странное место, где-то не в центре. И я долго думал, что он новый, потому что он весь блестел от мрамора и гранита, но оказалось, что после реконструкции нулевые его настолько преобразили, что стерли с него вообще любой налет времени и истории. Но зато после этой реконструкции появилась привокзальная площадь, на которой, кстати, всегда было пустынно чаще всего. Потому что поток поездов дальнего следования, как мне кажется, в отличие от Курска, поток был вообще очень мизерный, мне кажется, даже до сих пор. Потому что сам Ижевск, как и его вокзал, тоже находится на отшибе крупных магистралей, как железнодорожных, так и автомобильных. Поэтому там был красивый такой вокзал, но очень мало было гостей. Но вот когда ты садился в трамвай или на такси, когда не было выбора, и ехал до этого вокзала, потому что путь к нему все-таки надо было какой-то преодолеть, и надо было заранее прям это делать, потому что можно было даже в пробку попасть, потому что все могли ринуться прям в одно время к одному поезду, то внутри прям окутывало такое предвкушение перемен, как ты уже сказал, потому что просто так туда, ну, я не ездил. И вокзал, он стал для меня ассоциацией того, что меня что-то впереди ждет. Что в этот день обязательно что-то произойдет, или я где-то окажусь, или я кого-то встречу очень важного. А даже если я оказывался на вокзале и никуда не ехал, то это было очень странное чувство. Как будто бы ты что-то упускаешь. И вот с этого вокзала однажды я даже уезжал в свою первую самостоятельную поездку дальнюю. Я ехал из Ижевска в Петербург. Я был в канун своего дня рождения там. И меня собрались провожать друзья, подарили мне денег в дорогу. А потом пришел один мой приятель и сказал: ну, давай там, удачи, не забывай нас, береги себя. А я так удивился и говорю: а чего ты решил, что я совсем уезжаю в Петербург из Удмуртии? И я ему сказал, что ты чего, я отсюда никуда не уеду.

0: Еще вот второе у меня есть воспоминание, что с этого вокзала отправлялся фирменный поезд, единственный наш. Он называется «Италмас», это сообщение «Ижевск-Москва». И вот почему-то, когда он начинал движение, то есть отправлялся, включали марш «Прощание славянки». И это, мне кажется, было очень странным решением. И, к счастью, вроде бы сейчас так не делают, но тогда надо было видеть, что творилось под эту мелодию на перроне перед уходящим поездом. Потому что люди непроизвольно начинали рыдать и будто прощались со своими родными, которые, мне кажется, ехали, может, просто в отпуск. Но они прощались с ними как будто бы навсегда. Но это вот что-то такое было, не знаю, инстинктивное. А если еще человек в возрасте там находился или очень эмоциональный, то, наверное, мне кажется, вообще можно было бы там прямо на перроне и в обморок упасть.
1: Вот это очень, да, странный обычай. В Курске, правда, какое-то время звучал гимн области, города, про Соловьев, что-то такое. Но все равно, да, что-то отзывалось. Я еще подумал, да, что опасность, да, вот вокзала связана с тем, что в принципе поезда как-то по большей части ты едешь либо в ночь, чтобы куда-то попасть утром, либо рано утром, да, чтобы куда-то попасть днем. И, конечно, супер раннее утро и ночь – это, ну, время таких как бы темных ребят, да, которые крутятся вокруг вокзала. И вот, наверное, от этого, да, возникает чувство такое. В Архангельске вокзал, да, вот был абсолютно безликим, железнодорожный, но там как раз особых воспоминаний не было. Там поезд уходил не поздним вечером в Москву, там было светло, да, если это не зима, и вполне нормально. Расположен, как ни странно, был на окраине, да, вот прямо на окраине, за ним реально ничего не было. За ним начиналась какая-то песчаная равнина, значит.
0: Воды Белого моря начинались.
1: Да, нет, да, то есть там от вокзала как раз шла такая к реке улица, она идет до сих пор, Воскресенская. Физически это была окраина города, да, за которой не было ничего. Но, тем не менее, это было достаточно близко к центру, ну, просто минут 20 дойти пешком. Потому что Архангельск – город, вытянутый вдоль реки, и он как раз вот не на окраине, как сказать, в длину находился, да, а в ширину. Это небольшое расстояние, и вокруг него как бы был расположен достаточно приятный, нормальный район под названием Привокзалка, да, с современными домами. В общем, все там как бы хорошо. Вот. Это такое очень маленькое здание по сравнению особенно вот с Курским вокзалом, с вокзалом, не знаю, там в Черноземье, там в Орле, вот эти все после войны, видимо, восстанавливали вокзалы и строили прям такие красивые сооружения. Но там можно было себе позволить роскошь и не задерживаться, потому что ты, ну, прямо приезжал на вокзал и шел на поезд. Да, тебе не надо было сидеть, потому что ты жил непосредственно в городе.

0: В Москве вот вокзал как-то хочется миновать. Да, я не знаю, есть ли у тебя такое ощущение.
1: А ты на какой приезжал обычно?
0: На Ярославский.
1: Ну, кстати, в моем случае тоже Ярославский. Ну, меня, честно говоря, вот эти московские вокзалы, они ассоциируются со временем каких-то перемен в жизни. Я думаю, по другому поводу редко в Москве оказываются. Меня вот в Москве сначала свело с ума, зачем аж три вокзала стоят в одном месте и смотрят друг на друга, как истуканы. Ну, типа, почему нельзя один большой сделать вокзал? У меня была первая такая реакция. Но потом я, конечно, проникся, понял, что к чему, и особенно их архитектурная особенность, что каждый вокзал тебе показывает, что тебя ждет. Например, вот Ярославский, он своим внешним обликом говорил, что это вот северное воплощение России, что тебя вот ждут такие просторы северные. А Казанский вокзал в Москве, что это такая мозаика разных народов, живущих на востоке и на Волжско-Камских берегах, там где-то к ним уходит поезд. А Ленинградский, ну, это такой путь в столицу бывшей империи, то есть он такой слишком важный. Ну да, в Москве, конечно, стал исчезать этот трепет перед вокзалами, потому что это начало становиться местом, куда ты приехал, и надо сразу куда-то нестись. А вот крутить голову по сторонам уже времени, да, как-то не было, забывал про это. И еще помню, правда, момент, когда в Москве начали в какое-то время все очень активно освещать. Тогда иллюминацию установили и на вокзалы, помню. И как-то вечером я приехал в столицу и вот остановился на этой площади и засмотрелся на них, потому что я заметил, что они стали выглядеть совершенно по-другому. И снова как будто бы вот проникся их красотой, когда вот их свет по-новому показал мне. Но потом вся эта красота на нет сошла, когда там появилось это бесчисленное количество охранников, эти рамки везде установили, ограды, потом это полная неразбериха, надо заранее приезжать, потому что очереди к этим рамкам. И вообще чем-то вокзалы стали больше напоминать такие режимные объекты, то есть ты оттуда просто так не выйдешь, просто так не зайдешь, там надо на 10 шагов вперед думать, у тебя есть тем более куча сумок. И даже я помню, что вот один из последних раз, когда я был в России, мы сидели в зале ожидания Ярославского вокзала, и я увидел, что едва к заснувшим людям, которые там сидели, подходил охранник и предупреждал, что на вокзале запрещается спать. Но это уже не зал ожидания был, а такой зал бодрствования получается.
0: Меня, на самом деле, от московских вокзалов отталкивало вообще. Вот именно их окружение. Если ты живешь в Москве, ты либо приезжаешь на вокзал, либо уезжаешь с него тоже. Тебе, в общем, нет нужды на нем задерживаться. Ну и окружение вокзала, я думаю, и то, что там находилось внутри, потому что никогда я сильно не задерживался там на вокзале, конечно, не располагает к тому, чтобы цеплялся взгляд. Да, куча нетрезвых людей, которые так кротает время между поездами, куча каких-то зазывал, кричащие дети, которых трудно успокоить, да, потому что, ну, вокруг шум, гам и суета. Таксисты, которые тебя чуть ли не за руку хватают, да. В общем, хотелось от этого побыстрее убежать, да, быстренько спуститься в метро и, в общем, от этого всего избавиться, да, то есть, ну, не самое комфортное. И уже, наверное, вглядываться в них. Вот я люблю архитектуру такую модернизма, немножко странную, да, потому что эти все вокзалы Казанские, Ярославские, они такие фантасмагоричные. То есть уже когда ты живешь в городе, например, идешь прям мимо и вдруг начинаешь смотреть, да, или на картинке ты увидел, и уже потом смотришь как бы другим взглядом. Но это надо было немножко отстраниться. А другие, да, вокзалы, которые, ну, ты просто с ними особо не сталкиваешься или не очень, ну, эстетически чем-то прям выделяются, да, типа Белорусского, да, ну, Павелецкий тоже достаточно стандартный вокзал. В общем, тоже не хочется на них задерживаться даже взглядом.
1: Ну, это ты еще, наверное, на Восточном не был. Сейчас же Восточный появился, да?
0: Появился Восточный, да, но я думаю, что, в принципе, он ничем не прям хуже Курского вокзала, который в Москве,
1: Я слышал, что это даже не вокзал, а платформа как будто бы.
0: Ну, это запоздалое превращение в Европу, да, потому что современные вокзалы в европейских городах часто, да, какие-то вот просто такие платформы с кафе, еще с чем-то.

Да, вот что красивых вокзалов становится все меньше, это факт. Мне кажется, этот процесс, он неплохой и нехороший, просто это происходит, течет жизнь, и вместе с ней меняются эти вокзалы. Невозможно, наверное, сохранить все, но РЖД, конечно, почему-то очень спешит, чтобы успеть как можно больше вокзалов превратились в такие одинаковые коробки с одинаковым сочетанием цветов и единым шрифтом написания станции, ну, чтобы все по брендбуку было. Но тут я хочу рассказать личную историю. В моей деревне вокзал был для меня очень важной частью моей жизни. Это было такое красивое здание. Об этом я уже догадывался прямо тогда, в детстве, потому что у него был такой нетипичный каменный входной портал из такого побеленного кирпича, прям как у Кремля в старину. И вот посередине там были часы, а сверху очень смешные такие громкоговорители, как из мультфильмов, похожие на мегафоны. И я считал, что это самое такое прикольное место в деревне, но потом... От всего этого не осталось и следа. Сейчас вообще можно с трудом узнать в этом вокзале то, за что я его так сильно любил в детстве. Сейчас это обычное здание, где ну, вот вся его особенность, она просто закатана или убрана вот под какую-то... Я даже не могу определить, что это за материал, но, в общем, он весь обшит каким-то неестественным материалом. И кажется, что будто не было в этом вокзале никакой истории, и словно время его вообще не касалось. Будто это вот построили недавно, такое безликое здание. Но стоит тут сказать положительный момент, что вокруг все тоже отремонтировали, станция стала выглядеть парадно, опрятно, в отличие от остальной деревни. И даже сохранили кран, который заправлял паровозы, там он стоит. Я все детство на него глазел, когда вот мы электричку ждали, стояли на перроне. В общем, облагородили, постарались, молодцы. И однажды, когда я болтал со своим дедом, еще живым пару лет назад, мы как-то стали говорить про этот вокзал, и он сказал: «А как тебе? Хорошо мы его сделали, да?» А я удивленно его спросил: «Как это вы?» И оказалось, он подрабатывал там, ходил, ремонтировал этот вокзал. То есть именно мой дедушка, один из тех, вот, кто реновировал этот вокзал, он там жил, он там местный. И вот он сделал его таким. И он говорил об этом с гордостью. Он сказал, что вокзал стал выглядеть лучше, и они сохранили его на долгие года. И вот теперь, получается, даже частичка моего дедушки, она вот как будто бы живет в этом вокзале. То есть, ну, что он приложил руку к этой реновации. Так что, наверное, люди, мне кажется, причиняют добро этим вокзалам искренне, с любовью, желая как-то вот сохранить эти именно точки, эти вокзалы, чтобы они оставались. И на их взгляд, вот что таким образом они помогают их сохранить, хотя это, конечно, меняет их до пугающей неузнаваемости.

0: На железной дороге к Архангельску стали очень красивые деревянные вокзалы вот в райцентрах, в которых поезд останавливался, ну или на станциях, если это не был райцентр. Железную дорогу патронировал, да, строил такой меценат Сава Мамонтов, нанимал хороших архитекторов. Мне даже интересно, может, слушатели расскажут, которые ездят сейчас по железной дороге, в каком состоянии находятся вот эти вот красивые такие деревянные здания в стиле то ли шале, да, то ли какого-то смеси шале с модернизмом. Вот, пожалуйста, расскажите, да, потому что на самом деле к Архангельску я давно очень не ездил, а на поезде, может, даже лет 10, да, пользуюсь самолетом. Расскажите мне, пожалуйста.
1: Но, кстати, тут из современности есть положительная тоже особенность, и хочу вот про нее упомянуть, то, что во многих вокзалах сейчас можно остановиться и переночевать. И мы даже однажды так сделали, когда оказались в городе Комсомольск-на-Амуре. И я могу вот порекомендовать этот способ отдыха. Ну, тут дело даже не в качестве номеров или в уровне услуг. На самом деле они очень своеобразные. Кому-то даже может, я думаю, даже многим не понравится. Ну, не то чтобы там комфортно, но атмосферу вот такую, которая там есть, ни за какие деньги, мне кажется, не купишь, потому что у тебя может быть вид на перрон. В нашем случае это были поезда, идущие в сторону вот Тихого океана, в сторону порта Советская Гавань, и вот это я навсегда запомнил. Так что рекомендую вот такой способ путешествия, если вы в России находитесь и привыкли к поездам, конечно, к их шуму.
0: Ну, кстати, на вокзалах появились действительно неплохие комнаты ожидания, да, где ты можешь подождать поезд в комфорте за достаточно небольшие деньги. В общем, душ, да, один раз в Вологде нам очень помог в поездке этот душ, потому что было жарко. Мы приехали из одного райцентра такого Кириллов примечательного, и в автобусе, конечно, очень сильно ужарились, спотели и...
1: Там же монастырь, да, в Кириллове?
0: Да. На вокзале был душ, очень чистый, современный, которым, в общем, воспользовались и, в общем, бодренькие пошли дальше смотреть Вологду. Интересно, что последний вокзал, который вот я посещал в России, это вокзал в Петрозаводске. Он тоже такой красивый, сталинский, но немножко не такого типа, как в Курске, Орле, там такие вот здания, не знаю, типа римских вилл, наверное, да, вот они такие рубленные, да, такие здания с галереями, еще с чем-то таким. А это типа храмов, да, вот такой в Петрозаводске, в Сыктывкаре, с куполом такой, со шпилем, да, не знаю, может, это с Адмиралтейства питерского на северо-западе так вот архитекторы строили. И это были январские новогодние каникулы, и мы ехали на поезде СВ. И оказалось, что, может, слушатели узнают и воспользуются этим, что на вокзале есть бизнес-зал, да, как в аэропорту, и тебе, как пассажиру вот этого спального вагона, это вот единственный раз я ехал в спальном вагоне, в самом топовом, тебе полагается доступ вот в этот бизнес-зал. И мы там сидели, он был хорошо очень оформлен, правда, из-за огромных окон там было очень холодно, вот, потому что, ну, наверное, как бы трудно это все отопить, и в советское время, да, приносили в жертву комфорт вот этой, не знаю, монументальности, да, красоте, да, подавляющей. Там была приличная еда бесплатно, можно было сидеть. В общем, мы посидели достаточно неплохо. Да, вот там как раз было ощущение и комфорта, несмотря на холод. Ну, надели куртку, что, справились. И безопасности. В общем, все было действительно хорошо.
1: Там же еще на вокзале Петрозаводска же надпись на русском языке, на кириллице, а рядом на карельском латиницей. Петровской. Мне кажется, это единственное в России место, где латиницей на фасаде надпись есть. Но я вот хочу рассказать про самый главный вокзал в моей жизни. У меня это даже не один. Для меня это такая цепочка вокзалов на севере Удмуртии, потому что я с детства с ними связан. И я уже упомянул про вокзал в деревне, где я рос. Там я проводил очень много времени и был в помещениях, где нога обычного посетителя вокзала и не ступала. Потому что мой папа уже много лет работает на железной дороге. И это большая часть моей жизни. И я с самого детства бывал в этих вот кабинетах. И я знал людей, вот, чьи голоса разливаются эхом над станцией, на деревне, вот, которые из громкоговорителя объявляли о приходящих поездах. Потому что это были все коллеги моего отца. И я видел труд этих людей. И вот мне всегда уже казалось с детства, что в этом запахе мазута, в этой пыли, за всем этим скрывалась красота всего этого мира, железных дорог и вокзалов. И я видел, как меняется все это с годами. И Поэтому вокзал стал моим родственником, как я уже сказал в самом начале выпуска. И раз уж мы часто говорим про сны, то самый частый сюжет, который я вижу во сне, связан именно вот с перроном и старым вокзалом в этой деревне. Я либо жду поезд, на перроне стою, либо еду мимо этой станции, уже находясь в поезде, но мне всегда что-то мешает либо выйти из поезда на этой станции, или наоборот, я никак не могу ее покинуть.
0: Наверное, вокзал – такое место, которому в снах суждено появляться, и мне часто снится, и почему-то часто снится, да, что на поезд я опоздал. И такое чувство, что, да, вот все пропало, да, и часто ты в этот момент просыпаешься. Ну, кстати, тоже ближе к уезду, да, я по-другому тоже немножко взглянул на вокзал, такой вокзал здорового человека, это было в Сыктывкаре, где я был по работе, и Сыктывкар на самом деле похож на Архангельск, да, очень боюсь обидеть жителей Сыктывкара, я к этому городу очень хорошо отношусь, мне он очень нравится, но там и река поменьше, и сам он пониже, да, и поменьше, наверное, раньше раза в два он был поменьше, и буквально тоже идет улица к вокзалу центральная, пусть она называется не так, на ней находятся абсолютно такие же круги и, в принципе, очень похожие здания. Только в Архангельске эти здания 9-12-этажные, облицованные, ну, то ли мрамором, то ли таким бетоном под мрамор. А вот в Сыктывкаре они там 5, максимум 9 этажей, это башня, да, там такая. Кстати, там тоже ходит 54-й автобус, как в Архангельске, почему-то по этой улице, которая ведет от реки к вокзалу. И вот в Архангельске это такое низенькое строение, там, наверное, в 2, ну, может, если с жилым домом в 3 этажа сравнивать, бетонное не очень большое. А вот в Сыктывкаре, да, как я уже сказал, это примерно такой же, как в Петрозаводске. Адмиралтейство, такой храм, да, с куполом, со шпилем красивый. И было холодно, я как раз приехал на поезде, и вот этот вокзал тоже, как из детства, тоже он светился в этом морозном таком тумане дымки, как такой волшебный фонарь. И он совсем не отталкивал, да, наоборот, даже привлекал, что может зайти туда посидеть, подумать, погреться.
1: Чего-то ожидать.
0: Чего-то подождать.
1: Это последний тематический выпуск нашего подкаста, поэтому хочется сказать вам спасибо, что вы нас слушали. Начав наш сезон с поездов, в итоге мы вернулись на вокзал, где, кажется, будто ничего не изменилось и все по-прежнему. Но все, к сожалению, отныне по-другому, и из прошлого неизменным остаются лишь наши воспоминания и наш жизненный опыт. Надеемся, что мы смогли помочь вам встретиться не только с местами, событиями, явлениями, которые окружали или окружают нас в России, а помогли вам встретиться с самими собой. На этом наш разговор подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, рассказать про какой-то вокзал, любимый свой или что-то еще, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем. Это мы сделаем, кстати, в следующем выпуске.
0: Ну и ждите следующего сезона. Он будет.
1: А в это время вы можете подписаться, поставить нам сердечко, звездочки, где это возможно, и написать отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Это очень поможет нам дальше продолжать то, что мы делаем.
0: Спасибо. С вами были я, Андрей Перцев.
1: И я, Андрей Першин. Спасибо, что дослушали нас до конца. Всем пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей. А у людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. Когда делаешь подкаст вроде моего, то всегда есть сложная развилка, которую приходится выбирать, подбирая себе сюжет, и которая состоит в том, что можно найти какую-нибудь никому неизвестную историю, и тогда это будет более клевое расследование, и я буду больше радоваться себе. А можно рассказать историю хорошо известную, и достоинство хорошо известной истории состоит в том, что это-то как раз в ней и поражает, что истории, которые я рассказываю, они очень редко откопаны в каком-нибудь архиве на каком-нибудь маленьком атлантическом острове от 1784 года. Эти истории описаны

маленькой частной семейной истории, истории Анны Белен Пинтада, испанской женщины, которая потеряла отца в 2010 году, мать в 2014. Они умерли от старости, и через несколько лет после этого она полезла разбирать коробки с бумагами на чердаке. И, разбирая коробки с бумагами, она нашла медицинскую карту своей матери, которая ходила к гинекологу, соответственно, почти 40 с лишним лет до этого. И, собственно, медицинская карта эта заключала, что ее мать бесплодна. И поскольку это была ее мать, то она резонным образом удивилась этому и решила понять, откуда она взялась. И после того, как она нашла медицинскую карту, она довольно быстро нашла свое свидетельство о рождении и поняла, что ее свидетельство о рождении было, судя по всему, подделано довольно грубо, что просто кусочек от него оторвали и вклеили другой кусочек с именем ее матери, ее отца. Она пошла к своему мужу, а муж даже не очень удивился, потому что он сказал, что он слышал слухи, что она усыновленная, но он думал, что это просто способ его обидеть или ее обидеть. Но поскольку Анна Белен Пинтада выросла и жила в Испании, и уже в Испании 21 века, то для нее гипотеза, что она усыновленный ребенок, совершенно не была конспирологией или пустым слухом, который надо забыть и идти дальше. Потому что для любого жителя Испании последние 20 лет, как минимум, такая вероятность никогда не может быть полностью исключена. И вот Анна Белен сидит, разбирает бумажки. У нее свидетельство о рождении, но нет медицинских бумаг о том, как и где она родилась. И среди этих бумажек она находит открытку от католической монахини, сестры, которая поздравляет ее родителей с Рождеством и надеется, что их ребенок приносит им счастье и передает ей привет. И Анна Пинтада, она даже вспоминает, что она эту монахиню видела. Когда она была маленькая, эта монахиня к ним приезжала. По имени монахини она находит роддом, где она должна была родиться. В этом роддоме нет никаких свидетельств о том, что она там родилась. Она подключает всех своих знакомых, чиновников из мэрии, друзей. Она садится с мужем и пишет тысячи писем полузнакомым людям, потому что ее знакомые чиновники сказали, что когда она родилась, у нее была фамилия Лопес, а фамилия Лопес – это очень популярная фамилия в Испании. 2 человека из 100 носят ее примерно в Испании. И она начинает случайным Лопесом писать: «Вы знаете, я не знаю, кто мои биологические родители, ответьте мне», и вступает в переписку с большим числом людей, которые желают ее удачи. Эти поиски длятся месяцы и годы, и в какой-то момент она выходит со своей историей в прессу, и случаются две вещи. Во-первых, ее большая любящая семья, ее двоюродные братья, тети, дяди, друзья ее родителей начинают ей писать и звонить, и говорит, что же ты делаешь, у тебя же есть семья, это и есть твои настоящие родители, что тебе даст поиск твоей биологической матери. Или даже они говорят, что с ума сошла, что это не твои родители тебе врали, а ты врешь нам, что они хорошие католики, честные люди, ты бросаешь тень на всю нашу семью. И довольно быстро оказывается, что большой любящий церковный круг друзей и родственников ее родителей, он для нее становится немножечко более и более враждебным. А вторая вещь, которая происходит, что ей звонит человек, абсолютно незнакомый, и говорит: «Я прочитал вашу статью, я думаю, у меня есть знакомая по имени Пилар, которая потеряла ребенка примерно, когда вы родились, и я думаю, что она может быть вашей матерью, вот ее телефон», и просто вешает трубку. И долго ли, коротко ли, она звонит этой Пилар, разговаривает, она находит свою маму, они сверяют документы, потом и ДНК, но даже по документам понятно, что они мать и дочь, они обе возвращают себе семью, которой у них не было, или она была недостаточной. И в обычном сериале, в обычной художественной книжке это было бы история успеха. Но для них это, конечно, не история успеха, а история несправедливости. Потому что, как можно догадаться, мама не отказывалась никогда от своей дочери. Она была обычная мама, у нее было уже 2 детей. Девочка должна была быть 3-й. И когда девочка родилась, мать отключили анестезией. А когда она пришла в себя, ей сказали, что, к сожалению, девочка умерла. Госпиталь ее похоронит сам. Простите, пожалуйста, до свидания. Ей не пришло в голову тогда, в 73-м году, требовать вскрытия, требовать, чтобы они показали ее дочь и так далее. Эта история случилась в 73-м году. История похищения ребенка. Похищение это при этом было коммерческой деятельностью. Анну Белен украли у матери, чтобы продать бесплодной женщине ее мужу за несколько тысяч долларов. Анна Белен потом подавала в суд на врача, который отвечал за ее роды, за монахиню, знакомую ей по имени Мария Гомес Вальбуэна, которая была управляющей в этом роддоме. А поскольку это была католическая Испания, франкистская Испания, то, в принципе, очень многими больницами и вообще как бы социальными институциями управляли монахини. Подала на них в суд, но они умерли уже от

старости и осудить их не успели. Поэтому вот наша героиня счастлива, что нашла мать, но недовольна, что не смогла наказать тех, кто порушил ее судьбу. Эта история, история Анны Белен Пинтада, очень-очень хорошо известна, описана. Она, в частности, сама ее рассказывала журналистам. Но интересно в этой истории не только превратности конкретной судьбы, а в том, что это невероятно очень типическая история для Испании 70-х или даже 80-х годов. Огромное число детей в совершенно, если вы можете себе представить, ну, уже после франкистской Испании, в Испании, которая уже была вполне себе худо-бедно демократической страной, в которую ездили отдыхать со всей Европы, у которой были красивые туристические слоганы «Испания с дифференты», «Испания другая» и «Африка начинается после Пиренеев». В тот момент, когда Испания вернулась после долгого небытия на такую бытовую карту мира, это все происходило в ежедневном, в регулярном режиме, и никто не знает, какое количество детей было таким образом похищено в испанских роддомах. Оценки доходят до сотен тысяч, но то, что это были десятки тысяч, не вызывает никаких сомнений. И вообще это довольно сложно укладывается в голове, что в довольно мирной, цивилизованной стране с большой культурой, историей, через долгие годы после последней гражданской войны такое происходит. Представить себе сложно, и это очень сложно представить себе, в первую очередь, очень многим испанцам, которые столкнулись с этой массовой реальностью уже в 2000-х годах, с тем, что сотни людей точно знают, что они были похищены у своих биологических родителей, что они подают в суды, что это главная тема журналистская примерно всегда в стране. Но вообще-то первые медийные большие истории на эту тему появились еще в конце 80-х. И помимо того, что ты как бы не можешь поверить, что это происходит в Испании, но интересно, откуда взялась идея похищать детей у здоровых женщин обычных и продавать их незнакомцам за несколько тысяч долларов. При том, что методы эти, конечно же, очень все без исключения жестокие, потому что кого-то, наверное, можно уговорить согласиться на усыновление в роддоме, но таких людей немного, а очень часто это происходило таким образом, что врачи и монахини, которые работали в роддомах, накачивали женщину наркотиками, а когда она приходила в себя, говорили, что ее ребенок умер. Или, если у нее были близнецы, двойняшки, что один из них умер, а второй нет. И каждое такое действие было связано с дополнительной большой травмой, осознанно наносимой, которая состояла в том, что женщина думала, что потеряла ребенка, семья думала, что потеряла ребенка. И это само по себе выглядит дикостью и невозможностью. Но удивительно, откуда взялась эта политика. Этот бизнес, он начинался как политика, и он начинался как очень осознанная политика во франкистской Испании конца 30-х годов. Сейчас во время войны в Украине метафорические ряды обычно берут из фашистской Германии, но во многих отношениях, конечно, франкистская Испания – это не худший, а лучший пример. По разным причинам, но Франко был безумно жестокий, совершенно повернутый на разнообразных традиционных скрепах диктатор, который хотел вернуть церковь и традицию в Испанию. В результате гражданской войны погибли сотни тысяч людей, и это не просто много, а это еще надо понимать, что Испании 30-х годов жило 25 миллионов человек. Это было несколько процентов населения. Очень многие из них погибли не во время войны, а в результате репрессий, реакций после войны и в результате всякого внесудебного насилия. Но, кроме этого, Франко устроил после своей победы в гражданской войне на десятилетие совершенно безумный террор против своих бывших оппонентов. Террор как бы на всех уровнях. Может быть, помягче сталинского, но похуже всего остального на земле. С расправами, расстрелами, бесконечными тюремными сроками, невозможностью пойти на работу, если тебе почему-то не дали срок. С посадками людей по обвинениям в том, что они, я не знаю, дали кусок хлеба республиканскому солдату на 20 лет. Разнообразие и формы этого террора сделали бы честь Путину с Муссолини. Длился он очень долго, и он еще был очень узнаваемым образом замешан на традиционных ценностях. То есть, помимо террора в политическом измерении, инструментом террора было несоответствие того или иного человека как бы социальным конвенциям, существующим в голове Франко, традиции, неправильный способ одеваться, неправильный способ жить, внебрачные дети, не знаю, такого рода вещи. Франко запрещал, конечно же, что важно для истории про воровство детей, контрацепцию и то, что он считал аморальным поведением. Франко выстроил институции, в которые молодые девушки, которые не соответствовали этим традиционным ожиданиям, насильно были помещаемы под призор католических монахинь. Если они были беременны, то детей у них отбирали совершенно точно.
Но помимо всего этого, помимо того, что франкистская Испания была повернута на традиции и устраивала террор, скрип, помимо этого, они, конечно, были людьми своего времени, они верили в евгенические расовые теории, и важным участником команды Франко был психиатр по имени Антонио Вальдехо Нахера, который сделал блестящую карьеру. Даже по формальным википедийным критериям он был первым профессором психологии во всей испанской истории. Он был одним из основателей Испанского психологического общества и так далее. Но он сделал и блестящую карьеру в других соотношениях, потому что он был еще и, кажется, генерал-лейтенант и заведовал всей франкистской психиатрией. И в качестве заведующего франкистской психиатрии он занимался тем, в первую очередь, что он пытался выяснить, какого рода люди могут настолько потерять человеческий облик, чтобы стать марксистами. Он был одержим идеей поиска красного гена, потому что он занимался евгеникой, ему надо было очистить Испанию раз и навсегда от красной заразы. И в духе рассуждений человека, который занимается евгеникой, он сказал, что, наверное, есть красные гены. Вообще-то нам бы хорошо бы вычистить коммунистический ген из Испании навсегда. Но там был такой твист. Он говорил, что ребенок, рожденный у левых родителей, у республиканских родителей, конечно, его ген этот в нем есть, но самое маленькое, что мы можем сделать с таким ребенком, это отдать его в нормальную, хорошую, католическую, фалангистскую семью. Фалангисты – это политические сторонники Франко. И попытаться сделать так, чтобы хотя бы среда, в которой растет ребенок, не была девиантной марксистской средой. В рамках этой логики в Испании была выстроена целая система, в рамках которой был принят закон, по которому женщина, которая находится в тюрьме и рожает в тюрьме, не может жить со своим ребенком после того, как ему исполнится 3 года. Его точно должны забрать. И надо еще тут, наверное, объяснить, что эти женщины, которые попадали в франкистские тюрьмы, они попадали туда огромными тысячами, во-первых. Во-вторых, в результате довольно стремительного и массового террора, который стал государственным террором с апреля 1939 года, когда Франко выиграл гражданскую войну. В Мадриде была специальная тюрьма для кормящих матерей. Как бы настолько много женщин франкисты арестовали. Но помимо того, что у врагов народа забирали детей, как и в сталинское время, помимо этого была выстроена целая инфраструктура с помощью католической церкви, которая занималась всем тем в Испании, что называлось социальной помощью. Все институты социальной помощи управлялись де-факто монахинями-монахами католической церкви. И эта система была построена таким образом, чтобы людей, которые вызывают подозрения или являются симпатизантами республики, у женщин, которые рожают при этом детей, этих детей отбирать. Буквально. До 1954 года, пока эта политика была официальной государственной политикой, десятки тысяч детей таким образом потеряли своих биологических родителей и были переданы в какие-то надежные лоялистские семьи на воспитание. Лоялистские, католические, благопристойные якобы семьи на воспитание. И, конечно, как любой, в общем-то, фашистский режим, и я тут не буду показывать пальцем на слоника, хотя я знаю, что это слоник, как любой фашистский режим и путинский режим. Режим Франко был совершенно одержим детьми, как собственностью, как ресурсом, как предметом владения. Для Франко, например, политика франкистской Испании после того, как Франко выиграл гражданскую войну и тысячи, сотни тысяч республиканцев эмигрировали, политика Франко всегда стояла в том, что детей надо любыми средствами возвращать в Испанию, вне зависимости от того, хотят от вы их родители или нет. А взрослые, если хотят, могут умирать на чужбине. Потому что, посмотрев на этих взрослых республиканцев, которые, конечно же, не вполне люди, все страны на земле поймут правоту Франко, а из детей можно еще сделать нормальных работящих испанцев. От этих похищенных детей осталось очень много свидетельств. Что значит осталось? Они их начали давать, эти свидетельства, уже в очень пожилом возрасте, потому что ни при Франко, ни первые там, 15 лет после Франко всерьез этим никто не занимался, и в Испании по историческим причинам всегда было очень сильное лобби и сильное как бы общественное движение в пользу непересмотра результата франкизма, и поэтому всерьез важнейшей темой для обсуждения это все стало там в начале 2000-х годов уже. Так вот, от этих детей осталось очень много свидетельств. Не все из них жили в фалангистских семьях. Некоторым их по каким-то причинам не отправили в семьи. И они жили в Auxilio Social, в приютах для детей. И где их учили фалангистским гимнам, католическим молитвам, не учили никакой работе. И в этом смысле они как бы были хорошие испанцы, но не очень приспособленные к жизни. Потом многие из них на это жаловались.
Но, конечно, то, что их жизнь без биологических родителей во франкской Испании была не лучшим образом организована, это даже, наверное, не самое страшное, а самое страшное, травматичное, что тысячи людей узнали, а может быть, кто-то, очень многие не узнали, что их украли у родителей, но что еще хуже, они узнали, потому что это довольно естественным образом следует из всего, что я сказал прежде, что украли их те самые люди, которые убили их родителей или изгнали из страны, что их воспитывают злейшие враги. Это какая-то ситуация из сказок «Тысячи одной ночи». А кроме того, они довольно быстро, испанцы, узнали еще одну вещь. Они выяснили, что в тот момент, когда эта политика перестала быть государственной политикой, она стала бизнесом и очень естественным образом, потому что все те же люди, врачи и монахини, которые управляли этими роддомами и патронатами, и организациями, которые помогали, я не знаю, молодым беременным девушкам, должны были помогать, в этом как бы стояла их функция. Должны были помогать женщинам рожать, должны были выполнять человеческие свои действия, они за много лет уже привыкли, что это естественное дело отобрать у матери ребенка и спихнуть на сторону. С одной стороны, а с другой стороны, в Испании образовалось довольно много людей, которые таким образом приобрели детей, и, соответственно, как бы у всех было абсолютное понимание, что это, в принципе, и в качестве бизнеса может существовать. Что просто можно у социально незащищенной женщины отобрать ребенка или наврать ей, что он умер, или запрессовать ее, если она молодая совсем, каким-то образом, и продать этого ребенка за несколько тысяч долларов на сторону. И вот в истории Анны Болин, с которой я начал, меня больше всего поразило, что это монахиня, которая многие-долгие-долгие годы занималась этим бизнесом, неважно. Она могла сама, кстати, на нем не очень зарабатывать, об этом мы поговорим еще. Она даже своим хорошим клиентам слала открыточки, поздравляя их с Рождеством и спрашивая, значит, хорошенький ли у вас ребенок. И нормализация этой ситуации, она отдельно шокирует. И важно, конечно, что когда эта вот сестра Мария Вальбуэн, эта монахиня, о которой я вам говорю, умерла уже на девятом десятке в 2012 году, украв за свою жизнь, я не знаю, какие десятки или сотни детей, то в это время уже ее дело передано было в суд, и появились свидетели, которые работали в этой больнице в разное время и рассказывали о том, что они видели, слышали. И, судя по их свидетельствам, монахиня эта, конечно, была в первую очередь не столько, по крайней мере, бизнесмен, но и человек довольно индоктринированный, когда к ней попадала женщина, которая официально не замужем, а у нее просто бойфренд или там кто-то, то она называла такую женщину за глаза каким-то отбросом, разными неприятными словами, и хотела забрать у нее ребенка. Это была часть ее миссии, которая началась, когда эта монахиня была совсем юной девочкой в 40-е годы в Испании и попадала в эту систему. Что эта логика, исходно-расовая логика, которая стояла в том, что надо очищать, значит, испанскую расу, если не генетически, то, по крайней мере, значит, воспитанием, и что у плохих людей надо брать детей, отдавать их якобы хорошим людям, и тогда будущее Испании будет лучше, и детям, может быть, будет лучше, потому что, конечно, люди очень легко оправдывают любое такого рода поведение. И эта самая женщина, она все эти свои убеждения пронесла как бы с собой все свои годы, и когда ее судили, ей было 80 лет, был 21 век. И судили женщину, которая, очевидно, участвовала в десятках ужасных преступлений. То я видел фотографии из этих судебных разбирательств, и она стоит, и вокруг ее большая толпа людей, которые поддерживают и улыбаются, еще и не считая это преступлением. И это отдельная травма, наверное, не только для выросших детей, которые это видят, но и для испанского общества, что систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей. А у людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. И это только одна история про то, как похищают детей, которая как бы важна еще именно потому, что она происходила в Испании, а Испания — это страна, где многие были, многие себя ее хорошо представляют, которая находится в Евросоюзе, входит в, я не знаю, если не в первый, то в третий десяток богатых мировых стран, и в которой как бы все в порядке, ну, относительно в порядке. И то, что там это происходит, нормализуется, существует десятилетиями. И после того, как эта система вскрылась, еще потребовались десятилетия, чтобы судьи и прокуроры начали преследовать людей, которые этим занимались. И многие из них там умерли уже естественной смертью. И понятно, что это все настолько запоздало, что эхо этих решений, эхо 39-го года или 40-го, когда в Испании начали систематически похищать детей, оно существует до сих пор, остается до сих пор. И в самом физическом смысле. То есть из-за того, что в 39-40 году испанские власти приняли такое решение, очень конкретные тысячи людей
в современной Испании, буквально вот в 23-м году, обнаруживают, что их вырастили не их родители, а люди, которые их фактически купили на рабовладельческом рынке. И это, конечно, двойная травма, потому что люди-то их купили и сделали много зла, но дальше-то они были любящими родителями. И я даже думаю, что и в 40-м году они, те фалангисты, которые забирали себе детей республиканцев, они были потом любящими родителями, как могли. И от этого травма становится больше, а не меньше. Когда тебе надо смириться не с тем, что твои родители были плохие люди, с этим, я думаю, смириться проще, а с тем, что твои родители были твоими родителями только потому, что они плохие люди. Они были бы плохими людьми, не стали бы родителями. И это травма, которая это одно из самых долгих последствий, при том, что в Испании огромное количество проблем с наследием гражданской войны, с наследием франкизма, и, вероятно, их можно разгребать долго, но очень часто эти последствия находятся в какой-то метафизической плоскости, в плоскости абстракции, обсуждения, а эти последствия находятся в плоскости семейных отношений, самого близкого, что бывает. Вот в России очень часто, и очень многие мои знакомые как бы обсуждают эту проблему, что с кем-то из близких родственников сложно общаться, потому что он поддерживает вторжение или что-нибудь такое. Но это сложно общаться, это несравнимой тяжести проблем. Это не какая-то внешняя проблема проходит через твою семью, это внешняя проблема создала твою семью. И, конечно, в истории человечества похищение детей в разных формах – это повторяющаяся практика. Из того, что случалось уже тоже недавно, в 70-е и 80-е, была известная история во время грязной войны в Аргентине. Это была не война между кем-то и кем-то, это была диктатура, которая называется Dirty War, красная грязная война. Очень жестокая, невероятно жестокая диктатура, одна из самых отвратительных в конкурентном 20 веке, в которой во время правления генерала Виделы десятки тысяч людей исчезли. Это так официально называлось практически. Ну, то есть были похищены, убиты, сброшены в море. И большое количество детей было у них отобрано. Часто отобрано после того, как они умирали. И в Аргентине диктатура, хунта ждала, если они арестовывали женщину, она была беременна, они ждали, пока она родит, забирали ребенка, а женщину убивали. И, по крайней мере, сотни таких случаев известны из Аргентины. И эти люди мои ровесники. Это не прошлая жизнь. Буквально человек на 2 года старше меня, живущий в Аргентине, может жить у людей, к которым он попал после того, как его родители убила хунта, а его передали сторонникам хунты. Я про это много сейчас думаю по понятным причинам. Потому что депортация детей из Украины – это первое, кажется, официальное обвинение в международных преступлениях, преступлениях против человечности, которые выдвинули против Путина и против российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львов-Беловой. И способ разговаривать про это и эмоциональный отклик всегда не такой однозначный, как в случае с бессудными убийствами. С одной стороны, оправдано, потому что все-таки похищение – это лучше, чем бессудное убийство. Но, с другой стороны, еще кажется иногда, что в глубине души ты думаешь, что детей все равно надо спасать, как говорит Путин, как бы мы их вывозим из зоны боевых действий, чего вы хотите. Родители у них то ли есть, то ли нет, и так далее. И как бы вроде же их забирают не для того, чтобы сделать им жизнь хуже, а чтобы сделать им жизнь лучше. Ну, или насколько можем. И, по крайней мере, в смысле имплицитных, невысказанных мыслей, это кажется так, потому что с точки зрения там, международного суда это очевидно огромное преступление против человечности, а с точки зрения многих наблюдателей, конечно, это неправильно и плохо, но это не входит в список главных преступлений, которые совершают в Украине и России. И тут есть как бы юридическая сторона, которая состоит в том, что кажется очевидным, что нельзя ссылаться на то, что ты спасаешь детей от боевых действий, если ты развязал эти боевые действия. Нельзя обстреливать город, спасать тут детей и говорить, мы занимаемся гуманитарными миссиями. Если ты хочешь заниматься гуманитарной миссией, прекрати обстрел и скажи всем уехать. И есть, конечно, в этом большая ложь, потому что мы теперь просто знаем довольно много случаев, как именно украинские дети попадают в Россию, и часто это выглядит так, что дети с папой едут из города Мариуполя, чтобы укрыться от бомбежек, их задерживают на блокпосту, и папу отправляют в лагерь фильтрации или в тюрьму, а детей куда-то отправляют в Россию. И дальше кому-то редким людям повезло, и они смогли связаться, значит, дети со своим отцом или мамой, а кому-то не повезло. И главное, что эта система существует таким образом, что мы никогда не узнаем, сколько таких детей, у кого какая судьба. И если мы что-то знаем про современную Россию, то мы знаем, что этого добровольно никто не скажет. Но есть еще одна проблема, которая, мне кажется, очень простой, тривиально простой, но которую принято забывать. И это смешно говорить немножко, потому что буквально этот философский спор, этот спор о природе человека и есть одна из причин,
почему Россия воюет в Украине. И это спор о том, насколько человек является чистой доской, насколько можно взять ребенка, неважно, новорожденного ребенка, или ребенка 7 лет, или 5 лет, и, значит, воспитать его кем-то другим, кем-то, кто он не есть. И пример франкистской Испании, в которой забирали детей совсем новорожденных, у которых не было вообще никакого воспоминания о том, как выглядит их мать, которых ни разу не кормила грудью родная мать, показывает, что даже в этой ситуации ты не можешь с 100% успехом вырастить ребенка, которому можно честно рассказать историю его появления на свет, и он скажет: ну, конечно, папочка, ты был прав. Конечно, моя мама была мерзким асоциальным элементом. Конечно, с тобой я только по-настоящему и смог состояться. Конечно, дорогая мамочка, ты лучше, чем она. Мы это знаем, потому что никто из этих усыновителей не рассказал своим детям правду. Или практически никто. На бытовом уровне никто не готов поверить, что как бы сила его любви и воспитания, или даже сила воспитания без любви, способна перекроить человека и сделать из него совершенно другую личность. Способна сделать человека, который задним числом оправдает что угодно, например. И, конечно же, в нынешней России это очень популярная мысль. Среди Путина она точно бесконечно сильна, и она буквально состоит в том, что дети – это такая как бы чистая доска, на которой можно написать что угодно. И даже не только дети, на самом деле, и взрослые тоже. Ты забираешь ребенка в 15 лет, и, конечно, он как бы пока злится немножко и бухтит, как говорит русский омбудсмен. Я не могу произнести это слово в отношении этой женщины, уполномоченная правам ребенка Российской Федерации. Ну, она усыновила, если можно использовать это слово, ребенка из Мариуполя, 15-летнего, говорит: у нас есть проблемы, но типа как бы у нас есть и любовь. И для меня это читать гораздо страшнее, чем что она врет по поводу всех остальных людей, потому что как можно усыновить 15-летнего ребенка и через несколько месяцев говорить, что у нас есть любовь, как бы даже если ты думаешь, что она есть. И как, в принципе, можно это сделать темой как бы общественного публичного обсуждения? Как можно исходить из того, что твой ребенок 15 лет не читает твоих интервью? Люди удивительным образом, совершенно не табло раса даже с рождения, есть одна вещь, которая совершенно всем людям на Земле, в Испании, России или Украине, или где-то еще, свойственна. И она состоит в том, что люди совершенно не беспамятные создания. И кроме того, что они довольно хорошо помнят, что с ними было с самого раннего возраста, они по каким-то причинам, причины от нее неизвестны, но результат налицо. Все люди совершенно одержимы тем, откуда они взялись. Кто их предки, откуда они, из какой деревни, на каком языке говорили их бабушка и дедушка и так далее. И это, судя по всему, достаточно важное свойство любого человека, которое, во-первых, гарантирует более-менее, что очень многие усыновленные дети в какой-то момент захотят узнать, кто они и откуда. И поэтому любое ответственное усыновление, я даже, кстати, не знаю, как это закреплено в законодательстве в той или иной стране, но мне кажется абсолютно очевидным, что ответственность любого опекуна, случайного или не случайного, перед ребенком в огромной степени состоит в том, чтобы внимательно беречь любую информацию о том, откуда этот ребенок взялся и кто его родственники, просто на случай, если эта информация понадобится через 30 лет. И если мы что-то знаем про депортации детей из Украины и про Россию в настоящем, то мы знаем, что эту ответственность совершенно точно никто выполнять не будет, и что история и судьба этих семейной истории этих детей будет не просто забыта, но будет, видимо, уничтожена, и вдвойне будет уничтожена теперь, потому что за ней маячит угроза преследования какими-то международными инстанциями. Но просто нет ничего более естественного, чем почему-то хотеть встретиться с биологическими родителями. Даже люди, которые совершенно точно знают, кто их биологические родители, и знают, что их биологические родители от них отказались, их там предали или что-то, все равно очень часто этого хотят. И, в принципе, это, конечно, совсем не бином Ньютона. Конечно же, это и есть единственная нормальная традиция, что и любое традиционное общество, и любой традиционный уклад, который заслуживает этого слова, он построен на том, что человек знает, кто он и откуда, и ключевое слово тут «откуда». И, конечно, в ситуации, когда тысячи украинских детей подают в Россию, непонятно, каким образом, то есть каким бы образом они ни попали, даже если они приедут сами, если их привезут родственники и так далее, то единственная работа, которую мог бы выполнять офис ответственного управления по защите прав ребенка в России, или как это может еще называться, состоит в том, чтобы выяснить до запятой все, что можно узнать про ребенка, про его родственников, про место, где он жил,
про далеких родственников, про друзей семьи и так далее, и фактически заниматься только этой исследовательской работой. Если человек идет по улице или в метро в час пик, ему навстречу выбегает маленький ребенок, который потерял родителей, то никому не придет в голову сказать: ну, бедный, ты же находишься в опасности, давай я тебя возьму к себе домой, пригляжу за тобой, накормлю, как бы будешь моим ребенком. Самое естественное, что делает любой из нас, когда он видит потерявшегося ребенка, это спрашивает, кто твоя мама или где-то.

Я приветствую всех любителей музыки. В эфире снова Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Как и любое порядочное музыкальное шоу, так или иначе, в какой-то момент я был обязан коснуться темы Beatles. Группа в высшей мере культовая, в высшей мере известная, и при анализе исторических музыкальных процессов мимо нее, просто не пройти. Мне не хотелось делать типовой контент, вроде «вот, была там группа, вот она, смотрите, какие классные песни писала, как все у них было замечательно, легендарная четверка, какие-то байки, какие-то там вырезки из интервью, кто-то что-то про кого-то сказал, любовь Леннона и Йоко Оно, Пол Маккартни, его жена, как там у них все дела обстояли, вот это все мне не очень интересно. Да и как бы анализировать их дискографию, мне кажется, нового там мы ничего не найдем. Все уже было 1000 раз сказано, все песни уже 1000 раз прослушаны. С музыкой Beatles все более-менее понятно, и никаких двух мнений по этому поводу быть не может. Поэтому сегодня мы историю об этом замечательном ливерпульском квартете встроим в рассказ о так называемом британском вторжении. Еще одна тема, о которой я хотел бы

В выпуске мы с вами говорили уже про рок-н-ролл, рассмотрели, что это за явление, какова была его сущность в культурном контексте, в историческом контексте, в социальном контексте и так далее. Но вот появился рок-н-ролл, а что было дальше? Как вот мы пришли от Чака Берри к Битлз? Дело здесь вот в чем. В 1955 году он появился, в 1956 там как-то развивался, и вот первый год, который нас сегодня будет интересовать, это год 1957. Он примечателен двумя вещами. Первое, что жанрово рок-н-ролл вполне себе устаканился, коллаборации закончились, то есть более-менее появились музыканты, все, которых мы так или иначе относим к тому классическому рок-н-роллу. С другой стороны, рок-н-ролл начали замечать современники. Как мы с вами отмечали, что эта музыка является искусством для молодых, для молодежи, для тех, кто может платить деньги. И вот в 1957 году внимание рок-н-роллу достоилось еще и со стороны шоу-бизнеса. Понятно, что такое явление нельзя было не замечать общественными институтами. А вот где-то в 1957 году уже и церковь начала высказываться, и начал высказываться шоу-бизнес. Почему шоу-бизнес вдруг стал интересовать рок-н-ролл, да? То есть они там записывали своего Фрэнка Синатру, исполнителей такого старого калибра, они приносили деньги, потому что ориентировались на взрослую аудиторию, достаточно платежеспособную. Зачем же им рок-н-ролл вообще понадобился? А дело тут все в том самом подростковом рынке. Ведь если можно зарабатывать деньги где-то еще, то почему бы этого не делать? Ну и, значит, таким же образом размышляли тогдашние музыкальные дельцы и подумали, сам по себе рок-н-ролл нам не нравится, но за него готовы платить деньги, и он имеет огромную популярность. Поэтому мы создадим как бы свой рок-н-ролл, такую альтернативу. Он не будет таким агрессивным, он не будет таким сексуальным, он не будет таким вызывающим, он будет такой прилизанный, гладкий и шелковистый, как обещает один замечательный шампунь. В этом формате мы будем зарабатывать деньги уже на молодежной аудитории. Что для этого решил делать шоу-бизнес? Появились так называемые teen idols. Это молодые люди, которых, значит, продюсеры находят, приводят в студию, причесывают, работают над их репертуаром. Здесь очень важно, что они как бы сами писали свои песни, те люди, о которых мы сейчас будем говорить. Но продюсеры все это приводили в такой формат, какую-то конъюнктуру старались соблюсти, которую они сами для себя придумали. То есть убирали весь конфликт, оставляли такую травоядность, компанейство, веселье, менее радикальное для ушек взрослых, потому что, может быть, взрослым тоже понравится рок-н-ролл. Почему бы и нет? Первыми такими teen idols стали Пэт Бун. Это вот, по-моему, самый первый вообще человек. Но он менее интересен с музыкальной точки зрения. А более интересным парнем является канадец Пол Андерсон.

Композицию, которую вы только что прослушали, называется «Даяна». Это был огромный хит во всей Северной, да и, наверное, Южной Америке, я имею в виду Южные Соединенные Штаты, да, вот ниже ржавого пояса. Что примечательно, да, песню он написал сам, это песня про няню его младшей сестры, в которую он очень влюблен, но ему кажется, что он молод, она его любви не замечает. Несмотря на то, что эта песня авторская, так или иначе в ней присутствует какой-то околоинтимный, окололюбовный, какой-то околозапретный антураж, ничего подобного более прямолинейно там не сказано. А отметим напоследок, чтобы закончить с Полом Анконом, как пример, что кроме Даяны можете у него ничего не слушать, абсолютно ничего интересного. Я уже послушал за вас. Ну, соответственно, вслед за успехом Пола Анки пошла целая плеяда этих Teen Idols. Буквально там штамповали, брали молодых людей, которые хоть что-то там могли написать, и делали из них звезд. Что, кстати, примечательно. У всех этих музыкантов сценический псевдоним состоял только из имени. Там был такой Фабьян, был такой Дион и прочее. И вот как раз-таки оттуда пошла вот эта традиция музыканту называться одним лишь именем. Стинг. Бона в нулевых какая-нибудь там, Инна, Инна Ход, Инна Прост,

знаю. Ну, в общем, вы поняли, вот это вот вся Валерия. Все это пошло оттуда, с этих вот продюсерских интрижек с рок-н-роллом. Чем еще примечателен 57-й год, чем он еще важен, это дебют Бадди Холли.

Бадди Холли, интеллигентный рок-н-ролльщик в очочках. Помимо того, что это прекрасный музыкант, очередное лицо рок-н-ролла, он, наверное, из всей этой плеяды электрогитаристов ранних, вот как раз-таки рок-н-ролльных, больше всего повлиял на Битлз, о которых мы будем говорить, в плане стилистическом. То есть, особенно вот на ранней песне, там, послушать именно построение мелодии, как бы стиль игры, вот саму тональность, ну, очень много, что Битлз оттуда взяли. То есть, если брать именно вот рок-н-ролльную сторону Битлов, о котором мы чуть попозже поговорим, она вот была в первую очередь, наверное, взята у Бадди Холли. Идем дальше. Дальше у нас год 59. Год конца рок-н-ролл, можно громко сказать. Дело тут вот в чем. Во-первых, Бадди Холли, о котором мы только что говорили, еще двое рок-н-ролльщиков, я, к сожалению, забыл кто, они попали в этом году в авиакатастрофу, разбились на самолете. И позже, кстати, где-то вот в 70-х, по-моему, в 73-м году, если не ошибаюсь, был такой американский бард Дон Маклин. Он написал свою выдающуюся в этом году песню «American Pie».

И вот это вот событие авиакатастрофы в этой песне было описано как день, когда музыка умерла. Настолько пафосно. Но на тот момент это действительно была большая трагедия, потому что музыка потеряла очень серьезных, очень талантливых молодых ребят. В этом же 59-м году Чак Берри садится в тюрьму. Не помню, в тюрьму его посадили или нет, но вот его начали обвинять в сексуальном харассменте. Я не уверен, не помню, посадили его в итоге в тюрьму, но был скандал по поводу, значит, сексуальных домогательств с его стороны. Уже в заключенный записал. Не солидно. В этом же году Литл Ричард решил закончить с музыкальной карьерой и отправился проповедовать христианство куда-то там. Ряды классических рок-н-ролльных музыкантов начали редеть. Да, Элвис Пресли в 58-м году его забрали в армию. Он отправился в Германию служить, и, соответственно, в 59-м году тоже его не наблюдалось на сцене. О нем мы еще чуть-чуть попозже скажем. Не все в порядке, значит, в рок-н-ролльной среде. Так еще и вмешался, я не знаю, как его назвать, давайте, Американский союз профессиональных писателей песен. Композиторов, песенников и так далее. Что они вообще, что им надо от замечательного рок-н-ролла? А дело в том, что, как уже было не раз упомянуто, рок-н-ролл — это песня авторская в первую очередь. Слово «авторское», она подразумевает, что человек, который поет песни своего репертуара, он их сам написал к ним музыку, что-то там лобает, кричит или поет, неважно. А каждая написанная самостоятельно мелодия песни, она забирает деньги. У профессиональных поэтов-песенников, у профессиональных музыкантов-аранжировщиков, композиторов и так далее. Вот эти все замечательные люди, они, как и многие другие, очень не любят, когда их деньги старается кто-то забрать. И поэтому они, решили нанести удар по челюсти рок-н-ролла, такой, да, который бы им подходил по стилю, по конъюнктуре, по такой, знаете, неповоротливой монументальности. Что же это был за удар? А вот в 1959 году появляется так называемая Бриль Билдинг. Она в народе так называется, потому что здание, в котором они находились, называется Бриль. Это фабрика хитов. Вот эти все, поэты, песенники, продюсеры и так далее, они решили как-то объединиться, набрать туда рок-н-ролльщиков, около рок-н-ролльщиков, да, авторов музыки и песен, создать им там определенные условия. Была известная байка, что сажали, двух авторов через стены, чтобы они слышали друг друга воровали какие-то приемчики, конкурировали, какие-то конфликты там подогревались внутри, то есть там прям самая настоящая фабрика хитов, вот хоть по телевизору показывай. Там вот клепались музыкальными полурабами, клепались песни для вот тех самых Teen Idols. После того, как рок-н-ролл ушел с рынка, его место заняли продюсеры, которые знали, что надо делать, просто немножечко в другом стиле. Более прилизно, это понятно, да? То есть чисто рок-н-ролл, вот эти все продюсерские акулы, они вообще не воспринимают. Здесь все было комфортненько, причесано, ухожено, никаких там дрыганий ногами, как у Элвиса Пресли. Интересный факт. Вы, наверное, вот если посмотрите телевизионные показы Элвиса где-то года 57-56, он постоянно танцует так немножечко в коленях, сгинаясь, и такие волнообразные движения ногами делает. В то время в Америке, такая пуританская была страна, вышел известный закон, который запрещал по телевидению Элвиса Пресли показывать ниже торса. То есть ноги его, вот эти вот двигающиеся, считались пошлыми, и показывать по телевизору было категорически нельзя. К чему я это? К тому, что Teen Idols так ногами не дрыгали, более себя сдержанно вели на сцене, устраивали продюсеров и прочих конъюнктурщиков музыкального американского цеха. Что бы вы ни подумали, что продюсерская музыка — это плохо, продюсерская музыка — это неплохо. Огромное количество продюсерских проектов, коли мы про Битлз говорим, например, группа Monkeys.

Группа The Monkees — это продюсерский проект, когда группа Beatles стрельнула, в Америке было принято решение создать своих Beatles. Вообще найти своих Beatles, наверное, была идея фикс любой страны. И, значит, был создан проект Monkees, то есть просто набирали людей, можно было ни на чем не уметь играть, главное выглядеть и разговаривать как надо. И вот из них сделали звезд. Надо сказать, что репертуар у группы Monkees был очень достойный. Это не какая-то там проходная группа, вполне себе такая отличная, бодрая поп-группка. Поэтому само по себе убеждение, что музыка продюсерская, она по определению плохая, это неправда. Но касательно брик-билдинг, это неправда еще и потому, что, значит, музыку там писал, ну, к примеру, Нил Даймонд.

Нил Даймонд позже прославился в составе группы и сольно, то есть, ну, там, человек в высшей степени заслуженный. Вот он тоже писал для Teen Idols песни. Оставшиеся рок-н-ролльщики почувствовали, что почва уходит у них из-под ног. Ну, по стечению обстоятельств или как-то так вышло, знаете, вот очередная историческая случайность, которая привела к неожиданным последствиям. Они решили поехать в Европу жить, потому что здесь как бы что-то там не то уже, продюсеры занимают рынок, все тоскливо, рок-н-ролл умирает, а в Европе как бы рок-н-ролла еще толком-то и не было. И вот мы сейчас туда-то приедем, и там-то мы покажем. Ну и, соответственно, все переехали туда и начали там играть свою музыку. Тем самым, ну, тем, что они играли свою замечательную музыку, они подогрели интерес публики к рок-н-роллу. Начали появляться какие-то исполнители на местах, то есть, например, в Италии там появился Андреано Челентано.

В общем, во Франции тоже там кто-то появился много. Где в основном они как бы переезжали в Англию, потому что близкая культура. И в Англии начались традиции клубов открытого микрофона, да, где выступает человек с какой-то такой около рок-н-ролльной программой. И вот одни из таких, скажем так, ребятишек, которые захотели попытать удачу открытого микрофона, стали наши сегодняшние испытуемые группа Beatles. Собственно говоря, из города Ливерпуль. Вот там-то они впервые в, по-моему, в клубе Cave, но могу ошибаться. Дебютировали они в 1961 году. Да, до этого там еще в каком-то другом составе они там были. Какая-то группа Rainbows у них была, Moon Boys или что-то такое. В общем, там такая чехарда с названиями, чехарда с составом. Но вот в 61 году классическая четверка Beatles окончательно дебютировала в одном из ливерпульских, соответственно, клубов. Из года 1961 мы переносимся в год 1963. До этого момента, да, там в 62 году был у них первый хит-сингл «Love Me Do».

добрался он там до каких-то позиций в английском билборде. Но это, знаете, такое событие. Ценность его, она обусловлена исключительно тем, что будет после. Если бы группа Beatles потом бы не прославилась, никто про это Love Me Do 20-е место и не говорил. Но так как историю пишут победители, соответственно, это такая первый такой звоночек того, когда Beatles начали оценивать. А вот в 1963 году их оценили уже прям по достоинству. Состоялся всемирный триумф группы Beatles. Она стала самой популярной группой мира. Они слышали вообще все. И началась так называемая битломания. Да, битломания, то есть повальное увлечение группой Beatles. Если очень просто, очень поверхностно рассуждать об этом явлении, поговорим немножечко поглубже. Видите ли, может быть, для кого-то секрет, но Beatles была не первая всемирно популярная группа. Элвис Пресли, до этого был Синатра, до этого там кто-то еще, вот всякие вот эти вот джазовые музыканты еще в 20-х, джазовые стандарты тоже везде крутились. Была, кстати, твистомания, например, танец твиста захлестнул просто весь мир, в том числе, кстати говоря, и наш Советский Союз. Вот, было и раньше. Но у битломании было несколько отличительных черт. Ну, она была на самом деле одна, под которой скрывается огромный культурный пласт. Дело в том, что помимо безмерной любовной лихорадки по отношению к ливерпульской четверке, битломания обнажила такой, знаете, новаторский характер группы Beatles. То есть вот истинная ценность Битлов, если мы берем именно Битлз как феномен, она не столько в музыке, ну, в музыке тоже гениальная, не будем тут отрицать сейчас, что Битлз выдающиеся музыканты, но, понимаете, много было групп с отличным материалом, ну, огромное количество, но и близко никто не добивался таких результатов и таких революций своим творчеством. И поэтому сейчас мы с вами рассмотрим аспекты, в которых именно Битлз стали новаторами. Здесь, наверное, самое простое. То есть, если вот так смотреть на вот этот вот Mercy Beat, да, это то, как потом стали называть то, что играла группа Beatles, то это смесь американского такого рок-н-ролла с европейской песенной традицией. В первую очередь, с английской. Энергичность, танцевальность, сексуальность, импозантность. С одной стороны, и распевность, мелодичность. Вспоминайте там первые альбомы Beatles, с самого их дебютного альбома, по сути.

несмотря на то, что кажется, что это немножко противоположные вещи, все то, что я только что назвал, присутствует вот в данной композиции. Умное, умелое, талантливое объединение необъединяемого породило вот этот вот жанр и позволило Beatles произвести такую сугубо музыкальную революцию. Второй аспект – это групповой формат. Здесь надо немножечко уйти в историю. До Beatles существовало два вида групповых взаимодействий. Первый – это вокальные группы, типа The Crystals.

женский вокал, какой-то там мини-хор, поют разными тональностями, создают голосом что-то там, сложное или простое. При этом все участники безликие максимально, никто их по именам не знает. То есть они вот есть коллектив, а кто там в нем, в этом коллективе выступает? Помните, была группа Viagra, да? Вот там 28 составов, толком не знает, кто там был, но репертуар-то один и тот же, поэтому какая вообще разница? Также рассуждали люди и до Beatles. И второй вариант — это такая группа, которая составляет аккомпанемент сольному исполнителю. Условно, почти у всех рок-н-ролльных музыкантов, аккуратно скажем, у многих рок-н-ролльных музыкантов, у них была группа, которая им аккомпанимировала. Например, у Элвиса Пресли была группа Jordan Airs. Вот этих вот Jordan Airs, их вообще никто это такие, их вообще опускают. Ну, не в прямом смысле, а в смысле не называют. Вот есть Элвис Пресли, а кто там сзади, там стоят какие-то веселые ребята, улыбаются. Ну, наверное, там охранники какие-то. А они полноправные как бы исполнители в теории. А на практике они очень легко заменяемые. Это не личности, это голоса. Голоса, либо это руки, те, которые играют, дополнительно создавая какой-то антураж вокруг песен. У Бадди Холли была группа Крикет, кажется, два гитариста, барабанщик. Ну, вы поняли, то есть это какие-то ребята, которые обслуживают звезду. И при этом они никому не интересны, потому что интересна только звезда. Сессионные музыканты, если хотите. Все на них наплевать. А вот в Битлз была ситуация ровно противоположная. Все четыре музыканта, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон, это были отдельные личности со своими характерами, со своими какими-то шутками. Своими какими-то особенностями, сценическими образами. Каждый играл какую-то там роль, каждый как-то по-своему влиял на эту самую музыку. У каждого была своя медийная роль. То, что там кто-то пел, а кто-то не пел, никого абсолютно не смущало. Хотя, кстати, и пели они все вместе разные песни. Каждый из них какой-то композиции на каком-то альбоме выдавал вокальную партию. Формат, при котором каждый член группы важен и каждый член группы самодостаточен и интересен, он мало того, что был новаторским, так еще и после этого стал мейнстримным. И, собственно говоря, до сих пор, если есть какая-то группа, то, как правило, все ее члены, они вполне себе полноправные музыканты. Третий момент – это момент, назовем его, индустриальный. До 1963 года, до Beatles, музыкальный рынок полностью принадлежал Америке. Ну, то есть, в каждой стране была какая-то своя сцена. Музыканты, которые были популярны только внутри нее, отдельные песни которых, конечно, могли там куда-то резко улететь, но, как правило, не улетали. Большая часть хитов, большая часть музыкальных инноваций, музыкальную моду, да, вот это все дело задавала Америка. И никакая другая страна даже сравниться не могла в плане тенденций. И вот появляется Beatles, и как бы все понимают, что теперь вот Англия задает миру тенденции музыкальные, потому что да, все, кто там в Америке был после Элвиса Пресли, там и в половину не так были популярны, как были популярны Beatles. И вклад они внесли, и музыка у них интересная, и приятно слушать. И все начали со вниманием изучать, что ж там еще происходит в Англии. Кстати говоря, главная, на самом деле, предпосылка к британскому вторжению. Но об этом чуть-чуть позже. И последняя революция, которую совершили Beatles, это революция авторская. Мы с вами не зря посвятили довольно большое количество времени тому, чтобы обозначить, что вот был авторский рок-н-ролл, а была профессиональная среда поэтов-песенников, музыкантов-исполнителей. Чем она разделялась? Не только тем, что одни значит, писали сами для себя, а другие писали сами для других. Здесь была принципиальная разница. Если мы с вами возьмем песни раннего, да и позднего рок-н-ролла авторского и сравним с тем, что делают профессиональные писатели, то мы увидим, что у писателей текст немножечко поблагозвучнее, и мелодия такая прям вот академическая, красивая, подача, в ней специфическое присутствует, так все помпезно, в хорошем смысле слова. На самом деле, вот эти вот все профессиональные писатели, они и не лезли в рок-н-ролл в своем большинстве, потому что, ну, считалось, что, ну, это какая-то низкая музыка, ее как-то дописать, да каждый может, господи, полобать. Мы-то как бы пишем музыку более серьезного уровня, более сложную, более мелодичную. Тут появляется группа Beatles, которая не имеет вообще никакого музыкального образования, не знает нот. Кто-то что-то где-то научился аккордам, замечательно. И вот этого знания им хватает для того, чтобы их музыка была по качеству. Слово «качество» я употребляю не в значении, что там у Чака Берри музыка была хуже, да, а вот по качеству
в глазах академических... Вот придите как-нибудь в консерваторию, где преподаватели не сильно знакомы с историей современной музыки, и пообщайтесь с ними про классическую академическую музыку и там про рэп. Вы там столько всего послушаете, вы даже себе не представляете. Там просто вот необоснованный снобизм, значит, просто какая-то стена, что вот это так, и вот и никак иначе. Возвращаясь к таким же людям в 50-х, которые писали музыку, приходят Битлз и без образования, без ничего делают то же самое по качеству. Вот по качеству в их глазах. То есть они реально понимают, что это талантливо. Они реально понимают, что это интересная, сложная, составная музыка. И это показало и рынку продюсеров, и многим другим, что вот, пожалуйста, если у вас есть талант, вы можете делать все, что хотите, конкурировать с людьми, которые пришли туда исключительно за заработком денег. Вы любители, вы музыканчики, а они-то профессионалы, и вот вы с ними просто на равных конкурируете. Это, конечно, немножечко изменило систему координат мировой музыки в последующие годы. В 63-м году была битломания, в 64-м, ну, там условно, британское вторжение, оно очень не определено по датировку. Ну, вот где-то середина 60-х, 63-64 по 66-й оно проходило. Здесь было то же самое, как в случае группы Sex Pistols. Разбирали их тоже в выпуске про панк, говорили о том, что Sex Pistols стрельнули. Кто не панки, а кто там еще панк, вот эти, ну, давайте их тоже послушаем. Скажем так, вот если здесь была такая как бы классовая, да, выборка по тому, кто панк, кто не панк, да, то в случае Битлз была выборка национальная. Так, они, значит, из Англии, да, да, кто там еще из Англии? Роллинг Стоунс, да, ну давайте попробуем, послушаем. И таким образом на мировой рынок огромное количество заряженных этими же битлами групп просто двинулось. А что такое на мировой рынок? Это значит в Америку. И просто британские пластинки захлестнули американский мировой музыкальный рынок. Мы с вами говорили, что Америка долгое время оставалась гегемоном в музыкальной индустрии. Вот эти вот времена с битломанией, да, по конец британского нашествия, там 3-4 года, а здесь гегемоном была Англия, притом безальтернативным. Потом они там выровнялись ближе к рок-революции. Собственно говоря, про термин «британское вторжение» можно больше ничего не рассказывать. Вот просто, значит, английские группы завоевали весь рынок, потому что начался бум гаражного рока после «Битлз» 63-64 года. Он начался и в Америке, и в Англии, но Англия была как бы ближе, как вот и по духу, и территориально, и вроде как точно наше, вот точно сможем. И вот это все создало условия к появлению там огромного количества групп разной степени известности. Давайте попробуем перечислить, кто у нас был в этом вот британском вторжении состоял поименно.

Это прям такие титаны-мастодонты. Чуть менее известные в нашей стране, я думаю, точно, да и за рубежом все-таки это такие прям две самые топ-левел, да, вот S-тир, да, вот тир А это были...

Позвольте, вряд ли мы еще когда-нибудь будем про Animals говорить. Лирическое отступление. Мы сейчас послушаем композицию, которая не The House of Rising Sun. Это было сделано вполне себе осознанно, потому что меня очень раздражает, что группу Animals воспринимают как такой One Hit Wonder. Что они там спели вот эту вот песню, и больше ничего у них не было. Послушайте эту группу, очень рекомендую, не пожалеете. Вот не хуже, чем Rolling Stones до 72 года. Кто там еще у нас был из таких, как бы, полуизвестных групп? Cream.

как бы суперизвестные, но, мне кажется, чуть-чуть уступающие Мику Джаггеру и компании. Ну, и были какие-то совсем группы, которые у нас, по крайней мере, в нашей стране, да и за рубежом тоже пользуются гораздо меньшей популярностью. Там группа The Zombies.

их замечательный Needles and Pins, который мы только что послушали. Вот, кстати, Kings не буду, наверное, включать. Это вот те, про которых мы с вами говорили тоже в выпуске про панк, про гаражный рок. Вот это тоже экспонаты с британского нашествия. И вот все вот эти вот коллективы замечательные залетели в мировой музыкальный рынок и просто все там перевернули, перебаламутили, и они задавали тон как в середине 60-х, так и тон, значит, рок-революции. Но конец этого самого вторжения и конец нашей истории, которая так как-то бурно-бурно развивалась, она настигла нашествие в 66-м году. И это не было какое-то там поражение, не то чтобы там всем резко стало неинтересно слушать английские группы, а просто вот эта вот гаражная волна, которая была в Британии в большей степени выражена, чем в Америке, она дошла до Америки, и в Америке тоже появились свои выдающиеся коллективы. Тут важно, что отметить. В контексте рок-революции 66, 67, 68, 69 год, как Beatles прорубили дорогу для английских групп на международный рынок через свою там гениальность, через свой какой-то инновационный подход, так уже Beatles вместе с этими английскими группами и еще некоторыми группами там из других жанров, типа там Beach Boys,

0: Да, это такой вокальный серф. Коллектив очень хороший. Вот они прорубили дорогу для как бы гаражников. Потому что главная проблема гаражных групп, об этом мы тоже немножечко говорили, в том, что долгое время у людей была уверенность, что на музыке нельзя зарабатывать. А вот Beatles, Rolling Stones там, и так далее показали, что можно зарабатывать, значит, иметь славу, деньги девушек и ни в чем себе не отказывать, заниматься тем, что ты хочешь. Более того, уже вот немножечко так касаясь рок-революции, о которых мы тоже как-нибудь поговорим, там еще сложилась такая ситуация, что появился так называемый андеграунд. Да, что это такое? Это вот люди, которые приходят в музыку не за тем, чтобы заработать денег, девушек и, значит, хорошую жизнь, а за тем, чтобы какую-то более высокую цель достичь. То есть какой-то, может быть, свой политический месседж затереть. Или социальный. Или просто показать миру свой талант. Или самореализоваться. Или вот просто вот нравится тебе музыка просто до изнеможения. И вот эта вот красивая жизнь и деньги, она у этих групп, у этих людей, она как бы была, ну, то есть это хорошо, но не обязательно. И вот это вот, значит, был так называемый андеграунд, и это был костяк рок-революции, о котором мы обязательно с вами поговорим через там, какое-то количество выпусков. На сегодня все. С вами был Анатолий Рыльсков и подкаст «Нота Бена». До новых встреч. Ну, это не совсем все. Это я как бы так красиво закончил в нашем стиле. Два объявления у меня для вас. Объявление номер один. Вы просите какой-то вот составить плейлист. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, потому что мы сделали для вас отдельную страничку вот в описании к подкасту. Можете посмотреть плейлист из композиций, которые были во всех наших выпусках. Да, они там немножечко не отдельные друг от друга, но, в принципе, там буквально 3 минуты вы найдете ту композицию, которая вам очень понравилась, там, исходя из хронологии выпусков, исходя из в какой последовательности она была. Делать текстовое описание композиции под каждым выпуском я, честно, не вижу большого смысла. Мне кажется, как-то интереснее, если они все вместе. Одна большая библиотека музыки, которую я настоятельно вам рекомендую. Это первое. Это не то, что я придумал, чтобы вам что-то рассказать, просто действительно вот в комментариях в Apple подкастах, iPodcasts, не знаю, как они там точно называются, вот очень много кто требует плейлисты, вот я как бы для вас отвечаю. Ну, очень много, это 5 человек, но это достаточно много, учитывая, что я рассчитывал на 0 человек, требующих хоть что-то, 5 это уже это стоит ответить. И вторая такая тоже организационное объявление. Вас, да, как выяснилось, больше 5, даже больше там 13. Возможно, у вас есть какие-то вопросы на музыкальную тематику. И было бы интересно на них как-то поотвечать, может быть, по выпускам, может быть, ходить со мной поспорить, может быть, что-то спросить, может... Да что угодно. Что угодно в контексте музыки. Ну, можно как попробовать, значит, что-то по гидроинженерии у меня узнать, но, боюсь, я плохо вам помогу. Так что, если вдруг вы хотите каким-то образом что-то у меня спросить, всегда мечтали, да, и наконец-то у вас появилась возможность, скажу без лишнего пафоса, так сказать. Под этим выпуском в описании будет почта моя, на которую вы можете присылать свои вопросы. Очень большое пожелание. Присылайте вопросы там до, условно, там, давайте, до 25 сентября. Ну, 2 недели у вас будет точно. Если вопросов будет мало, то я каждому отвечу лично в сообщении. Если вопросов будет достаточно много, я сделаю отдельный выпуск «Нота Бена» с ответами на ваши вопросы. Разыгрывать мы ничего не будем, но вы просто можете получить ответ на свой вопрос за бесплатно. Если вам хочется этого сделать, пожалуйста, задавайте, буду очень рад. Да, давайте до 27 сентября, чтобы вот точно. Если уже после 27 сентября слушаете, то можете написать, но я не уверен, что смогу вам ответить. Если увижу, отвечу, конечно, но могу не увидеть. А теперь, значит, точно все. Большое спасибо за внимание. С вами был Анатолий Рыльсков. Подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.